0: что вы еще не забыли тот стих из Библии, который дедушка из нашего сегодняшнего рассказа попросил своих внучат выучить наизусть. Записан он в 4 главе Евангелия от Матфея в 4 стихе. Мы повторим его для вас.
1: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
0: Напоминаем наш адрес для тех, кто желает написать нам. Передача «Живой родник». Почтовый ящик 846. Город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 956-05. Соединенные Штаты Америки. В сегодняшней передаче принимали участие Ира и Сережа Тяниковы, Роман и Игорь Чернецкие, Оксана Мельник и Михаил Локтев. Песни исполняли Андрей Дикань и Оксана Полищук. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
2: До новых встреч, ребята! Да хранит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Галатам 3:24. Слово «оправдание» означает «освобождение души от вины». Оправдание означает гораздо больше, чем просто прощение. Грех должен быть устранен, как будто его никогда и не было. Человек должен быть восстановлен так, чтобы на нем не осталось ни пятна, ни порока. Другими словами, человек должен быть снова возвращен к положению, в котором он находился до того, как отпал от благодати. Закон не мог и не может это сделать. Он может только показать путь к тому, как это сделать. Но Господь на кресте через Иисуса Христа, нашего Спасителя и Сына Божьего, сделал для нас возможным оправдание. Приняли ли вы, друзья, это оправдание лично для себя? Если нет, сделайте это сегодня.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». Мы начали рассматривать выражение «И снова грядущего судить живых и мертвых». Вначале мы отметили о втором воскресении, затем мы обратили внимание на Великий Белый Престол. Во-первых, мы отметили разницу этого суда от других судов. Во-вторых, мы указали, где будет находиться этот престол. В-третьих, кто будет судим пред этим престолом. В-четвертых, кто будет судьей на этом престоле. В-пятых, цель этого суда. Пойдем дальше и посмотрим. В-шестых, основание этого суда. Апостол Иоанн в книге Откровения 20 главе с 11 по 15 стих говорит: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда одало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад одали мертвых, которые были в них, и судим был каждым по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это прочитанное место указывает на два предмета относительно основания этого суда. Первый. Суд будет производиться на основании записи, написанной в книгах, и книги раскрыты были, и судимы были мертвые по написанному в книгах. Здесь нам необходимо указать, что прочитанный текст отмечает разницу. Сказано: «И книги раскрыты были». Значит, на этом суде будут употреблены разные книги. Во-первых, имеется книга жизни Агнца. Говоря о втором, о Новом Иерусалиме, апостол Иоанн говорит: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». 21-27. Книга жизни Агнца определенно является Христовым учетом всех его спасенных. В тот момент, когда человек покаялся и принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, в момент его рождения свыше Духом Святым, имя его записано в книгу жизни Агнца. В Евангелии Луки, 10 главе, 20 стихе, Иисус Христос сказал своим ученикам: «Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуетесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Во-вторых, имеется книга учета. «И судимы были по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Эта книга содержит записи всех дел и мыслей неспасенных, и пред Великим Белым Престолом они будут судимы согласно записям этой книги. Мы можем забыть и не помнить некоторые совершенные нами грехи, но Бог ведет точный учет и в то время суда представить эту запись в своей книге. В-третьих, имеется книга жизни. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Откровение 20:12. Вероятно, имена всех людей, рожденных в этом мире, записываются в эту книгу жизни. В книге Откровения, 3 главе, 5 стихе, Иисус Христос обещал, что Он не изгладит из книги жизни имя верующего. Это говорит о том, что некоторые имена будут изглажены из книги жизни. Но так как, по Его обещанию, Он не изгладит имен верующих, это значит, что имена неверующих будут изглажены из этой книги. Если же все имена неверующих будут изглажены, то этой книге жизни останутся только имена спасенных, и это сделает эту книгу тождественной книге жизни Агнца. Судья, сидящий на великом белом престоле, будет искать имя, не спасенного в книге жизни. Но так как его имени там не будет, оно будет изглажено, это будет дополнительным подтверждением правдивого приговора Божия. Важно, что некоторые люди, представившие пред великим белым престолом, будут представлять доводы в свое оправдание. Они скажут: «Господи, мы сделали одно или другое. Мы пожертвовали свои средства. Мы совершили много добрых дел» и так далее. Тогда судья возьмет книгу жизни и покажет, что они не записаны в книге жизни. Некоторые люди также скажут ему: «Моя мать была верной верующей, и мой отец был мужем Божьим». Но судья ответит им: «Но ваше имя не записано в книге жизни. Возможно, много доброго записано в книге учета, но если имя человека не записано в книге жизни, он погибнет вовеки». Многие люди в жизни старались творить добро. Они проявляют доброту, внимание и заботу к другим. Это временно успокаивает их совесть, и они хорошо себя чувствуют. Но они не имеют надежды, если их имя не записано в книге жизни. Теперь посмотрим на второй предмет основания этого суда. Суд будет производиться на основании совершенных дел. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Интересно указать на контраст. Верующие на судилище Христовом получают награду соответственно дел, а неверующие у великого белого престола будут судимы сообразно с делами своими. Суд по написанному в книгах, соответственно, совершенных дел говорит о том, что Бог ведет запись всего, что мы делаем и говорим. Не так давно это казалось невозможным и невероятным. Многие спрашивали: как может Бог все записать? Но благодаря современным изобретаниям эта истина стала для нас понятной и возможной. При помощи магнитофона и телевидения мы в состоянии записать на магнитную ленту звуки и изображения. Если человек это может сделать, то есть записать звуки и изображения действий, и эту запись сохранить, а позже проиграть, то тем паче это может сделать всемогущий Бог, давший человеку разум для изобретения. Бог записывает жизнь каждого человека, и жизнь грешника будет представлена пред великим белым престолом. Когда сыщики желают поймать преступника, они иногда, когда удается, прячут магнитофон и записывают планы преступления. Позже, когда они поймают преступника, они проигрывают эту запись, и он не в состоянии опровергнуть своего преступления. В день великого белого престола записи жизни грешного человека будут представлены, и он не сможет отвергнуть своего греха. Важно также подчеркнуть, что на этом суде дела покажут не веру, а неверие человека. Апостол Яков говорит: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» Иакова 1.17. И здесь дела продемонстрирует отсутствие жизни, что и является основанием осуждения. В-седьмых, результат суда. Результат этого суда очень ясно представлен в книге Откровения, 20 главе, в 15 стихе. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Однажды одна женщина сказала: «Я не верю, что подобное этому когда-либо произойдет». Кому мы должны верить? Нашему воображению и предположению или простому и ясному поучению Священного Писания? В Библии место наказания разно названо. Мы читаем об озере огненном, второй смерти, внешней тьме и месте плача и скрежета зубов. Если нет такого места наказания, то почему так много говорит об этом Библия? Нам сказано: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение 20.10. Погибший, неспасенный грешник, попадает в это место и будет там мучиться день и ночь во веки веков. Сегодня мы говорили о дне страшного суда, который будет для грешников. Их участь будет в озере, горящим огнем и серою. В заключении желательно ответить на один важный вопрос. Как мы можем избежать явления пред Великим Белым Престолом? Просто придя к Господу Иисусу Христу сегодня. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6.2. Если придем к Нему, Он спасет и сохранит, и когда Он придет на воздухе, Он возьмет себе навеки. А если ожесточимся и не придем к Нему, Он воскресит нас, и мы станем пред Великим Белым Престолом, и пронзенная рука ради нас на кресте преподнесет вечный приговор. Эта рука направит в место наказания, озеро Огненное, где с дьяволом и его слугами будет мучение вовеки. Те, кто служил сатане здесь на земле, будет пребывать с ним в вечности. Как мы раньше указали, символ веры является утверждением веры Церкви. Во-первых, он утверждает, что мы веруем в единого Бога Отца. Во-вторых, в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. И в-третьих, Духа Святого. Здесь мы же должны остановиться на краткое время и посмотреть на вероучение, в котором Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой соединены вместе в доктрину Троицы. Вероучение или доктрина Троицы говорит, что единый по существу Бог троичен в лицах. Доктрина Троицы находится в двух опасностях. С одной стороны, имеется опасность триизма, когда Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой считаются отдельными и независимыми существами и отдельно представляют три Бога. С другой стороны, имеется опасность унитаризма, который считает, что только Отец является Богом, а Сын является не больше, чем до высшей степени великим человеком, и Дух Святой не больше, чем безличная сила и влияние. Хорошо также заметить, что доктрина Троицы есть самой трудной из всех христианских доктрин. Довольно легко утверждать и нетрудно сказать, что единый по существу Бог троичен в лицах. Нетрудно также говорить о трех лицах Бога и об одном существе Божества, но трудно объяснить и истолковать значение этого вероучения. Важно помнить, что Слово Божие в Новом Завете не имеет слова Троицы. Можно сказать, что доктрина Троицы является результатом выводов, заключений и толкований, выражений и мыслей Нового Завета. Стоит помнить один очень важный факт. Вероучение о Троице в Церкви не произошло в результате серии логических размышлений. Доктрина Троицы была сначала и всегда должна быть толкованием действительного христианского переживания. Доктрина Троицы возникает от фактов, которых христианский опыт не может опровергнуть. Во-первых, человек всегда сознавал и знал, что есть Бог, и не сомневался в божестве Бога. Бог, можно так выразиться, есть Бог. Тогда в мир, в жизнь пришел Иисус Христос. По крайней мере для христиан совершенно ясно, Христа невозможно объяснить и истолковать человеческими терминами. Его тоже нужно принять как Бога. Но в христианское переживание входит также и Дух Святой, руководящий, направляющий, просвещающий и контролирующий жизни. Верующие также уверены, что Духа Святого невозможно объяснить и истолковать чисто человеческими терминами. И также их переживание указывало, что Духа нельзя объяснить как безличную силу. Поэтому христианин в результате своего опыта должен принять учение Священного Писания о единстве Бога в трех личностях. Итак, вероучение о Троице подтверждается личным опытом христианина, что Бог является единым божественным существом в трех лицах. Восьмой член символа веры утверждает: «Верую в Духа Святого». Библия представляет основное откровение, что Дух Святой – личность. В том же смысле, как Бог Отец – личность, и Господь Иисус Христос – личность. Дух Святой представлен в Писании, как имеющий ту же основную божественность, как Отец и Сын. Ему также принадлежит, как Богу, поклонение и прославление, любовь и послушание. Считать Духа Святого иным образом является богохульством и неверием. Личность Духа Святого была предметом отвержений и отрицаний в течение веков христианской церкви и, к сожалению, редко понятая верующими 20-го столетия. Еретик Арий, восставший против библейского учения относительно личности Христа и личности Святого Духа, отвергал вечность Христа и личность Святого Духа. Для него Святой Дух был только проявлением энергии Бога, обнаруженной в сотворении Вселенной. Этот взгляд был опровержен Никейским собором в 325 году, но послужил началом отклонения от библейского учения в дальнейшем. Социн и его последователи в 16 столетии считали, что Дух Святой был только вечно исходящей энергией Бога. Это понятие стало основанием современного унитаризма. Истина личности Духа Святого является очень важной. Опровергнуть ее означает опровергнуть его действительное существование, учение о Троице и учение Библии об этом предмете. Теперь обратим наше внимание на библейские доказательства личности Святого Духа. Во-первых, Дух Святой имеет качества или атрибуты личности. Изучение атрибутов Святого Духа в Библии подтверждает без всякого сомнения истину его личности. Личность обыкновенно определяется как обладание основными элементами интеллекта, чувств и воли. Все эти элементы можно найти в Святом Духе, что и доказывает, что он является личностью. Его интеллект проявляется в его великих делах. Об этом апостол Павел говорит: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». 1 Коринфянам 2 глава 10-11 стих. А также Дух премудрости и откровения к познанию, Ефесянам 1:17. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, Исаия 11 глава 2 стих. Факт, что Священное Писание показывает, что Святой Дух имеет чувства, является дальнейшим доказательством его личности. Например, сказано, что Святого Духа можно оскорбить грешными действиями верующего. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления» Ефесянам 4:30. Этот факт не имел бы значения, если бы он не являлся личностью, ибо силу или влияние нельзя оскорбить. В другом месте апостол Павел умолял любовью Духа, Римлянам 15:30. Его воля представлена в действии разделения духовных даров соответственно его воле, как ему угодно, 1 Коринфянам 12 глава 11 стих. Если Святой Дух обладает этими атрибутами, то не является ли это доказательством, что Он личность? Во-вторых, Святой Дух совершает труд личности. Самым явным и основательным доказательством личности Святого Духа является Его труд. Действие и труд, приписываемые Святому Духу, можно отнести только к личности, но не к силе и к влиянию. Для примера приведем некоторые. Дух Святой учит. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» Иоанна 14:26. «Дух Святой свидетельствует, когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» Иоанна 15:26. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи» Римлянам 8:16. «Дух руководит. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии» Римлянам 8:14. «Дух обличает. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он придет, обличит мир о грехе и о правде и о суде» Иоанна 16 глава 7 по 8 стих. Дух повелевает и направляет людей. Дух сказал Филиппу: «Пойди и предстань к сей колеснице» Деяния 8 глава 29 стих. А также Дух Святой совершает чудеса. Деяния 8 глава 39 стих. Призывает к специальному служению. Деяния 13:2. Ходатайствует. Римлянам 8:26. Все эти действия и труд совершается не кем-то безличным, а личностью. В-третьих, Святой Дух описан как личность. В Священном Писании описаны некоторые действия в отношении Духа Святого, которые покажутся несообразными, если Он не является действительной личностью. Библия говорит, что можно согрешить против Святого Духа, Исаия 63:10, оскорбить Его, Ефесянам 4:30, повиноваться Ему, Деяниям 10 глава с 19 по 21 стих, солгать Ему, Деяния 5:3, противиться Ему, Деяния 7:51, и хулить Его, Матфея 12:31. В-четвертых, личность Святого Духа подтверждается личными местоимениями. В нормальном разговоре употребляется местоимение «я», «ты», «он», «они», когда говорится о личности. В Священном Писании употребляются личные местоимения, которые определяют личность. В Новом Завете слово «пневма» означает «дух». В греческом языке это слово среднего рода. Но когда говорится о Святом Духе, это слово, однако, передается местоимением мужского рода. Упомянем эти некоторые места. Иоанна 16 глава с 13 по 14 стих, 15 глава 26 стих, Ефесянам 1 глава 14 стих. Это отклонение от нормальных правил грамматики является важным доказательством личности Святого Духа. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное – чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Я знаю, ты Христа не распинал, и я его, поверь, не распинал. В толпе распни его ты не кричал, и я участие в том не принимал. И все равно виновен ты и я, что грех творя, мы снова распинаем Христа в поступках и делах, друзья. Кровь примирения снова проливаем. Да хранит Господь нас от того, чтобы мы своими делами или своей жизнью распинали нашего Господа. Придите к Нему, Он дает спасение, спасение вечное. Сегодня день примирения с Ним.

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня, 2 октября. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Луки в 9 главе, в 10 стихе. Там сказано: «Он, взяв их с собою, удалился особо в пустынное место, чтобы духовно

время в одиночестве, наедине с Богом, тот никогда не был разочарован и никогда не жалел об этом. «Мой Бог, что жених своей избранной, что в своей державе царь, что для крепости охрана, что во тьме ночной фонарь, то Господь Ты для меня, что источник вод для сада, что отец в своей семье, что сосуд в ковчеге с манной, что сокровище в ларе, то Господь Ты для меня, то, что музыка на пире, что печать для сургуча, что лекарство для больного, что свеча для фонаря, то Господь Ты для меня, что рубин в своей оправе, что за трапеза вино, то, что мед пчелы для сотов, что для зеркала лицо, то Господь Ты для меня, то, что солнце свет для неба, то, что кормчий для руля, что плоды фруктовой ветви, что для зелени роса, то Господь Ты для меня».

В этом мире люди ищут легкой, беззаботной жизни. Им кажется, что если сбросить с плеч все тяжести, то будет не жизнь, а рай небесный. Они не понимают, что Бог нас часто заводит духовно именно теми тяжестями, которые, как нам кажется, не дают и шагу ступить. Но без них у нас вообще не было бы никакого сцепления с землей. И тяжести наши не только приносят нам благословение, но и производят в безмерном преизбытке вечную славу. Так сказано в 2 послании Коринфянам 4:17. Потихоньку, понемногу, не ленясь и не спеша, своей жизнью служим Богу. День за днем, за шагом, шаг. Вы слушаете библейское вещание BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

кругом упадок и мерзость запустения. Любимая страна лежит в руинах, окруженная жестоким, коварным врагом. Преступность и насилие выплеснулись на улицу. Кажется, что жестокосердие и разврат преследуют человека на каждом шагу. Такие веские в прошлом слова, как «справедливость» и «правосудие», стали, по сути, пустым звуком. Путь нечестивых благоуспешен, вероломные благоденствуют. Наблюдая все это, древнееврейский пророк Аввакум более не мог молчать. С его уст сорвалась страстная молитва: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь». Будем откровенны, вопрошение Аввакума ко Всевышнему не было выдержано в вежливом, приглушенном тоне, столь свойственном нашей повседневной молитве. Пророк не просто спрашивал Господа, он почти упрекал Его. В Священном Писании сказано, что Аввакум вопиял, то есть кричал Богу: «Доколе, до каких пор, Господи?» Не нам судить пророка за его, казалось бы, излишнюю эмоциональность. Праведному Аввакуму довелось жить и служить Господу в то тяжкое время, когда последний оплот государственности народа Божия, так называемое «Южное царство», оказалось на грани банкротства. Банкротства политического, экономического и, что самое страшное, банкротства духовно-нравственного. Ранее Господь отдал в руки врагов ассирийцев северную часть когда-то единого еврейского царства. Однако южная половина, Иудея, со столицей в Святом Граде Иерусалиме, сохранила независимость. Неужели теперь падет и южное царство? Неужели народ Божий окажется в руках жестокого врага? Храм Божий все еще возносился над непокоренным Иерусалимом. Там, как и прежде, шли богослужения, совершались церемониальные жертвоприношения за грехи народа Божия. Внешне жители Южного Царства, как и раньше, чтили закон Божий. Но на поверку все было не так благочинно, как могло показаться стороннему наблюдателю. Известный современник Аввакума, пророк Иеремия, свидетельствовал, что в то смутное время Бог был близок на устах людей, но страшно далек от сердец их. Иными словами, в последние дни Южного Царства его жители преуспевали в религиозных беседах о Господе. Однако искренняя, богоугодная вера стала редкостью. Появилось немало красноречивых богословов и проповедников, которые на самом деле не знали Бога. Нечестивые укоренились на святой земле, выросли и стали приносить свой омерзительный плод. Южное царство преисполнилось злодеяний, междоусобной вражды и нечестия. Сменявшие друг друга иудейские цари делали неугодное в очах Господних во всем, а простой народ, не задумываясь, следовал пагубному примеру своих вождей. Пророк Аввакум видел все это своими собственными глазами, и ему было нестерпимо больно. Душевная мука праведника была столь велика, что он буквально кричал свою молитву Господу: «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет». Пророк не мог уразуметь, почему всеведущий, всемогущий Бог пребывает в бездействии при виде человеческого греха и нечестия. Но Господь не бездействовал. Он ведал о том, что творилось в Южном Царстве. Вскоре тяжкая расплата должна была пасть на головы нечестивых. Господь поднимал халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. По замыслу Божьему, халдеям предстояло захватить Южное Царство, разорить Святой Град, разрушить Иерусалимский храм. Услышав о суровых планах Всевышнего, Аввакум впал в еще большую печаль.
почему для наказания народа своего Бог избрал халдеев? Да, нравы в Иудее действительно царили дикие, но ведь халдеи были еще хуже. Как мог святой Бог использовать халдейских язычников для наказания своего избранного народа? И вот, обращаясь к Господу, Аввакум вопрошает: «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Какой трудный, какой мучительный вопрос! Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался подобным вопрошением. Почему Бог безмолвствует, когда нечестивец буквально пожирает более праведного? Как он может смотреть своими чистыми очами на людские злодеяния и бездействовать? Почему Бог молчит, когда от рук безбожников страдают вполне порядочные люди? Да, Бог молчит, и в лихую годину это молчание для нас особенно мучительно. Когда мы сталкиваемся с вопиющей несправедливостью, эта тишина вдруг становится нестерпимо звонкой.

0: по всей видимости, именно это молчание Бога сделало Аввакума столь необычным пророком. Как известно, библейские книги ветхозаветных пророков содержат обычно пророчества, адресованные Израилю. Эти мужи Божии обращались к народу от имени Господа. Они несли людям Слово Всевышнего, будучи нелицеприятными глашатаями Его святой воли. Но Аввакум – пророк особый, не похожий на других. Его богодухновенная книга уникальна в том смысле, что в ней записан откровенный диалог между глубоко верующим человеком и Богом. Оглушенный пронзительным молчанием Божиим, Аввакум обращается непосредственно к Господу, обращается и от своего имени, от имени своего народа. Он жаждет услышать ответ свыше на жгучий вопрос: «Где ты, Бог?» Разумение Божие превыше разумения человеческого. И многое в этой жизни нам, с нашей ограниченной человеческой логикой, просто не дано понять в совершенстве. В Откровении владычествующий Господь приоткрыл пред пророком Аввакумом свою святую волю. Да, он действительно восхотел использовать халдеев, чтобы наказать народ свой. Близился 605 год до Рождества Христова, роковой год нападения войск Навуходоносора на Южное Царство. Близилась тяжкая година испытаний для всего народа Божия. Но пророчество на этом не закончилось. Пророк взбирается на башню Иерусалимской стены и здесь слышит глас Божий: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Вот-вот Господь откроет Аввакуму что-то крайне важное, поэтому он и говорит пророку: «Пиши разборчиво, чтобы потом каждый смог прочитать и уразуметь сию великую истину». Наконец, Господь возвещает Аввакуму: «Душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». В конце концов, надменные халдеи, преклонявшиеся пред идолом своей военной мощи, будут жестоко наказаны. Настанет время, и народ этот навсегда исчезнет с лица земли. А люди праведные, всем сердцем уповающие на Господа, верующие в Него, они выживут. Да, пути Господни неисповедимы. У Бога всему свое время. Мы же в состоянии объяснить и понять далеко не все. Но что бы ни случилось, народ Божий должен пребывать в терпении и уповании. В любой жизненной ситуации мы можем и должны всем сердцем полагаться на всемогущего Господа, на Его милосердие, превосходящее человеческое разумение. Минуло 6 веков после служения пророка Аввакума. Как это случалось и прежде, несправедливость и нечестие расцвели пышным цветом на святой земле. Храм Божий вновь оказался под угрозой разрушения. Только на этот раз храмом было тело Христово, тело Бога во плоти. Люди насмехались над Господом, распятым на Голгофском кресте, и вновь спрашивали: «Где же Бог?» Бог, конечно же, видел творимое людьми зло, но молчал. И когда безгрешный Христос был казнен, казалось, зло в очередной раз одержало победу, свою величайшую победу. Но нет. На третий день Отец Небесный воскресил своего Сына, всецело уповавшего на Отца. Через воскресение Христово Бог соделал чудо спасения нашего. Бог явил всему миру, что Он воистину есть любовь, что Он всегда рядом, что конечная победа принадлежит добру, а не злу. Ветхозаветный пророк Аввакум умер примерно за 6 столетий до Христа. Ему не довелось узреть тот день, когда Божья любовь и милость были явлены человечеству. Нам повезло больше. Мы знаем, что мы спасены во Господе. И сегодня мы можем вторить словам Аввакума: «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Библейское вещание круглосуточно в вашем доме. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 1 Коринфянам 4:2. Верный, заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный, соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Верный. Верность Господу ведет нас туда, где действует Господь. Верен ли я? Верны ли вы, дорогие слушатели? Да поможет нам быть сам Господь верными Ему до конца.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».

0: прошлые дни британского судоходства владельцы судов в погоне за деньгами часто перегружали корабли, тем самым угрожая опасностью морякам. Многие годы угроза жизни морякам игнорировалась, но однажды один корабль потонул. Но владелец того корабля не очень сильно расстроился по этому поводу, а расстроился другой человек по имени Самуэль Плимсоль, родившийся в 1724 году. Плимсоль осознавал, что жадные люди, перегружавшие свои корабли, подвергали опасности жизни всех тех, кто находился на борту такого корабля. Он взялся за дело, засучив рукава. Сначала он поговорил с владельцами судов, но они только посмеялись над ним. Он говорил с моряками, но одни избили его. Но начатое им дело начало набирать ход. В результате британский парламент вынес постановление о том, что на каждом судне должна быть обозначена линия. Когда судно загружено так, что эта линия совпадает с уровнем воды, то нельзя дальше загружать судно. Линия стала известна как линия Плимсоля. А Плимсоль вошел в историю как друг моряков. Иногда вы чувствуете, что загружены по самую макушку. Иногда кажется, что никого не заботит, сколько свалилось на ваши плечи. Послушайте, есть хорошая новость для вас. Господь нарисовал линию Плимсоля на каждом мужчине и каждой женщине, кто доверился Ему. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Это говорит нам о том, что существует какая-то переломная точка, но Господь не допустит, чтобы вы до нее дошли.
1: Это действительно так. Чем больше становится ноша, тем он милостивее. Замечали ли вы разницу, которую дает молитва, когда ноша становится нестерпимой? Молитва не может изменить какие-то вещи. Она может изменить человека. А уже люди изменяют эти вещи.
0: Никогда не будет такого суда или такого искушения, которого вы бы не могли выдержать. Господь знает вашу предельную точку. Он преданный друг и не допустит, чтобы ваша ноша была тяжелее той, которую вы можете нести.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес мост@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

В эфире BBN. Евангелие от Иоанна 17:19. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Оправдание без освящения не было бы спасением. Это означало бы назвать прокаженного чистым и оставить его умирать от своей болезни, простить возмущение, а возмутительно предоставить оставаться врагом короля. Это значило бы уничтожать следствие, а на причину не обращать внимания. Такое спасение возложило бы на нас бесконечную и безнадежную работу. Оно заградило бы на время поток, но оставило бы открытым источник нечистот, который рано или поздно с удвоенной силой пробил бы себе дорогу. Но Иисус Христос пришел, чтобы трояким образом уничтожить грех. Он пришел освободить нас от наказания за грех, от власти греха, от обитания в нас греха. До второго освобождения ты можешь дойти сейчас же. Власть греха может быть сломлена сразу же на месте. И этим самым ты вступишь на путь к достижению третьего освобождения. Освобождение от обитания греха. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши. 1 Иоанна 3:5.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы завершим изучение курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, последний урок курса «Доктрина о спасении».
1: Приглашаем вас на последнее, 5-е занятие курса «Доктрина спасения» доктора Леймана Штрауса, который переведен на русский язык для библейского института BBN. Мы с вами начали с первой главы послания Ефесянам «Избраны во Христе». От доктрины избрания перешли к доктринам предопределения и усыновления, которые привели нас к тексту Колоссянам 2:5 «Имеем полноту во Христе». Все, что мы имеем, сосредоточено в личности и труде Иисуса Христа. Все во Христе. Это предложно-падежное сочетание не встречается в Ветхом Завете. Ветхозаветные святые не пребывали во Христе, подобно нам. Этой истины нет также в Евангелиях. В Евангелиях описана жизнь нашего Господа до креста. Положение во Христе стало возможным и определенным только после смерти Господа на кресте. Его воскресение и затем сошествие Святого Духа в Пятидесятницу. Большая часть того, о чем мы с вами читаем в Евангелиях, все еще находится под законом. Под законом Иисус умер на кресте. Но когда в день Пятидесятницы сошел Святой Дух, верующие были перемещены из Адама во Христа. То есть духовно мертвые были оживлены. Мы избраны прежде создания мира. Мы имеем полноту во Христе. Мы предопределены преображаться в образ Христа. И все оправданные уже прославлены. В плане и замысле Бога мы также хороши и имеем такую же уверенность в жизни на небесах, как если бы мы прожили там уже 1 000 000 лет. Такое положение вещей неизменно. Бог принял решение, сделал выбор, и никто не может отменить его. Затем мы начали рассматривать события, связанные со спасением, которые происходят между избранием и полнотой во Христе, завершением нашего спасения. Мы говорили о возрождении, а сегодня поговорим о доктрине оправдания. Прежде чем мы обратимся к тексту, позвольте дать определение оправдания. Я прежде говорил, что пишу и запоминаю определение великих доктрин. Возрождение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он дает верующему грешнику новую жизнь. Это жизнь Божья, поэтому верующий грешник становится соучастником природы Бога. Оправдание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он провозглашает праведным и невинным всех, кто приходит к Нему по вере в Иисуса Христа. Оправдание – это не длительное действие, оно происходит мгновенно, и его невозможно повернуть вспять. Само по себе оправдание не делает нас праведными. Этот термин скорее юридический. Судья провозглашает, называет нас правыми, праведными, невинными. Это не дает покоя многим умам, как Бог может назвать невинным виновного грешника? Как Бог может назвать правыми людей, которые поступают неправильно? Но, повторяю, оправдание – это юридический термин, а Бог наш судья. Он сказал: «Я объявляю вас невинными, при этом зная, что вы виновны». Да, Бог это знает. В 9 главе книги Иова задается очень важный вопрос: как оправдается человек пред Богом? Слово «оправдаться» синонимично слову «быть правым». Оправдание синонимично праведности. Назвать правым или праведным значит оправдать. Но Бог собирается назвать неправых людей правыми. Как при этом он может оставаться Богом? Ведь Бог все делает правильно. Как оправдается человек пред Богом? Хороший вопрос. Ничто не может дать такую же уверенность и мир сердцу верующего, как осознание того факта, что мы правы пред Богом. Это дает мне спокойствие ума. Я могу спокойно лечь спать вечером, потому что я оправдан пред Богом. Не потому, что я заслуживаю этого, не потому, что я заработал оправдание, но мы увидим, как Бог может назвать неправедного человека праведным. как Бог юридически, легально, согласно Писаниям, может посмотреть на грешника и сказать: «Я объявляю тебя невинным». Это доктрина об оправдании. И в Ветхом, и в Новом Заветах оба слова «оправдание» и «праведность» происходят от одного корня. «Оправдать» значит назвать, объявить праведным. Оправдание не имеет ничего общего с образом жизни. Это попросту юридический термин, использующийся в суде. Судья делает заявление, глядя на грешника, он говорит: «Я объявляю тебя невиновным. Ты был неправ, но теперь я объявляю тебя невиновным». Какое достояние быть оправданным пред Богом? Ведь именно оправдание пред Богом имеет истинную значимость. Если я не прав пред вами, это плохо, но если я не прав пред Богом, это трагедия. Итак, давайте приступим к изучению доктрины об оправдании. Есть важная разница между прощением и оправданием. Откройте 13 главу книги Деяний. В 13 главе мы рассмотрим стих 38. Я хочу, чтобы вы увидели важную разницу между прощением и оправданием. Деяния апостолов, 13 глава, 38 стих. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Видите, что есть разница между прощением и оправданием. Уличенного преступника можно простить. Он пойман с поличным, признан виновным. Сам сознает, что виновен, его приговаривают к заключению. Однако глава штата или президент США может сказать в какой-то момент, что заключенный отбыл достаточно по обвинению, и теперь мы простим его. Многие преступники были прощены. Это не значит, что они оправданы, ведь они сделали зло. Из протоколов невозможно стереть доказательства вины преступника. Он был прощен, но его невозможно оправдать. В документах его дела всегда будет написано, что он совершил преступление. Он может получить прощение, но не оправдание. Только Бог может назвать неправедного человека праведным. Если это вас озадачивает и запутывает, мы попытаемся распутать тайну. Прежде чем появляется нужда в оправдании, необходимо какое-то обвинение в неправоте. Если нет нужды в оправдании, то человека не нужно и оправдывать. Чтобы оправдать его, он должен быть объявлен неправым, потому что правого никому не нужно оправдывать. Итак, давайте посмотрим, есть ли хоть один правый человек согласно Писаниям. Откройте 3 главу послания Римлянам. Слово «оправдание» и «оправданный» часто встречается в послании Римлянам. Во-первых, есть ли человек, который не нуждается в оправдании, который не назван виновным, неправым, или который считает, что не нуждается в оправдании? Что говорит Библия? Римлянам 3:10 мы читаем, как написано: «Нет праведного ни одного». Помните, что слова «оправданный», «оправдание» синонимичны словам «правый», «праведный», «праведность». Нет праведного, нет оправданного, нет ни одного. Таков Божий стандарт. По человеческим меркам дело может обстоять иначе. Но согласно Божьему стандарту, абсолютному, а не относительному, нет ни одного праведного. Мы придумываем свою меру. Сегодня все относительно. То, что считалось неправильным 25 лет назад, сейчас считается правильным. У человека все относительно, тогда как Божьи стандарты не приложены. И Библия говорит: нет праведного, нет ни одного. Интересно отметить, какими люди видят себя. Откройте Евангелие от Луки, и в 18 главе этого Евангелия есть интересная история. Она может пролить немного света на наше изучение. Только помните слова «оправданное», «оправдание», «оправдывать», то есть «праведный», «правый», «праведность». 18 глава Евангелия от Луки, начиная с 9 стиха. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и презирали других, следующую притчу. Они полагались на себя, на свою праведность. И, конечно, самые праведные люди часто смотрят на других свысока. Поэтому Писания говорят, что они презирали других. Человек, занятый исключительно собой, мало что из себя представляет. В то же время самоправедному человеку легко замечать недостатки в других». Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Помните, что один из них самоправедный человек. В стихе 9 говорится, что он был уверен в себе. Уверенность в себе, в своей правоте делает меня самоправедным человеком. Таким образом, фарисей молился в себе, и в молитве, о, что это за молитва? Она не пошла выше его неба. Он молился в себе. Обратите внимание, что он страдает от страшной болезни. Кто-то назвал ее перпендикулярным, ярко выраженным «я-хитом». Посмотрите на его эгоцентричность в этом тексте. «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю. Даю десятую часть из всего, что приобретаю». Самоправедный человек. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Видите самоправедного человека, занятого исключительно собой? Это его стандарт праведности. В связи с этим откройте 64 главу Исаии и посмотрите, как Бог описывает такого человека. «Если вы относитесь к этой же гильдии, если вы поглощены собой, вот ваше описание». Исаия, 64 глава, 6 стих. Наша с вами фотография. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Вся наша самоправедность. Нужна ли нам праведность, превосходящая нашу собственную? Несомненно. Вся наша праведность, как запачканная одежда в глазах Бога. Далее, откройте, пожалуйста, Римлянам 10 главу. Мы будем читать с 1 стиха. 9, 10, 11 глава послания Римлянам представляют собой диспенсацию в письме Павла Римлянам. Эти три главы повествуют об израильском народе. В первых 8 главах Павел говорит о доктрине. В 9 по 11 главы он говорит о диспенсациях. В 9 главе об избрании Израиля в прошлом. В 10 нынешнее отвержение Израиля. И 11 глава будущее спасение Израиля. В 10 главе говорится, почему израильский народ был временно отстранен. Бог не работает сейчас с израильским народом, он работает с миром. В 10 главе Павел объясняет, почему. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Они хотят оправдаться самостоятельно, потому что не знают о Божьем оправдании. Таково положение язычников и евреев. Нуждаемся ли мы в Божьей праведности? Есть ли у нас нужда в оправдании? Мы знаем, что неправы, и наша самоправедность воняет. Пророк говорит, что она как запачканная одежда пред Богом. Итак, у нас есть нужда в оправдании. Мы пытаемся оправдаться сами. О, у нас в запасе всегда есть оправдание. Вы когда-нибудь пытались проделать этот трюк с женой? Она обвиняет вас в чем-то, а вы говорите: «Дорогая, ну позволь, я тебе сейчас объясню». И пытаетесь оправдаться. Если ваша милая делает то, что вам не нравится, она идет в магазин и тратит на платье больше денег, чем, по вашему мнению, должна была, как в той истории, когда жена прочитала воскресную газету и отправилась в понедельник по магазинам. Весь день она провела в магазинах. А вечером муж вернулся с работы и спросил: «Здравствуй, дорогая, чем ты сегодня занималась?» «Ходила по магазинам», — ответила жена. «А что ты купила?» «Платье». «Красивое?» «Очень красивое». «А сколько оно стоило?» $100. «Что? Одно платье? Отнеси его обратно». «Почему?» «Мы не можем тратить $100 на платье. Я покупаю костюмы за $30 и не собираюсь платить $100 за одно платье». «Но, дорогой, я была в магазине, увидела платье на манекене. Продавец спросил, не хочу ли я его примерить. Я ответила, что оно немного дороговато для меня. А он сказал, что за примерку денег не берут. Так что она примерила платье, и продавец уговорил ее купить его». Рассказывая мужу эту историю, она говорит: «Вот если бы ты только увидел, как оно на мне хорошо сидит. Давай я его примерю». Муж отвечает: «Да я даже смотреть на него не хочу. Мы не можем позволить себе такого платья. Дорогая, ну почему же ты в тот момент не могла сказать: «Отойди от меня, сатана!» А жена отвечает: «Я сказала». На что он ответил, что сзади оно тоже очень хорошо смотрится. Мы пытаемся оправдываться. Понимаем, что неправы, но пытаемся доказать окружающим свою правоту. Оправдание, отговорки, самоправедность. Но здесь она не срабатывает. Мы должны быть честными и признать, что не имеем праведности, удовлетворяющей стандартам Бога. А это единственно важные стандарты. Я знаю, что культура меняется. Я знаю, что то, чего мы не делали 25 лет назад, общепринято среди христиан сегодня. Я знаю все это. Но, дорогие друзья, Божьи стандарты не изменились. Библия не изменилась. Когда изменится Библия, изменюсь и я. Но до тех пор у Бога есть стандарт праведности, до которого мы не дотягиваем. Нет ни одного праведного, ни одного, включая вас. Итак, мы увидели нужду в праведности. Теперь давайте рассмотрим средства вменения праведности. Мы неправедны, но Бог называет нас праведными. Каким образом? Он свят и праведен во всем, что делает. Бог никогда не принимает неправильного решения. И когда Он решает оправдать определенных людей, Он имеет на это право. Давайте снова откроем 3 главу послания к Римлянам, где говорится, что нет праведного ни одного. Павел говорит, что мы можем оправдаться. Римлянам 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Это хорошо соответствует 10 стиху. «Нет праведного ни одного». Ни одного праведного, все согрешили. Далее 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Как получаем? Даром по благодати Бога. Я хочу проиллюстрировать благодать Бога на простом примере. Вы никогда его не забудете. Вы можете заменить слово «благодать» словом «подарок» или «дар». Когда вы думаете о благодати, представьте себе подарок. Все, что мы получаем по благодати Бога, дается даром. Это невозможно купить. Это Его подарок. И мы не можем его заработать. Здесь говорится, что мы оправдываемся даром. Что значит даром? Оставьте закладку на 3 главе послания к Римлянам и откройте 15 главу Евангелия от Иоанна, 25 стих. Это пророчество об Иисусе. «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Слово «напрасно» или еще можно сказать «незаслуженно», «беспричинно» в данном стихе переведено с того же греческого слова, что и слово «даром». Римлянам 3:24. Вернемся к этому стиху. «Получая оправдание незаслуженно». Ни вы, ни я не сможем найти в себе таких заслуг, за которые Бог должен нас оправдать. Христос незаслуженно пострадал от рук человеческих. Они не могли найти причины, вины, за которые его можно было бы наказать. А мы в себе не можем найти таких заслуг или таких причин, за которые Бог должен был бы нас оправдать и объявить праведными. Оправдание дается даром, незаслуженно, по благодати. Отметьте это как основание. Мы оправдываемся благодатью незаслуженно. Это дар Божий. Как это возможно Богу? Мы же виновны. Мы ничем не заслужили оправдания, но для подобных действий Бога должна быть какая-то причина. У нас не будет в этом курсе времени для изучения доктрины умилостивления, но это слово трижды используется в Новом Завете апостолом Павлом и Иоанном. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих написано. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вы найдете это слово также во 2 главе 1 послания. Слово «умилостивление» связано с удовлетворением гнева Бога. Таково его значение. Есть ли причина у Бога быть милостивым к виновным грешникам? Тем не менее, Бог должен быть удовлетворен, потому что Он уже объявил нечто при происхождении человеческой расы. Во 2 главе Бытия: «В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». Грех и смерть неразрывно связаны друг с другом. Друзья, их невозможно разделить. Иезекииль, 18 глава, 4 стих, пишет: «Душа согрешающая, та умрет». Грех и смерть невозможно разделить. Римлянам 6:23 мы читаем: «Ибо возмездие за грех – смерть. Кто-то должен умереть за грех, и эта жертва должна удовлетворить Бога. Работа Бога по умилостивлению – это работа Христа на кресте, которая удовлетворила Бога. Бог не может назвать неправого человека правым, пока за его грех не будет внесена плата к удовлетворению Бога. Умилостивление. У нас нет времени на изучение этой доктрины. Это прекрасная доктрина. Как Бог может оправдать грешника? Он ненавидит грех. Его святость требует наказания за грех. Он уже сказал в Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть». Грех и смерть невозможно разделить. Но Бог свят и праведен и должен быть удовлетворен платой за грех, умилостивительной жертвой Христа. Христос пошел на крест и сполна заплатил за все наши грехи. И Бог был удовлетворен его работой. Теперь у Бога есть дар, но мне надо принять этот дар. Бог не избирает произвольно, прежде создания земли, тех, кто попадет на небо, и тех, кто попадет в ад. У Бога есть выбор, но Он есть и у нас. Бог дает нам возможность выбирать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. В 18 стихе этой же главы мы читаем: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Как перейти из смерти в жизнь? Мы должны принять смерть и воскресение Иисуса Христа. Я слышу Евангелие и понимаю, что не прав пред Богом, но я хочу быть правым пред Ним. Таким был вопрос Иова. Как человеку оправдаться перед Богом? Вы хотите закончить свою жизнь в неправоте пред Богом? Я не хочу. Но я не могу получить праведность своими силами. Самоправедность, согласно пророку Исаии, дурно пахнет. Праведность у Бога – это праведность Его Сына. Он хочет вменить ее нам. Он хочет вменить наши грехи Своему Сыну, а нам передать Его праведность. Бог может это сделать, потому что цена за грех уплачена. Итак, мы оправданы благодатью Бога. Вернемся к 3 главе послания Римлянам и перейдем к стихам 25 и 26, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Не просто в смерти Христа, но в пролитии Его крови. Спасены благодатью, спасены кровью Христа. Что значит провозгласить праведными? Оправдать. Что такое оправдание? Это суверенное действие Бога, посредством которого мы провозглашаемся праведными. Оно не имеет никакого отношения к святой жизни. Это юридический термин, судебный термин. Судья говорит мне: невиновен. Каким образом? Его Сын уже взял на себя нашу вину и удовлетворил Бога. Оправданы благодатью Бога, оправданы кровью Иисуса Христа. В 4 главе послания Римлянам объясняется доктрина вменения. Мы упоминали о ней прежде. Глава 4, мы читаем: «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, в оправдание. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». То есть, если ради чего-то нужно работать, то это уже не благодать. Если вы можете заработать оправдание, то Бог будет вашим должником. Он должен будет оправдать вас и меня. Но мы не можем заработать оправдание. Оно дается по благодати, это дар. Каким образом Бог оправдывает? Через кровь Иисуса. Плата за грех внесена, и Бог удовлетворен. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Мы оправдываемся благодатью посредством крови Иисуса Христа. Есть ветхозаветный текст, который я хочу использовать и постараюсь вас не запутать. Я хочу, чтобы вы открыли текст, знакомый многим христианам, но неправильно толкуемый. Откройте 53 главу пророка Исаии. Знакомая прекрасная глава. Я уверен, что среди вас есть люди, которые знают, о чем я собираюсь говорить. Но есть и те, кто не знают. Вы все знаете, что 53 глава Исаии – это пророчество о страданиях и смерти Господа Иисуса Христа, начиная с 4 стиха. «Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни». Стих 5. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». При изучении Ветхого Завета, как и в любом другом тексте, необходимо искать правильное толкование. Никакой библейский текст не может иметь нескольких толкований, у него может быть несколько применений. Это пророчество было написано не для нас. Исаия 53 глава – это пророчество, которое еще не исполнилось. Это слова скажет верный остаток евреев, когда Христос вернется во второй раз. Когда Он придет на землю, те евреи, которые доверились Ему, большинство во время периода Великой Скорби скажут: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше». Это правильное толкование. Мы можем применять этот текст к себе, говоря, что Он был изъязвлен и мучим за наше беззаконие, но это пророчество еще не исполнилось. Да, Христос страдал и умер, но это пророчество написано Израилю, а Израиль еще не признал Его, но Его день наступит. Посмотрите на стих 4 и 6. Это пророчество было написано Израилю согласно правильному толкованию. Оно исполнится в будущем, но мы можем использовать его по применению. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Стих 6 начинается со слова «все» и заканчивается словами «всех нас». Хотите быть оправданными Богом? Отождествите себя с первым и последним словом «все» в этом стихе. «Мы все блуждали, как овцы, нет праведного, ни одного». Но Господь возложил на Него грехи всех нас. Вы можете оправдаться, но для этого нужно сделать то, что сделает остаток Израиля, когда вернется Христос. Нам нужно сказать: «Он изъязвлен был за мои грехи и мучим за мои беззакония. Он умер за меня». Недостаточно просто верить этому. Рассказывая Евангелие в 15 главе 1 послания Коринфянам, Павел говорит, что этому можно верить и тем не менее оказаться в аду. Вы можете верить этому умом, академически, верить тому, что 2000 лет назад Христос умер на кресте за наши грехи. Вы можете верить этому и тем не менее оставаться неспасенным человеком. Нужно применить эту истину к себе по вере. Павел красиво выразил ее в послании к Галатам во 2 главе 20 стихом. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Да, нужно применить эту истину к себе. Недостаточно говорить: «Христос умер за нас, Он умер за весь мир». Да, Он умер. Но именно через оправдание по вере праведность вменяется конкретному человеку. «Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня». Я прихожу к Богу и говорю: «Господи, я грешник. Я грешник, нуждающийся в спасении. Я верую, что Твой Сын умер за меня. Здесь и сейчас я принимаю Его своим Спасителем». И незамедлительно Бог оправдывает меня и провозглашает праведным. Он говорит: «Невиновен». Почему? Потому что вся вина была возложена на Его Сына. Вся вина. И когда вы принимаете Его Сына, Бог вменяет ваш грех Ему, а Его праведность вам. И провозглашает вас оправданным, праведным. А ты, дорогой друг, оправдан ли? Ничто не может дать больше мира, уверенности и утешения, чем осознание того, что я оправдан пред Богом. «Как человеку оправдаться перед Богом?» – спросил Иов. Иисус ответил на вопрос Иова. Ответ на него очевиден в Новом Завете. У нас есть время еще для одной мысли. Наконец, мы оправданы верой, и это наша часть. Римлянам 5 глава 1 стих Павел пишет верующим спасенным: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Верой мы применяем оправдание к себе. Только Бог может оправдать. Как я говорил раньше, судья не мог оправдать Пита Роуза. Он мог только простить его, потому что этот человек был виновен. Он был прощен и отпущен из тюрьмы, но в деле этого человека есть запись о его преступлении и вине. Только Бог может оправдать грешника, виновного, потому что Божий Сын заплатил за него. Мы оправдываемся верой и только верой. Откройте снова 3 главу послания к Римлянам, 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Далее 27 стих. «Где же то, чем бы хвалиться?» «Уничтожено». Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Мы ничего не можем добавить к благодати и вере. Бог предлагает дар. Вы принимаете его по вере, и Бог провозглашает вас праведными. Мне бы хотелось пообщаться с вами на предмет мнимого противоречия между Павлом и Иаковом. Иаков говорит во 2 главе своего послания, что мы оправдываемся делами, а Павел говорит, что верой. Поэтому критики утверждают, что Библия противоречит себе. Нет, Библия не противоречит себе. В Библии нет противоречий. Иаков говорит о плодах оправдания пред Богом. Как мне оправдаться пред людьми? По плодам моего оправдания. Павел же говорит об оправдании пред Богом, а оно дается по вере. Бог знает, истинно ли я уверовал и принял его сына. Позвольте задать вам вопрос. Как неверующие люди, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, узнают, что вы и я оправданы пред Богом? Не по нашей вере, нет, но по нашим делам. Иаков говорит, что мы оправдываемся пред людьми плодами нашего оправдания, то есть делами. Но пред Богом мы оправдываемся верой. Вы говорите, что оправданы пред Богом, а каким нас видят друзья, коллеги, семья? Видят ли они нас праведными пред Богом? Несет ли моя жизнь плоды оправдания? Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за дни, которые мы провели в Твоем Слове. Господи, я молюсь, чтобы каждый из нас становился лучше после изучения этих драгоценных доктрин. И помоги нам приносить плод оправдания. Мы молимся об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал последний урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении». Преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы начнем изучение следующего курса Библейского института BBN. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Давид говорит в 89-м псалме 12 стихом: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мудрость этого мира говорит: «Зачем тебе идти к Господу? Проживешь и так, ты достаточно разумен». Мудрость же свыше говорит нам: «Только Господь – источник мудрости». Не упустите вечной жизни, не обманитесь, рассчитывая, что впереди у вас еще много времени на подготовку к вечности. Теперь день спасения, ныне день благодати. Придите к Христу и с сегодняшнего дня начните жить вечно для Господа.

В эфире библейское вещание BBN. Апостол Иоанн говорит: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Вот наша опора. Вот Тот, на Кого можно положиться. Наш Господь, наш Творец и, конечно же, наш Спаситель. Знаешь ли ты это, дорогой друг? Задумайся над этим.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио BBN. Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы уверены, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди таких проповедников, как Довголева Ивана Ефимовича, Рудык Андрея Федоровича и других служителей. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио BBN.

0: Приветствую вас, дорогие друзья, мир вам! Какая удивительная Божья любовь и забота о тех, когда Его дети находятся в трудностях и опасностях. Бог хочет сказать им, что они не одиноки, потому что Его забота и опека сопровождает их. Поэтому Бог хочет ободрить Иакова и посылает ему свои удивительные обетования во сне. Посмотрим, как Иаков их принимает. 5 обещаний дает Бог Иакову. Записаны они в книге Бытие, 28, с 13 стиха по 15. Первое обетование. «Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Второе. «Вот я с тобою». Третье. «И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Четвертое. «И возвращу тебя в землю твою». И пятое. «Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков проснулся и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Иаков не знал, что Бог присутствует везде, потому что Он есть вездесущий, и Он присутствует со своими детьми, когда они находятся в трудностях. Нам приходится удивляться, что такие удивительно хорошие обетования даются Богом Иакову во сне, но Иаков не доверяет тому, что он видел и слышал. Однако Иаков остается самим собою, хитрым, одиноким, замкнутым в самом себе, таким, каким он был всегда. Неужели у Иакова нет благодарности Богу за то, что он объявил ему во сне? Нет. Иаков ставит Богу свои контрпредложения. Первое. «Если Бог будет со мною». Ведь Бог в этом ночном видении говорит Иакову, что он с ним, но Иаков этому не верит. Второе. «И сохранит меня в пути сём», то есть в пути к Лавану. Но Бог обещал Иакову гораздо больше, сказал: «Сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». А ведь это гораздо больше, нежели только путь к Лавану. Третье. «И даст мне хлеб есть и одеться в одежду». В Слове Божьем написано, цитирую: «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего?» Римлянам 8:32. Четвертое. «И я в мире возвращусь в дом отца моего». Но ведь Бог сказал Иакову в видении: «Возвращу тебя в землю сию». Бытие 28:20-22 стих. Пятое. Иаков молится Богу и говорит: «Если ты, Боже, сделаешь все то, о чем я тебя прошу, то этот камень, что я поставил, будет домом Божиим. А из всего, что ты даруешь мне, Боже, я дам тебе десятину», то есть десятую часть. Дал Иаков обещанную Богом десятину или не дал, мы не знаем. Но если он не дал, то он отдал ее своему брату Исаву за все годы. 580 штук скота. В стране Хананской был голод. И чтобы пережить такое лихолетие, Иаков посылает своих 10 сыновей в Египет, чтобы они купили там хлеба. Сыновья возвратились, но уже не 10, а только 9. Симеона не было с ними. Они рассказали своему отцу про все то, что с ними случилось. «Начальник той страны, — говорили они, — отнесся к нам весьма подозрительно и строго, думая, что мы есть шпионы, соглядатаи. Мы рассказали ему, что нас было 12 братьев у нашего отца. Одного растерзали звери, а младший остался дома с отцом. Перед нашими очами он приказал связать Симеона, а нам приказал вести купленный хлеб и привезти в Египет младшего брата. Тогда только Он поверит нам, что мы не соглядатаи. Услышавший от сыновей эту историю и не видя среди них Симеона, он в отчаянии закричал: «Вы лишили меня детей! Иосифа нет, Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Все это на меня!» Проверим истинность этого заявления и сколько есть в нем правды. Яков говорит: «Иосифа нет». Но он ошибался, Иосиф был. Правда, Яков не знал об этом. Перед его воображением предстала страшная картина, которая навсегда запечатлелась в его памяти. Это окровавленная одежда его любимого сына, которую принесли сыновья Иакова, говоря: «Эту одежду мы нашли в пустыне. Не есть ли это одежда твоего сына?» Как видим, здесь выполняется закон пожинания. Яков обманул своего лишившегося зрения отца, а сыновья обманули своего отца Иакова. Дальше Яков говорит: «Симеона нет». Но Симеон был. Когда перепуганные братья выскользнули с перед очей грозного начальника Иосифа, а это был он приказал развязать Симеона и по-братски позаботился о нем. Дальше Яков говорит: «И Вениамина взять хотите?» И здесь Яков ошибся. Иосиф не хотел ни Симеона, ни Вениамина взять, а он хотел объединить всю семью. Божье провидение приготовило такой план, чтобы провести Иакова и его семью через тяжкие испытания или тени жизни, чтобы сделать жизнь Якова и его семьи лучшей, согласно намеченного Божьего плана. Жизненное испытание святого апостола Павла. Совершенно по-иному смотрит на жизненные тени святый апостол Павел. Его страдания не были следствием его воображения, но были настоящими, страшными и весьма жестокими. Наше сердце содрогается и холодеет лишь при мысли о таких страданиях, через которые проходил святый апостол Павел. Но он знает, что любящим Бога все содействует ко благу. Часто мы не в состоянии понять настоящего значения страданий и для чего они посылаются нам. Но мы потом поймем их настоящее значение, как об этом сказал Иисус Христос апостолу Петру. Цитирую: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна 13:7. После, мой брат и сестра, ты поймешь настоящее значение твоих страданий. В Слове Божьем хранятся замечательные истины, за которые стоит страдать. Святый апостол Павел пишет к верующим в Риме, включая и самого себя, цитирую: «Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Римлянам 8:17. «Но если страдаете за правду, то вы блаженны». 1 Петра 3:14. «Вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Евреям 10:3. «Ибо думаю, что нынешние страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Страдания есть великим подвигом, и те, кто страдает за истину и не поколеблются в своих убеждениях и упованиях веры, таких святых апостол Петр называет блаженными. Можем ли мы понять страдающего Бога, который послал своего единородного Сына на муки и позорную смерть на кресте Голгофском? Бог не послал вместо своего Сына заместительную жертву, как Он это сделал с Авраамом, пожалев его и вместо его сына Исаака принял заместительную жертву овна. Но его безграничная любовь была так велика погибающим грешникам, что он не пожалел самого себя, но отдал своего сына на смерть и поругание, чтобы спасти всякого грешника, верующего в искупительную жертву Божьего Сына Иисуса Христа. Иоанна 3:16. Святой апостол Павел своими духовными очами видел и знал, за что стоит бороться, страдать и даже отдать свою жизнь, если это будет надо, согласно воле Божьей. Поэтому он и пишет к верующим в Коринфе, цитирую: «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, куда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4:17-18.
1: Пусть Господь благословит вас.

Короткое, двусложное «прости» бывает тяжелей подъемов горных. Как тяжело его произнести, как часто застревает оно в горле. Но с ним связал прощение свое Отец Небесный и Творец прощения. Прощает прегрешение твое, когда другим прощаешь прегрешения. Еще в раю, где согрешил Адам, приняв жены пустые заверения, Отец любви «прости» за них сказал, принесший жертву умилостивления. А на кресте кровавое «прости» сказал собой Отцу за нас Спаситель. Весь грешный мир в Иисусе Бог простил, а вы принять прощение не хотите? Не давит грех, еще не надоел? Или на себя надежду возложили, на шаткую опору добрых дел, на временное, что сгниет в могиле? Но если тяжело тебе в пути, и со грехом бороться нету силы, приди к Христу, скажи Ему «прости». Его любовь тебя уже простила. Скажи «прости», перебори себя. Всем обижающим скажи «прощаю». Спаситель ждет, Он умер за тебя. Скажи ж Ему «прости». Я умоляю.

В городе Листре, в Малой Азии, апостолам Павлу и Варнаве было необходимо убедить местных жителей, чтобы те, изумленные чудом исцеления никогда не владевшего ногами человека, перестали считать апостола воплощением богов, а веровали в единого Бога, Создателя и Промыслителя Вселенной. Апостолы не могли цитировать этим людям определенные стихи из закона или пророков, которых люди не знали. А для своих доказательств апостолы воспользовались всемирным сознанием существования высшей силы и высшего разума, которого принято называть именем Бога. Апостолы Павел и Варнава в Листре проповедовали о Боге, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Две главные истины доступны уму всякого человека. Читает ли он Священное Писание, или же никогда о нем и не слыхал. Но эти истины от сознательного детского возраста и до самой могилы находятся вблизи каждого человека, а именно: существующий мир, небеса и земля, сотворен разумным Богом. И этот Бог посылает все потребное для жизни людей и животных. Разумный Бог во все века находил возможным и нужным входить в общение с человеком, которых он выделил из числа всех животных замечательной особенностью или способностью интересоваться прошлым, настоящим и будущим и искать причину всех причин. Познание Бога давалось людям в разных местах и в разное время. Но наши сведения об этом очень ограничены. Библия определенно учит, что первые люди имели близкое общение с Богом, но лишились его за свое непослушание и неверие. С течением времени люди уходили дальше и дальше от Бога, который, однако, в своей любви к человечеству избирал из общей массы особенных лиц, приближал их к себе, открывал им свою волю и посылал их к людям с предупреждением и наставлением. В Библии имеется такая заметка о допотопном праведнике. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей». Еврейский текст содержит немного больше, чем говорит нам русский перевод. Енох не только ходил перед Богом, перед которым ходят все люди, сознают ли они это или не сознают, но Енох ходил с Богом, пребывал с ним в общении. О необходимости такой поправки еще можно догадаться. Но значение имени первого сына Енохова является в своей сущности пророчеством. Мафусал, по-еврейски Метушелах, это не одно слово, а целое предложение. Мету – его смерть, Шелах – посылать, то есть его смерть пошлет или исполнится при его смерти. Интересующиеся вычислениями могут сами убедиться, что Мафусал или Метушелах жил 969 лет, а год его смерти был годом всемирного потопа. В Новом Завете, в послании Иуды в 14-15 стихах, имеем одно из пророчеств Еноха, которое, в первую очередь, относилось к суду Божию во время потопа и которое относится и ко второму пришествию Христа. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Правнук Еноха по имени Ной был строителем ковчега, проповедником правды, человеком праведным, которого со всей его семьей Бог сохранил и спас от вод потопа. Хотя об Аврааме написано, что он знал и соблюдал Божьи повеления, уставы и законы, но только через Моисея с горы Синайской Бог дал израильскому народу свои заповеди,
которые были начертаны на каменных скрижалях и хранились в ковчеге Завета, и свои законы, которые были написаны в книге закона, которая хранилась при ковчеге Завета. И Иисусу, сыну Навину, преемнику Моисея и будущим иудейским царям было предписано, чтобы они имели у себя под рукою книгу закона и поучались из нее постоянно. От священников тоже требовалось, чтобы они знали закон Божий и поучали народ. Пророки были толкователями и утверждателями закона Божия. Как и древле, Бог избирал их из людей разных сословий. Из царского дома, из среды священников, из земледельцев и даже из пастухов. Они пылали любовью к Богу и страдали душою за нечестие своего народа. Их писания являются второй частью еврейской Библии и великим даром Божьим для всего человечества. Писания пророков помогают людям познать Иисуса из Назарета как Христа и Сына Божия. Псалмы от начала до конца прославляют святость и верность Божью и возвеличивают Его неизменное Слово. Одинокие, скорбящие, унывающие находили и находят утешение для своей души во вдохновенных гимнах израильских псалмопевцев. Но и в псалмах имеется очень много пророчеств, какие исполнились в жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Во все века Бог посылал и посылает людям свои дары и милости, потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь.

Мир Божий всем вам! Сегодня мы прочитаем из книги пророка Иеремии, 6 главы, стих 16. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». В прошлый раз мы уже говорили, что здесь сам Господь говорит к человеку, как к своему творению, и особенно как к своему народу Израилю, и к нам, живущим в 20 веке, эти слова тоже сегодня звучат от Бога. Бог повелевает нам остановиться на наших путях, которые мы себе избрали, оставив истинный путь Божий, и которые приведут нас в погибель. Ведь спасение только на пути Божьем. Пути Его истины, пути, открытым нам в Святом Писании. Поэтому стоит послушаться голоса Божия и остановиться на наших собственных путях, чтобы вернуться на путь Божий, путь Христов. Ведь на Христа были возложены все преступления, которые мы совершили и совершаем, идя своими путями. Дальше он говорит здесь: рассмотрите. Рассмотрите или подумайте, рассудите. Здесь Бог говорит к сознанию человека. Как же мы можем увидеть истину или где она открыта для нас? Конечно, только в Слове Божьем. Не в каких-нибудь традициях, не в каких-нибудь преданиях и не в какой-нибудь философии. Слово Божие – это зеркало, которое может правильно показать нам, нас самих, если мы хотим знать, в каком мы состоянии не в глазах людей, а в глазах святого Бога. Псалмопевец говорит в Псалме 118, стихе 105 так: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Только оно может показать нам, как далеко мы от Голгофы, как далеко от узкого истинного пути, ведущего в небо. Оно может показать нам, как далеко мы от святости Божьей, от смирения, от чистоты и от плодовитости для Господа. «Рассмотрите», — говорит Господь, и потом говорит: «Расспросите». Как мы уже заметили, что истина находится только в Слове Божьем, а не в человеческой философии, несмотря на то, как хороша может быть эта философия. Бог никогда не изменяется и планов своих не меняет. Что Он определил, то Он открыл в Своем Слове, и все это сбудется точно так, как мы читаем в Слове Божьем. И если мы желаем знать Его волю, то есть волю Божию, то мы должны обратиться за советом к Его Слову, потому что в Слове Божьем, в Библии, выражена воля Божия для нас. И мы должны туда обращаться, а не к человеку. Иногда бывают случаи, когда мы должны послушать хорошего совета от нашего ближнего, от нашего брата. Но это не в смысле нашего спасения. А есть вещи, которых мы не можем замечать сами в себе, а со стороны их лучше видно. Это относится больше к нашему поведению среди людей, к нашему характеру. Расспросите, поищите узкого пути. Если уклонились от него или если никогда на нем не были, то сегодня подумайте, чтобы найти этот путь и идти по этому пути в счастливую вечность. И тогда дальше он говорит: найдете покой душам вашим. Покой душе, покой сердечный – это есть признак пути, на котором вы идете. Если в вашем сердце есть настоящий мир, покой, то вы на хорошем пути. Уклонение от пути истины всегда сопровождается неспокойствием души, сердце человека. Вот почему многие, даже так называемые христиане, не имеют мира в своих сердцах. Не знают, что с ними будет после смерти, поэтому всю жизнь пробуют спасти себя самих и погибают неспасенными.
Весь мир сегодня неспокоен. Весь мир сегодня волнуется, беснуется и готовится к страшной катастрофе, потому что в сердцах людей нет мира. Сегодня, как никогда раньше, говорят много о мире. Устраивать много конференций, но ни одна из этих конференций не приведет к настоящему миру, потому что люди отвергли князя мира. А этим князем является Иисус Христос. И как Слово Божие нам говорит, что никакая философия человеческая не заменит того, что написано в Писании от самого Бога. Религиозные люди тоже хотят найти мир. Им сказали, что добрыми делами они заслужат себе счастливую вечность. Прилежанием какой-то церкви, к одной или другой, они попадут на небо. Но это все человеческие философии. И никто еще сам себя спасти не мог. Если бы возможно было человеку спасти самому себя, то Христос не приходил бы, чтобы умереть на кресте страданий. Приняв истину Христову, человек находит покой в душе своей. И поэтому сказано здесь, найдете покой душам вашим. Истинный покой, истинная радость – это плоды Духа Святого. И пока Дух Святой не живет в человеке, напрасно он думает иметь покой и уверенность в спасении. И неважно, кто это человек – атеист, марксист, религиозный и добрый человек, плохой человек, как мы говорим, пока в нем Дух Святой не будет жить в его сердце, никогда он мира не будет иметь. Дух же Святой входит в человека во время покаяния. И когда это покаяние совершается на основании Священного Писания. Есть покаяние, которое ничего человеку не дают. Когда была война, на фронтах, я думаю, все люди каялись. Все люди взывали к Богу о помиловании. Когда бомбы падали на голову, многие кричали: «Помилуй, спаси Господи, прости Господи». Но надо каяться от сердца, каяться перед Богом и каяться так, чтобы оставить всякий грех, а не так, чтобы завтра повторять его опять. Христос призывает к себе всех труждающихся, изнемогших, обремененных от усилий спасти себя, прийти к Нему. Он хочет, чтобы они пришли, и Он даст им покой. Читаем Матфея 11, 28-30. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Вот здесь несколько вещей. Во-первых, говорит, придите ко Мне, то есть к Иисусу Христу. Там все, что нам нужно, и тот покой, который мы желаем. Потом Он приглашает здесь всех. Он обещает успокоить всех. Но для этого нужно взять иго Его на себя. То есть, то, что Он повелевает, надо согласиться с тем, взять и учиться от Него. Научитесь от Меня. Он говорит, я кроток и смирен сердцем. И когда сердце наше смирится перед Ним, тогда мы найдем покой душам нашим. О, как бы хотелось, чтобы вы, дорогие слушатели, сделали это сегодня, и, покорившись этому призыву Божию, этому повелению, нашли покой душам вашим. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. А этот мир Божий превосходит человеческое разумение. Этот покой душевный – это наибольшее богатство, которое человек может иметь в этой жизни. Но евреи, которым Иеремия писал или говорил это, сказали: «Не пойдем». Народ израильский упорно заявил, что не желает слушаться повеления Господня. И дальше в этой главе мы читаем, что Господь должен был наказывать их.
Их наказание было не вечным, в одном смысле, а временным, потому что те, которые умерли во грехах, конечно, погибли. Но здесь говорится о наказании, том, что они были удалены из своего наследия.

то есть оставить свои пути и стать на путь Божий, наследовать жизнь вечную через Иисуса Христа, который своими страданиями, смертью и воскресением сделал все это возможным для всякого человека, который желает обратиться к Нему. Да благословит всех вас Господь. Аминь.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам, в 10 главе, в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире библейское вещание BBN. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна 1:3. Слово Божье говорит нам, что мы только со всеми святыми можем постигнуть, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3, 18-19. Поэтому обращаться с мудрыми и святыми в Господе – это лучшая школа нашему сердцу.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
0: Глава 10. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякую немощь. Имена 12 апостолов следующие. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который был предателем его». Этих 12 послал Иисус и дал им такие повеления: «На путь к язычникам не идите и в город Самарянский не входите. Идите лучше к овцам, погибшим дома Израилева. И когда пойдете, проповедуйте и говорите: близко Царство Небесное. Болящих исцеляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Не берите себе ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни суммы на дорогу, ни двух рубашек, ни обуви, ни посоха. Ибо работник достоин пропитания своего. И в какой бы город или селение вы ни вошли, узнайте, кто в нем достоин, и там прибудьте, пока не выйдете. Входя же в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему», и если дом будет достоин, да придет мир ваш на него. Если же не будет достоин, мир ваш к вам да возвратится. А кто не примет вас и не послушает слов ваших, стряхните пыль от ног ваших, выходя вон из дома или из города того. Истинно говорю вам, легче будет земле Содомской и Гоморской в день суда, чем городу тому. Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Итак, будьте разумны, как змеи, и бесхитростны, как голуби. Берегитесь же людей, ибо они предадут вас в судилище, и в синагогах своих подвергнут вас бичеванию. И к правителям и царям поведут вас за меня во свидетельство им и язычникам. И когда предадут вас, не заботьтесь, как или что вам сказать, ибо дано будет вам в тот час, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить о вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец дитя свое, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Потерпевший же до конца, тот и будет спасен». Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете вы обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и раб не выше господина своего. Достаточно для ученика, чтобы он стал как учитель его, и раб как господин его. Если хозяина дома прозвали Веэльзевулом, тем более домашних его, поэтому не бойтесь их, ибо нет ничего скрытого, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Что говорю вам в темноте, скажите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь лучше могущего душу и тело погубить в гиенне. Не два ли воробья продаются за ассарий, мелкую монету? И ни один из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сосчитаны. Не бойтесь же, вы лучше многих воробьев. Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, исповедую и я его перед Отцом моим, который на небесах. И кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я от него перед Отцом моим, который на небесах. Не подумайте, что я пришел принести мир на землю. Я пришел принести не мир, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его и невестку со свекровью ее. И враги человека домашние его. Любящий отца или мать более меня не достоин меня. И любящий сына или дочь более меня не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, не достоин меня». Нашедший душу свою потеряет ее, и потерявший душу свою за меня найдет ее. «Принимающий вас меня принимает, и меня принимающий принимает пославшего меня. Принимающий пророка во имя пророка получит награду пророка, и принимающий праведного во имя праведного получит награду праведного. И кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды только во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Глава 11. И было, когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел Он оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в тюрьме о делах Христовых, послал через учеников Своих сказать Ему: «Ты ли грядущий, или ожидать нам иного?» И ответил им Иисус: «Пойдите, возвестите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые восстают, и нищим благовествуется. И блажен тот, кто не соблазнится из-за меня». Когда же они уходили, начал Иисус говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Не тростник же ветром колеблемый? Но зачем же вы ходили, чтобы увидеть человека, облеченного в мягкие одежды? Но носящие мягкие одежды в домах царей, так зачем же вы ходили? Увидеть пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка, это тот, о ком написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, не восставало среди рожденных женами большего, чем Иоанн Креститель, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия овладевают им. Ибо все пророки и закон пророчествовали до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илия, имеющий прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Кому же уподоблю род этот? Он подобен детям, сидящим на площадях, которые, обращаясь к другим, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не били себя в грудь. Ибо пришел Иоанн, и не ест, и не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, любящий есть и пить вино, друг мытарей и грешников. И оправданием премудрости были дела ее». Тогда начал он укорять города, в которых совершилась большая часть чудес его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне совершились чудеса, совершившиеся в вас, то давно бы они в рубище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону легче будет в день суда, чем вам. И ты, Капернаум, до неба ли ты будешь вознесен? До ада ты будешь низвергнут, потому что если бы в Содоме были совершены чудеса, совершившиеся в тебе, он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской легче будет в день суда, чем тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Да, Отче, ибо так было благоугодно тебе. Все мне предано Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому хочет Сын открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

к покою, услышал Бог ее мольбы. Нашел меня он у корыта, простил мне все грехи мои.

В эфире библейское вещание BBN. Может быть, вы обращали внимание на то, что маленького ребенка не нужно учить делать что-то плохое. Наоборот, чтобы научить хорошему, нужно потратить много сил и времени. А плохое, казалось бы, уже присуще ребенку от самого рождения. Вот это и есть тот самый грех, живущий в человеке. Иногда с ним еще можно справиться, сконцентрировав усилия воли и чувств, но чаще он уже сам полностью контролирует человека, и вырваться из его объятий очень и очень трудно. Но зачем прилагать тщетные усилия, если можно довериться Иисусу Христу, который очистит вас от греха мгновенно? Обратитесь к Нему в молитве сейчас.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Его сопровождали 7 сопровождающих. Деяния апостолов, 20 глава, 4 стих. После того, как между Варнавой и Павлом произошли разногласия, и они отправились каждый своим путем, Павел в последующие годы своего служения никогда не забывал эту ситуацию. Без всякого сомнения, это был нелегкий жизненный урок, и впоследствии Павел, по своей видимости, осознал мудрость Варнавы в том, чтобы дать Марку еще один шанс проявить себя в служении, так как в конце своей жизни Павел написал Тимофею о том, чтобы привести Марка с собой, потому что Павел нуждался в нем в тот момент. В этом же письме Павел поделился принципом, которому он научился у Варнавы: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Павел настолько близко принял и усвоил принцип наставничества, что многих других мужей, присоединившихся к нему в служении, он воспитывал так же, как и Тимофея. Когда читаешь Писание, то создается такое впечатление, что Павел имел целую школу подготовки служителей, путешествующую вместе с ним. Вот что говорится об этом в Деяниях апостолов в 20 главе 3-4 стихами. «Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и осийцы Тихок и Трофим». Подобное было свойственно только Павлу. Он хорошо понял смысл принципа наставничества, и если этот принцип был разумен и действенен в отношении одного человека, то есть Марка, то почему бы не сделать то же самое в отношении 5 и более в одно и то же время? Не будем забывать, что наш Господь Иисус Христос также следовал этому принципу во время своего земного служения, когда Он избрал 12 апостолов для дальнейшего наставничества. Несмотря на то, что Он знал, что один из 12 впоследствии предаст Его и закончит жизнь самоубийством. Подобное, пожалуй, испытывал и Павел. У него был напарник по имени Димас, который впоследствии также оставил его. С большой вероятностью можно сказать, что никто не сможет сделать своих последователей верными до конца. Но мы, тем не менее, должны следовать принципу наставничества в своей жизни и в своем служении потому, что он имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа. Уверен, что вы также получили хороший урок на примере Варнавы. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что принцип наставничества имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы на волне библейского радио BBN. Вечер. Как прекрасно с Богом съединиться, как в душе приятно, как она стремится рассказать про радость, поделиться с горем, чтоб вкусить в нем сладость, чтоб сравниться с морем. Ветер, как приятен ты в своем ласканье, цвет так ароматен ты в благоуханье. Щебет птиц не слышно вечером порою, погрустить привычно в тишине не скрою. Но мне в сердце радость сам Христос вселяет, и общенье сладость душу наполняет. Грусть моя большая, что не всякий знает, что Христос, спасая, милость предлагает. Дорогие друзья, вы-то знаете о Христовом спасении? Почему же еще вы не пришли к Нему? Склонитесь пред Ним, и Он хочет войти в ваше сердце сегодня.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Откровение» 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN «Откровение» 21:4.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах. Добро пожаловать на программу «История сердца». Воин – это слово порождает в нашем воображении образ хладнокровного, жестокого, отважного бойца. Мы привыкли ассоциировать это слово с мужчинами, но оно также идеально подходит героине нашей сегодняшней истории. Девора – женщина, в сердце которой пылали огонь, страсть и вера. Эти качества помогли ей воевать за спасение Божьего народа, о чем рассказывается в Священном Писании в 4 и 5 главах книги Судей. Девора получила признание как судья. Она вершила судьбы людей, решая вопросы, которые до нее решали исключительно мужчины. Столь высокий пост был лишь одним из ее великих достижений. Девора черпала мудрость в глубоких прочных отношениях с Господом, Творцом неба и земли. Бог нелицеприятен. Ему нет дела до того, кто занимает место судьи – мужчина или женщина. Он использовал все дары и таланты Деворы во благо ее страны и ее народа. Бог являл свою силу, власть и способность хранить свой народ, используя жаждущее сердце и трудолюбивые руки женщины, страстно желающей следовать за ним. Девора доверяла Богу, потому что знала, что Бог, которому она служит, поможет ей выйти из боя победительницей. Эта вера изо дня в день поддерживала и укрепляла ее. Девора была судьей, пророчицей и женой. И поэтому кто, как не ее муж, Лапидот, сможет рассказать нам об этой уникальной женщине? Давайте послушаем историю сердца Деворы, рассказанную ее мужем Лапидотом.

Добрый вечер. Позвольте представиться, меня зовут Лапидот, что означает «пламя». Мое имя практически никому не известно. Быть мужем великой женщины непросто, в каком бы веке вы ни жили. Еще до моего рождения мужчинам было трудно находиться в тени великих жен. Так было в мое время, и, поверьте моему опыту, будет во все грядущие века. На мне лежит большая ответственность любить, беречь и лелеять жену, доверенную мне Богом. Понимаете, дело в том, что даже самые сильные и отважные люди нуждаются в поддержке и утешении. Поэтому моя жена нуждается во мне. Сейчас нашей страной правит ханаанский царь Иовин. Все свои царские обязанности он переложил на своего военачальника Сисару, жестокого, гнусного человека. В его распоряжении находится 900 железных колесниц и 100 тысяч воинов. Сисара вселяет страх в сердца всех людей, живущих в нашей земле. После 20 лет жестокого угнетения наш народ возопил Господу, и Бог услышал наш вопль.

0: Тревора, ты чем-то встревожена сегодня? Скажи, что тебя беспокоит?
1: Лапидот, Господь дал мне откровение, но я не уверена, что правильно его истолковала. Сначала мне показалось, что я все поняла правильно, но потом стала сомневаться.
0: Да, это совсем на тебя не похоже. Ты никогда ни в чем не сомневаешься. Сегодня ты ведешь себя очень необычно.
1: Я знаю. Может быть, именно поэтому я не могу найти себе места.
0: Ты можешь рассказать мне, в чем суть проблемы? Возможно, тебе станет легче, если ты поговоришь со мной. Очень часто человеку нужно выговориться, чтобы почувствовать облегчение. Ты ведь знаешь, что я всегда готов выслушать тебя. Ты можешь мне доверять.
1: 3 дня напролет я была уверена в том, что Бог готов избавить нас от хананеев. Ты знаешь, как они сильны. Если я неправильно понимаю намерения Ягвы, то вся ответственность за смерть наших людей будет лежать на мне.
0: Ты колеблешься из-за страха. Ты никогда не ставила под вопрос его заповеди. И теперь не самое лучшее время, чтобы начать сомневаться в нем. Бог доверил тебе безопасность иудей, и ты не можешь этого изменить. Ты не можешь отказаться от доверенной тебе власти, Девора. Как Бог избавит наш народ от хананеев, это его дело, а не твое. Ты лишь обязана подчиняться его слову и делать все так, как он тебе говорит.
1: Но как ты можешь быть так уверен? Меня бросает в дрожь, когда я думаю об этом. Я потеряла всякую уверенность в происходящем. Если я поведу народ в бой, то мы либо победим, либо проиграем. Это вопрос жизни и смерти, понимаешь? Жизнь моего народа в моих руках, а те, кто останется в живых, их жизнь станет еще хуже. Хананеи будут относиться к ним еще более жестоко, чем сейчас.
0: Я уверен, потому что не думаю об этом. И тебе не нужно постоянно об этом думать. Ты должна лишь подчиняться голосу Божьему. У тебя нет других вариантов. Всевышний дал тебе дар пророчества, и ты должна его использовать. Бог дал тебе власть. Люди доверяют тебе. Не сомневайся. Выполняй свой долг и не позволяй страху входить в твое сердце. Пойдем, дорогая моя. Давай вместе обратимся к Богу в молитве.
1: Давай.
0: Господь всемогущий,
1: Господь всемогущий,
0: Бог наших предков, преклони свое ухо и услышь наш зов. Пожалуйста, вложи свой план в сердце и разум Деворы и дай ей покой. Избавь ее от страха и сомнений, Боже. Дай ей силы исполнять Твою волю для нашего народа. Аминь.
1: Аминь.

0: ты всегда знаешь, что нужно сказать, чтобы меня поддержать. После нашего разговора я чувствую себя намного лучше. Спасибо тебе, дорогой муж. Теперь я смогу уснуть. Спокойной ночи, любовь моя. Ну перестань.
1: Чего?
0: Холодные руки.
1: Хорошая жена всегда должна согревать руки своего мужа.
0: А хороший муж не должен мучить свою жену. Ну берегись. Ты первый начал.
1: Подожди, только не ноги. У тебя всегда холодные ноги, так нечестно.
0: Честно. Ну смотри, ты все это начал, а заканчивать буду я.

На следующее утро Девора призвала Варака, военного, служащего под началом царя Иовина. Варак и другие иудеи защищали нашу северо-восточную границу от банд воров и мародеров. Без Варака и его людей Сесаре пришлось бы нанимать множество солдат для охраны этого плодородного участка земли, приносящего огромные доходы в государственную казну. Представ перед Деворой, Варак был очень напряжен и взволнован. Но сильный характер Деворы и ее уверенность в том, что пришло время наносить решительный удар, заставили его успокоиться. Все это было так странно. Я говорю «странно», потому что никогда раньше военные не подчинялись приказам женщин и не предъявляли к ним подобных требований. Возможно, Варак понимал и признавал пророческий дар Деворы. Было очевидно, что ее пыл и целеустремленность могли вдохновить народ на борьбу. В тот вечер я стал свидетелем их разговора.

0: Барак, я послала за тобой, чтобы сообщить, что пришло время действовать. Господь Бог освободит наш народ и даст нам победу над врагом.
1: А какое отношение это имеет ко мне? В моем распоряжении находится всего 500 человек. Это ничтожно мало по сравнению с армией царя. Все равно, что пытаться убить слона дробиной.
0: Ты их командир. Они доверяют тебе и послушают тебя, если ты прикажешь им идти в бой.
1: Ты женщина. Ничего не знаешь о войне. Во-первых, мы должны строить, обучать и вооружать. Это следует делать втайне. Чтобы собрать, подготовить и вооружить необходимое количество солдат, нужно 5 лет. Иначе нам не стоит даже пытаться воевать с Иовином. Во-первых, у нас нет денег. После выплаты всех налогов у нашего народа едва остаются деньги, чтобы выжить. Во-вторых, нам необходимо найти страны, которые будут готовы стать нашими союзниками. Да и как мы сможем убедить их в том, что нам под силу одержать победу? А главное, какую выгоду наша победа принесет им? Затем нам нужно найти послов, подписать пакты с союзниками. Причем наши действия не должны вызвать ни малейших подозрений царя. Но ты понимаешь, как это сложно и как много времени на это уйдет. У нас в обороте всегда должны быть деньги на подкуп и взятки. Мы должны найти наемных солдат. И опять же хочу тебе напомнить о том, что все это должно быть сделано в тайне от хананеев и людей, которые способны на предательство. Ты просишь невозможного.
0: Бог пообещал мне, что эта битва будет принадлежать ему. Он победит, и в его победе никто не усомнится. Он полностью уничтожит Сесару и его армию.
1: Так, ну, давай будем размышлять здраво. У Сесары 900 железных колесниц, лошади, стрелки из лука и пращи, которые за считанные минуты разорвут нас в клочья. У него уже есть армия, состоящая из 100 000 прекрасно обученных солдат. Не забывай о том, что наш народ издревле занимается животноводством, земледелием и торговлей. Как мы сможем противостоять такой сильной армии?
0: Наш Бог всемогущ. С нашим Господом нет ничего невозможного. Разве ты не помнишь, как много раз Он спасал наш народ? Наш Бог всесилен, Варак. Нет ни одной горы, которая была бы для него слишком высокой, ни одной реки, которая была бы для него слишком глубокой, и ни одной армии, которая была бы слишком сильной. Он Всевышний Бог, сотворивший Вселенную. Никто и никогда не сможет помешать ему одержать победу. Он побеждал много раз и теперь не позволит нам проиграть сражение. Бог будет среди нас. Он будет воевать на нашей стороне.
1: Я все это знаю, но я пойду в бой только если ты пойдешь со мной. Только ты сможешь вдохновить и ободрить наш народ. Девора, я внимательно выслушал тебя и верю, что Господь Бог с тобой. Наши люди знают это, ведь именно поэтому они избрали тебя судьей и позволяют тебе вершить судьбы нашего народа. Ни одна женщина до тебя не могла и мечтать о положении, которое занимаешь ты. Люди последуют только за тобой. Они не станут повиноваться мне. Я готов идти в бой только в том случае, если ты пойдешь со мной. Если ты будешь с нами, то люди не потеряют присутствие духа. Они будут отважно противостоять Сесаре и его многочисленной армии. Ничто не сможет их устрашить. Ни множество солдат, ни железные колесницы.
0: Варак, ты должен понимать, что если я буду участвовать в битве вместе с вами, то на протяжении всей истории наша победа будет упоминаться как победа, одержанная женщиной. Возможно, тебя посчитают трусом. Победу над Сесарой одержит женщина, а не ты, враг. Понимаешь?
1: И мне, и нашему народу известен источник, в котором ты черпаешь силу и отвагу. Мне совсем не важно, что подумают обо мне люди. Моя гордость – ничто по сравнению с моей любовью к Богу и нашей стране. Я переступлю через свою гордыню ради этой победы.
0: В твоем сердце живут смелость и отвага. Ты мудро рассуждаешь и жаждешь следовать за Богом. Благодаря твоему повиновению, завуланяне и нефалимляне последуют за тобой и будут воевать на твоей стороне.
1: Я не раз участвовал в битвах, не раз вел за собой солдат, и поэтому мне известен дух борьбы. Сердце, полное желание одержать победу, зачастую является решающим фактором для исхода битвы. Не сила, не количество, а дух.
0: Люди лишь инструмент в руках Бога. Впрочем, как и мы с тобой, Бог будет бороться за нас. Я буду поддерживать и ободрять вас, но победителем станет Бог. Эта победа будет принадлежать Ему.
2: В тот день было решено, где и когда будет проходить битва. Наши войска должны были ожидать Сесару и его армию на горе Фавор. Каждый день к нам присоединялись новые люди. Когда мы в последний раз пересчитали солдат, нас оказалось ровно 10 тысяч. 10 тысяч земледельцев, животноводов и торговцев. Наша армия была вооружена дубинками, серпами, мечами и копьями. Лишь у некоторых солдат были луки. По сути, мы не были армией, вселяющей в противника страх. Но мы были обычными людьми, жаждущими свободы и готовыми за нее бороться. Люди Варака пытались за несколько дней изучить тактику боя и поделить солдат на отряды. В каждом отряде были люди, обладающие определенными навыками и умениями. У членов последнего отряда не было никаких умений и навыков, но в их сердцах жила вера в Бога. Каждое утро Девора общалась с солдатами, приветствовала новобранцев и старалась ободрить добровольцев. Она вновь и вновь рассказывала им о Моисее, Иисусе Навине, о Оде и многих других полководцах, которые одержали победу благодаря своей вере в Господа. Она вдохновляла людей, вселяла отвагу и смелость в их сердца, подробно рассказывала им о том, как Бог боролся с врагами своего народа. Затем каждый вечер она приходила ко мне, обессилевшая и уставшая, но все такая же отважная и смелая. Ее вера и ее слова подготовили нашу армию к бою.
3: Лук держите в левой руке, стрела в правой, приготовились. 5. И...

0: Лапидот, я много раз просила Бога объяснить мне его план битвы, но он так мне и не ответил. Если бы я хотя бы могла сказать людям, что нам следует делать, они бы перестали бояться и...
1: Тивора, любовь моя, разве ты забыла о том, что Бог ждет нашего повиновения? Он должен знать, что мы будем следовать за Ним даже перед лицом опасности. В сердцах наших людей не может быть уверенности в победе, если мы не научим их следовать за Господом, веря в то, что Он позаботится о нас. В Боге наше спасение. Если мы будем терпеливо ждать, то обязательно станем свидетелями Его триумфа.
0: Я расстроена из-за того, что другие племена не встали на нашу сторону. Я была уверена, что когда они услышат о том, что Варак собирает армию, то обязательно к нам присоединятся. Разве мы не братья? Разве Господь не заповедал нам поддерживать друг друга? Я думала, что нас будет 8 раз больше. Я хотела, я так хотела.
1: Но ведь дело не в твоих желаниях, Девора. Главное, чтобы все увидели, что Божья рука на нас, что Он по-прежнему защищает свой народ. Мы лишь орудие в Его руках. По сути, Бог не нуждается в нас. Ему не нужно, чтобы грядущие поколения говорили, что наш народ одержал победу. Это Его победа. И когда Он победит, об этом узнает весь мир.
0: Что бы я делала без тебя? Ты умеешь меня поддержать в трудную минуту. Да, я только на тебя могу положиться.
1: Нет, дорогая моя, ты можешь полагаться только на Бога. Он будет твоим прибежищем и твоей скалой. Я здесь лишь для того, чтобы напоминать тебе об этом и поддержать тебя, когда тебе нужно побыть слабой и беззащитной. Иди ко мне. Позволь мне позаботиться о тебе. Я обнял Девору. Она видела, как умирают люди, но не на поле брани. Она видела, как умирают животные, но никогда не была свидетельницей кровавой резни, которую ей предстояло увидеть. Она была сильной женщиной. Далеко не каждый смог бы выдержать то, что ей предстояло увидеть на следующий день. Ей предстояло лицезреть мучения и смерть не только врага, но и ее людей, ее соплеменников. Я молился о том, чтобы Бог дал ей смелость и способность продолжать борьбу, несмотря ни на что. Я знал, что после завтрашней битвы моя жена больше никогда не будет прежней. Этот бой изменит ее навсегда. Я просил Бога о том, чтобы во время битвы я не попадался ей на глаза. Я не хотел, чтобы она видела, как я умираю. Чтобы выжить, я должен был убивать. Если я не буду сопротивляться, то умру. Ни одна жена не должна видеть, как ее муж умирает во время боя. Я молился за себя. Мне были необходимы силы поддерживать ее во время испытаний. Ведь именно сейчас она больше всего нуждалась во мне. Тем временем Варак продумывал план битвы и занимался подготовкой наших солдат.

0: Мы дислоцируемся на восточном склоне и будем ожидать появления армии Сесары. Надеюсь, с нами расправится он, поведет своих людей по западному склону через долину Кессон. Так они сами приблизятся к нам. Многие из них выдохнутся после длительной пробежки. Лошади будут спотыкаться и падать. От этого в их рядах возникнет замешательство. Слышите? Смятение и усталость врага будут нашим преимуществом. Не используйте оружие до тех пор, пока не почувствуете уверенности в том, что сможете поразить врага. Каждая стрела, каждое копье должны попасть в цель. Сначала цельтесь в лошадей, затем в людей. Не начинайте действовать, пока не увидите, что Дивора подняла руку. Она будет сидеть на белом осле вот на той скале. Как только она опустит руку, мы должны стремительно направиться вперед, чтобы окончательно поразить цель противника. Дивора, жди моего сигнала. Высоко подними руку и не опускай ее до тех пор, пока я не опущу свою. Как только наши люди увидят этот сигнал, раздастся боевой клич и начнется битва.
1: Хорошо, мы должны ждать Господа. Он обязательно покажет нам свою силу и мощь.
0: С нами Бог.
1: С нами Бог.
2: Вперед, сыны Израиля! С нами Бог!
0: Как я и ожидал, Сесара не может найти себе места. Он слишком торопится. Сейчас он отправит в бой колесницы. Он слишком самоуверен. Он думает, что может раздавить нас, как муравьев, колесами своих колесниц. Смотрите, копыта лошади попала в нору суслика. Лошадь споткнулась и упала. В результате сцепной реакции все остальные лошади стали падать вслед за ней. Сесара совершил огромную ошибку. Сначала он должен был послать стрелков из лука, чтобы уничтожить часть нашей армии. Пытаясь подняться на этот холм в таком темпе, лошади очень быстро выдохнутся. Сесара не подумал о том, что лошадям приходится тянуть за собой очень тяжелые колесницы.
3: Наши силы на исходе, я ранен!
4: Мне снова типа колесо придавило!
5: Кто в исходе? Стоять, не отступать!
6: Наступайте назад! Наступитесь, обходите лошадей! Я лично четвертую любого, кто сделает хотя бы шаг назад!
1: Посмотрите! Рука Господа над Израилем! Он избавляет нас от нашего врага!
0: Господи, ну как это возможно? Смотрите, сильный дождь! Совсем не мешает нашей армии! Господи!
1: Разве я не говорила, что Господь будет сражаться за нас? Смотрите! На наших глазах Бог творит чудеса!
0: Эй, слышите? Остановитесь! Займите свои позиции и не двигайтесь! Ждите сигнала! Долина покрыта грязью и слякотью. Бог остановил армию, которая до сегодняшнего дня считалась непобедимой.
1: За считанные мгновения долина превратилась в болото. Железные колесницы, которые совсем недавно считались великой силой, теперь только мешают солдатам.
0: Сейчас, Дивора, подними руку и тут же ее опусти. Наши войска готовы к победной атаке. Армия Сесары отступает. Пришло время идти в атаку.
2: Да будут прокляты враги Господа нашего!
7: Сесара, это ты? Я не узнаю тебя. Почему ты один? Меня зовут Иаин. Я жена Хивера Кениянина. Мой муж занимался изготовлением твоих колесниц.
8: Иаиль, где ваши мужчины? Мне нужна помощь.
7: Их нет в городе, они занимаются поисками железной руды в горах. Ты устал, на тебе нет лица. Зайди в мой шатер, я позабочусь о тебе.
8: Я должен немного передохнуть.
7: Двери нашего дома всегда для тебя открыты. Пожалуйста, входи в шатер. Присаживайся, отдыхай. Вот возьми пиалу с теплой простоквашей. Она освежит тебя, придаст тебе сил. Теперь ты можешь отдохнуть.
8: Да, я должен отдохнуть. У меня нет сил идти дальше. Обещай, что будешь охранять меня. Никого не впускай в свой шатер.
7: Ложись. Закрывай глаза. Я буду охранять твой сон. Ни одна живая душа не сможет тебя потревожить. Вот, ложись на эту подушку. Я опущу полог, чтобы мухи не беспокоили твой сон. Здесь ты в полной безопасности. Уведите детей. Собирайте вещи. Прячьтесь в пещерах. Постарайтесь не проронить ни звука. Не возвращайтесь в лагерь до тех пор, пока не увидите черный дым. Когда я зажгу костер, вы поймете, что опасность миновала, и вы можете возвращаться. Если же до утра не увидите дым, то берите детей и ведите их в горы к вашим мужьям. Милка, ты возьмешь сестер, и вы вместе побежите к своему отцу. Расскажи ему, что у нас в лагере стряслась беда. Скажи, чтобы он поторопился.
9: И Аиль подождала, когда Сесара крепко уснет, а все женщины и дети покинут лагерь. Затем она проскользнула в шатер, где спал военачальник. Она взяла в руки кол от шатра и молот, подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. Сесара умер в то же мгновение, не издав ни звука и даже не пошевелившись. Отважный поступок Иаиль исполнил пророчество Деворы. Бог отдал победу над Сесарой в руки женщины, а не варака. Без сожалений и колебаний Иаиль убила военачальника армии царя Иовина. После этого она вышла из шатра и стала ждать. Вскоре в лагерь вошли варака и его люди –

0: Добро пожаловать в мой скромный дом. Здесь вы найдете отдых и покой. Я вижу, что вы гонитесь за Сесарой, не так ли?
1: Да. Скажи, он заходил в ваш лагерь? В какую сторону он ушел? И как давно он был здесь?
0: Идите за мной. Я отведу вас к нему.
1: Но постой, а где все остальные? В лагере никого нет? Почему ты одна здесь? Чей это лагерь?
0: Меня зовут Иаиль. Я жена Хивера Кениянина. Я попросила всех женщин и детей уйти из лагеря, а наши мужья сейчас на работе в горах. Сейчас я здесь одна. Вы можете обыскать лагерь, если хотите. Но, умоляю вас, не разрушайте мой дом. Пойдемте со мной. Я отведу вас к Сесаре. Вот человек, которого вы ищете. Он больше не причинит вреда вам и вашему народу. Теперь я осмелюсь спросить вас о том, чтобы за этот поступок вы отплатили мне добром. Я хочу, чтобы между нашими народами царил мир.
1: Сегодня вечером в нашем лагере будет праздник. Я прошу тебя стать почетной гостьей на этом празднике. Отправь посыльного за вашими мужьями. Я хочу, чтобы все ваши люди праздновали вместе с нами. Мы все хотим услышать твой рассказ о смерти Сесары. Мне очень любопытно знать, как все это произошло. Как женщина могла... Я имею в виду, как тебе это удалось.
0: Любая женщина, живущая в шатре, умеет пользоваться молотом и колышками. Мы вынуждены быть сильными. Нам нередко приходится спасать наши семьи, наши жизни. Как известно, женщины готовы на все ради спасения своей семьи. Наши народы связывают дальние родственные отношения. Я много слышала о вашем Боге и его величии. Мне хорошо знакома история о Моисее и других людях, которые всем сердцем служили вашему Богу. Я знаю, что он всегда заботится о своем народе. Может быть, он заботится о вас так же, как я забочусь о своей семье?
1: Ты очень смелая женщина. Твое имя войдет в историю и будет жить в сердцах многих поколений. Наши потомки будут помнить о твоей смелости, отваге и бесстрашии. Смерть Сесары положит конец кровопролитиям и дарует мир множеству людей.
0: Спасибо, господин. Я тоже мечтаю о мире и гармонии. Я очень хочу, чтобы Авин перестал притеснять наши народы. Я думаю, что мы все мечтаем о свободе и благополучии.

0: результате объединения племен царь Иовин потерял свою власть. Непобедимая армия, состоявшая из 100 000 человек и 900 железных колесниц, запряженных самыми лучшими скакунами мира, не могла тягаться с Господом всей вселенной. Только Бог, сотворивший небо и землю, мог управлять дождем, градом, течением рек. В очередной раз Бог спас свой народ. Он вновь совершил чудо. Мне выпала честь быть свидетелем того, о чем я рассказал вам сегодня. Я всем сердцем верю, что история этой победы будет жива до тех пор, пока мир не прекратит свое существование. Моя жена продолжала решать судебные тяжбы и споры жителей нашей страны. Источником ее мудрости был Бог. Мы оба знали, что именно Он через нее вершит судьбы всего народа. Люди знали это и доверяли ей своей жизни. Я благодарен Богу за то, что мне выпала честь любить такую уникальную женщину, как Девора.
1: Девора всем сердцем доверяла Богу и не боялась делать шаг веры. Ее отвага и преданность Господу помогли ей спасти целый народ. Бог желает, чтобы каждый из нас шел по вере, всегда и во всем доверяя Ему. Бог приготовил путь спасения и прощения грехов для каждого из нас. Он сделал это, послав на землю своего единственного Сына, живое Слово, Иисуса Христа. Господь позволил Иисусу спуститься с небес на землю для того, чтобы Его лице мы обрели Спасителя. Апостол Павел сказал: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Иисус был рожден Девой Марией, вся Его жизнь была совершенной и безгрешной. Слово Божье говорит: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Благодаря Иисусу Христу мы можем получить прощение грехов –

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Книга пророка Иеремии 6:16. Именно для таких вопросов и открыть сейчас библейский чат BBN по адресу bbnchat.org. Заходите, вас там ждут.

Я Джонни Эрик Сантана. И сегодня хочу поднять актуальную тему – умственное или ментальное здоровье. Нам действительно нужно повысить осведомленность об этой теме, не так ли? Когда речь идет о таких психиатрических заболеваниях, как хроническая тревога, шизофрения, компульсивное поведение. Я знаю одну девушку, студентку из колледжа. Ее зовут Джессика, и она страдает биполярным расстройством. Последние несколько лет я стараюсь ободрять ее, предлагая библейское консультирование, особенно когда она дезориентирована и легко подвержена влиянию отвлекающих факторов. Джессике сложно сконцентрировать внимание на уроках, и особенно трудно ей выполнять задания. Она прилагает все усилия, чтобы поддерживать внимание и свое эмоциональное равновесие, но химические элементы в ее мозге вызывают острые приступы, которые целиком сбивают ее с толку. Например, несколько месяцев назад я отправила Джессике письмо со списком хороших ресурсов и также добавила небольшой подарок, просто чтобы ее ободрить и вдохновить. Шли недели, и я знала, что она получила мою посылку, но я не получила от нее никакого подтверждения, никакого ответа. Я бы могла назвать ее абсолютно безответственной, ребенком, которого даже не научили говорить «спасибо». Некоторые люди действительно считают Джессику нерадивой и ленивой, потому что она забывает выполнять свои задачи. Она сдает работы позже срока. Она невнимательна, и ей не хватает таких навыков социального общения, как просто сказать «спасибо». Но я знаю эту девушку. И я хорошо знаю, как сильно она старается справиться с этим биполярным расстройством. И вот, наконец-то, в начале этой недели я получила от нее письмо. И вот что она написала. Послушайте, она пишет: «О, Джонни, я не знаю, сколько извинений мне принести за то, что так поздно пишу тебе это письмо, чтобы поблагодарить вас за ваше ободрение и поддержку и те подарки, которые я получила. Кажется, что уже целый год назад. Пожалуйста, простите меня за столь поздний ответ. Так как я до сих пор нахожусь в состоянии этого расстройства, с февраля прошлого года мне было очень сложно по порядку выполнять все свои задачи из-за того, что происходит с моим умственным состоянием. Это забирает много моих эмоциональных сил и затуманивает мое восприятие времени. Но мне немного лучше. Я вижу улучшение по сравнению с прошлым годом, к счастью. И я думаю, что с Божьей помощью я на верном пути к выздоровлению». Мне очень нравится отрывок из 2 Коринфянам, где написано, что мы — глиняные сосуды. Это значит, что мы очень хрупкие и можем разбиться. Читая это, я расплакалась. Но разве это не так? Мы все в той или иной степени стараемся найти умственный, эмоциональный баланс. А ведь мы не страдаем умственным расстройством. Но мы все падшие творения. Мы — разбитые сосуды в этом ужасно падшем мире. И в нашей неистово бушующей культуре никто не помогает таким людям, как Джессика, которые, к тому же, ментально больны. И у меня тоже есть с ней нечто общее. Мы все хрупки, уязвимы, со своими трещинами и недостатками. Мы все — глиняные сосуды во многих смыслах. Поэтому в общении с такими людьми, как Джессика, я руководствуюсь таким принципом благодати из Ефесянам 4:2. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Мой друг, это наилучший способ восстановить и ободрить тех, которые страдают психическим расстройством. Поддерживайте их внимание, помогите сконцентрироваться, будьте для них источником милости и исцеления. Поэтому, если у вас есть такой друг или знакомый, который пытается всеми силами справиться с подобным состоянием, пожалуйста, используйте принцип из Ефесянам 4 главы. Будьте терпеливы, найдите способ, как в смирении помочь им жить в этом мире, неся ответственность за выполнение своих обязанностей. Хвалите их за успехи, помогайте достигать маленьких целей. И самое главное – будьте для них другом. Если бы Джессика сейчас сидела возле меня, рядом с этим микрофоном, она сказала бы то же самое. И знаете что? В этом и заключается добрая новость и благая весть для всех нас в этом месяце под девизом «Давайте повышать осведомленность об умственных заболеваниях».

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Наверное, нет смысла задавать нашим слушателям вопрос, приходилось ли вам в жизни разочаровываться. Неважно, в ком или в чем, это могли быть близкие друзья, коллеги и так далее. И, конечно же, незабываемыми в памяти остались те дни, в которые пришлось пережить эти трудности. Мне также приходилось разочаровываться, и я сам мог быть причиной чьего-то разочарования, даже не подозревая об этом. В церкви нам часто приходится слышать слова «Я разочарован». Чаще всего так говорят люди, которые оставляют наши собрания, аргументируя этим свой уход из церкви. Но возникает вопрос, в ком разочаровались эти люди, а может быть, в чем? Давайте рассмотрим несколько примеров, какие чаще приводят оставляющие церковь в свое оправдание. «Я думал, что в церкви все праведные и святые, а это не так». Приходилось ли вам слышать подобные слова? А может быть, вы и сами их говорили? Такой аргумент свидетельствует о разочаровании в людях. Это может касаться всех, от проповедника до рядового члена церкви. Причиной разочарования или соблазна может быть что угодно, начиная от сказанного слова и заканчивая внешним видом члена церкви. Но разве правильно покидать собрание по таким причинам? Вспомните слова Священного Писания, которые записаны в книге пророка Иеремии в 17 главе. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет зной в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, листь его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Вы заметили, кого Господь называет проклятым? Разве того человека, кто соблазняет вас? Нет, и это очень важно. Предположим, вам действительно больно видеть недостатки ваших собратьев, и поэтому вы решили удалиться из их среды. Но правильным ли будет принятое вами решение? Спасете ли вы себя таким образом? Может, лучше подойти к человеку, вызывающему соблазн, и откровенно поговорить с ним, признаться в своих чувствах. Но как важно в этом случае подобрать нужные слова. Ведь не исключено, что этот человек и не подозревает, что он является камнем преткновения для кого-то. Остерегайтесь, чтобы не нарубить дров, так сказать. Разочарование является великим испытанием, но христианская любовь может превратить поражение в победу. В час наибольшей нужды, когда душу постигает разочарование, никогда не дремлющее око Иисуса замечает, что мы нуждаемся в Его помощи. Час человеческой нужды – это время возможностей для Бога. Когда мы лишаемся поддержки со стороны людей, тогда сам Христос приходит к нам на помощь и своим присутствием рассеивает тьму и отодвигает от нас облако мрака. Случается и так, что человек разочаровывается в самом себе. Может быть, у вас тоже были такие моменты. Легче, наверное, пережить разочарование в ком-то другом, чем в самом себе. Мы ждем от себя многого, и когда в очередной раз спотыкаемся на жизненном пути или впадаем в грех, осознаем, что ничего не достигли. Причина нашей слабости в том, что мы забыли о Спасителе. Мы пытались достичь совершенства самостоятельно, без Его посторонней помощи. Многие совершают серьезную ошибку в своей духовной жизни, когда сосредотачивают все внимание на своих чувствах и по этой мерке судят о своем духовном продвижении или же об упадке. Чувство – это ненадежное мерило. Мы не должны смотреть внутрь себя и выискивать там доказательства нашего принятия Богом.
Мы не найдем там ничего хорошего, только одно разочарование. Наша единственная надежда, о чем пишет автор послания к евреям в 12 главе, во 2 стихе, «взирать на Иисуса, начальника и совершителя веры». И еще об одном виде разочарования хотелось бы упомянуть. Верные дети Божьи часто впадают в уныние из-за того, что встречают на своем пути препятствия. Это работа сатаны. Но мы должны помнить, что и патриархи, и пророки, и другие мужи Божьи всегда подвергались нападкам сатаны. Нет ничего странного или нового в том, что при тяжелых жизненных обстоятельствах чрезмерно притесняемые впадают в разочарование и отчаяние и уже больше не находят никакой радости в этой жизни. Пусть все, попавшие в такое положение, вспомнят об одном из величайших пророков, который бежал, спасая свою жизнь от гнева разъяренной женщины. Утомленный и измученный дорогой пророк, испытывая горькое разочарование, гнетущее его дух, просил смерти. Но именно тогда, когда надежда его угасла и казалось, что дело его жизни потерпело поражение, он получил один из самых драгоценных уроков. В час наибольшей немощи он познал необходимость и возможность полагаться на Бога в самых тяжелых обстоятельствах. Тот, кто отдал свою жизнь самоотверженному труду и иногда впадает в отчаяние и разочарование, может почерпнуть мужество в истории Илии. Постоянная забота Божья, его любовь и сила проявляются и по отношению к тем его слугам, чье рвение ложно истолковывается и не ценится должным образом, чьи советы и обличения отвергаются и чьи старания произвести преобразование в обществе или в общине встречают злобу и сопротивление. Даже совершая правое дело, мы можем испытывать удары, так сказать, по рукам, часто даже от своих братьев. Восстановление оборонительных сооружений Иерусалима тоже не обошлось некогда без неприятностей. Сатана без устали старался возбудить недовольство и вызвать разочарование. Разочарование пришло и с другой стороны. Иудеи, жившие подле них, так говорит книга Неемии, и те, кто не принимал участия в работе, собрали все сведения о своих врагах и распространяли их среди народа, чтобы таким путем сломить мужество строителей и вызвать недовольство. Дорогие друзья, должен ли труд на Ниве Божьей терпеть урон только из-за того, что нам сказали грубое слово или неправильно истолковали наши благие намерения? Как Бог рассматривает это? Ты не прочувствовал в достаточной степени свой долг перед Богом, милостиво сохранившим тебе жизнь. Из-за каких-то мелочных соображений ты то и дело оправдывал свое уклонение от твоих духовных обязанностей, лежащих на нас в любое время и при любых обстоятельствах. Разочарование не может служить оправданием в глазах Бога и не дает тебе права пренебречь даже одной единственной обязанностью. Ты не принадлежишь себе, потому что ты куплен дорогою ценою, кровью Иисуса Христа. Он претендует на все, что ты способен сделать. Ты же не вправе распоряжаться своим временем. Как вы думаете, дорогие друзья, постигали ли разочарование нашего Спасителя? Он никогда не восторгался человеческой похвалой, и его никогда не подавляли критика или разочарование. Встречая самое ожесточенное сопротивление и испытывая на себе самое жестокое обращение, он сохранял доброе расположение духа. Если мы считаем себя последователями Христа, то должны точно так же относиться и к трудностям нашей жизни. Истинные ученики Христа следуют за Ним по пути тяжелой борьбы и самоотречения. Временами они испытывают горькое разочарование, однако это помогает им понять всю отвратительную сущность греха и всю его омерзительность. Участники страданий Христовых будут соучастниками Его славы. В святом видении пророк узрел окончательную победу Божьей Церкви и написал в книге Откровения в 15 главе: «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божья, и песнь Агнца, говоря: «Великие и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых». Если сегодня мы найдем время, чтобы прийти к Иисусу Христу и поведать Ему все наши нужды, нас не постигнет разочарование. Он будет находиться подле нас, чтобы помогать нам. Мы должны быть проще и больше доверять нашему Спасителю.
тот, кого называют Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, тот, о ком написано «владычество» на раменах его, является чудным советником. Нам предлагается просить у него мудрости, у него, который дает всем просто и без упрека. Хотелось бы также упомянуть об обратной стороне медали, о тех, кто служит причиной чьего-то разочарования. Как я уже говорил, каждый из нас может выступить в этой роли, даже не подозревая об этом. Но, может быть, это не столь серьезно. Может быть, кто-то выдвигает ко мне слишком высокие требования. Пусть, мол, не смотрит на меня, а взирает вместо меня на Христа. Занимать такую позицию очень опасно. Мы не видим своего истинного состояния и не готовы меняться. Вот что она в действительности означает. К соблазнителю относятся следующие слова Иисуса Христа: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 и 7 стихи. Теперь понимаете, что от нас зависит очень многое. Наша жизнь — это письмо Христово, читаемое всеми людьми. На посланников Христа возложена ответственная и священная работа. Они есть запах живительный на жизнь или запах губительный на смерть. Своим влиянием они решают судьбу душ, за которых умер Христос. Бог призывает нас пробудиться, потому что конец близок. Каждый проходящий час является часом активности в небесных дворах, чтобы приготовить народ на земле принять участие в великих и скоро грядущих событиях. Эти уходящие моменты, которые кажутся нам не стоящими внимания, имеют огромное значение для вечности, потому что они формируют души для вечной жизни или же для вечной смерти. Слова, которые мы сегодня говорим народу, дела, которые совершаем, и ту весть, которую мы преподаем ему, все это запах живительный на жизни или запах смертоносный на смерть. Дорогие друзья, взирая на Иисуса Христа, мы изменяемся, размышляя над любовью Божьей, любовью нашего Спасителя, над совершенством божественного характера и путем веры, присваивая себе праведность Христа, мы должны преобразиться в тот же образ. Не будем копить в своем сознании всякого рода неприятные картины, плоды беззакония, разложения, разочарования, говоря другими словами, свидетельство силы дьявола, чтобы все это развешивать в залах нашей памяти, говорить и сокрушаться об этом, пока наши сердца не наполнятся разочарованием. А разочарованная душа — это место обитания мрака. И такой человек не только сам не может принять свет Божий, но и другим препятствует сделать это. Сатана любит наблюдать за проявлениями своего триумфа, лишая людей веры и ввергая их в разочарование. Благодарение Богу за то, что мы имеем также и более радужные картины, представленные нам Всевышним. Будем же собирать их в своей душе, все эти благословенные доказательства Его любви, как драгоценное сокровище, и будем постоянно взирать на них».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Вы настроены на волну BBN. Используй то, что Бог дает. Ничтожным дар свой не считай. Все, на что Бог тебя пошлет, сумеешь с верой, так и знай. В этом мире очень много людей, которые в основном для себя ищут славы, власти, роскоши. Но они абсолютно не задумываются над тем, что когда-то им придется предстать пред Богом, чтобы дать Ему отчет. Нам всем поздно или рано придется отчитываться за то, как мы жили. Давайте же выполнять те обязанности, которые на нас возложил Бог, помня о том, что от всякого, кому дано много, много и потребуется. Луки 12:48. Подумайте над этим, а пока оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Это письмо от неизвестного вам друга. Я никогда не интересовался духовными вопросами, но как стал слушать ваши беседы, у меня на первом месте Евангелие. Теперь я настойчиво ищу Божью правду, и за это я теперь не у милости у моих друзей. От этого я просто болею. Как это не могут понять люди, что душа дороже тела? Я верю во Христа и молюсь Ему своими словами. Но как узнать, возрожден я или нет?
3: Дорогой друг, я прочел ваше письмо с глубоким вниманием. Меня радует ваше настойчивое искание Божьей правды. И вы найдете ее, если не будете отходить от ее источника, от Евангелия. Тот, кто пытается дополнить или исправить учение Евангелия преданиями человеческими, никогда не будет иметь прочного фундамента веры. Вы пишете, что ваши друзья изменили, к вам отношения изменили. Не удивляйтесь этому. Это только начало. Много лет тому назад, когда я решил идти за Христом, мои друзья называли меня ненормальным. Даже объявили об этом в печати. И это была стопроцентная правда. Тот, кто стал нормальное отношение к Богу, будет ненормальным для всего мира. И наоборот, нормальный для мира, ненормальный для Бога. Сатана вас не оставит в покое. Пока ваши мысли вращались вокруг религии вообще, он вас не беспокоил. Но как только вы подошли ближе ко Христу, Он открыл на вас наступление, пользуясь вашими друзьями. Христос поэтому сказал: «Враги человека, домашние его». Прочтите об этом Евангелие Матфея, 10 глава, стих 36. Увидев перемену вашей жизни, ближние в первую очередь начнут ожесточаться. Терпите, друг, и молитесь. «Меня гнали, и вас будут гнать», — так сказал Христос. Он же сказал: «Ученики не больше учителя». Христос не обещает верующим в Него розовую дорожку, но кто Ему доверится, тот победит. Как узнать, возрождены вы или нет? Вы ставите такой вопрос. Дух Святой вам это откроет, подскажет, даст вам уверенность и наставит на истину. Дух Святой даст внутреннее свидетельство, что вы – чадо Божие. Признаки возрожденного человека следующие. Первое. Он верит всем сердцем всему, написанному в Евангелии. Он верит, что Христос искупил его грехи на Голгофе, простил его, дал ему жизнь вечную. Второе. Как результат этой веры, в сердце живет радость спасения. Третье. Он боится греха, бежит от него. Грехи, которые раньше совершал с наслаждением, теперь вызывают у него отвращение. Четвертое. Если по неосторожности возрожденный человек согрешит снова, душа не находит покоя, пока грех не будет исповедан перед Господом. Пятое. Есть желание читать Слово Божье, духовно-нравственную литературу. Шестое. Есть желание к общению с другими верующими, что осуществляется главным образом через церковь. Седьмое. Есть желание посильно принимать участие в евангелизации мира. Есть желание сказать о Христе другим. Остаюсь с лучшими пожеланиями. Да хранит вас Господь, и да укрепит Он вас на пути спасения. Им начатое Он совершит до конца. Верьте этому.
2: Меня очень смущает один стих в Библии. Признавайтесь друг перед другом в проступках. я признался одному другу в своем грехе. А через год из этого получилась большая беда. Он все разгласил, и мы стали врагами.
3: Дорогой друг, вероятно, вы неправильно поняли это место Писания. Если вы сделали поступок против брата, совершили поступок против брата, вы должны были признаться перед братом, попросить у него прощения, иначе ваши молитвы перед Богом были бы напрасными. Получив прощение от брата, Бог примет наше исповедание перед ним. Исправить свою вину перед ближним можно только признанием. Но если вы совершили поступок, впали в грех, не имеющий никакого отношения к вашему брату или другу, такой грех должен быть исповедан в первую очередь перед Богом, и Он простит. Об этом можно признаться только тому, кому вы вполне доверяете, кто может искренне о вас молиться, а не разглашать ваш поступок. Но если уже так совершилось, да будет и этим имя Бога прославлено. Скажите, да, это было, но милостивый Бог и это мне простил.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Апостол Павел говорил, что некоторые всегда учатся и никогда не могут дойти до познания настоящей истины. Накапливать просто знания мало. Нам нужно еще и осмыслить то, что мы знаем, обязательно основываясь на благоговении пред Господом. Поэтому давайте будем помнить всегда, что истину мы можем почерпнуть только в Боге, только в Священном Писании, в Библии. Это абсолютная истина, без которой нам не прожить здесь на земле и не попасть в вечность с Господом. Если вы еще не познали этой истины, придите к Господу и познакомьтесь с Ним сегодня.

Это будет не поздно, не рано, только в час, когда я призову. Залечу я тяжелые раны и с тобою незримо пойду. И с тобою незримо пойду. Не грусти,

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: И опять велел Бог Моисею и Аарону идти к фараону и сказать ему: «Отпусти народ Израиля, иначе Бог пошлет новое наказание. Огромные стаи отвратительных насекомых нападут на Египет. Только там, где живут израильтяне, не будет этих насекомых». Фараон и на этот раз не послушался Моисея. И на следующее утро по всей стране летали, прыгали, ползали всякие отвратительные насекомые. Даже во дворце фараона не было спасения от них. Разозлившись, фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Ладно, я разрешаю израильтянам справлять свой праздник, но только пускай они справляют его здесь, в Египте». Моисей и Аарон не согласились на это. «Хорошо», — сказал тогда фараон, — «я отпущу израильтян, но недалеко, а вы попросите Бога избавить Египет от насекомых». Братья помолились Богу, и насекомые пропали. Но фараон опять обманул Моисея. И вот новое бедствие обрушилось на Египет. Коровы, овцы, лошади и все другие животные египтян заболели и начали гибнуть. В Гесеме же, где жили израильтяне, не было ни одного больного животного. И все равно упрямый и злой фараон не хотел отпустить народ Израиля из страны. Бог знал, что фараон не хочет его слушать. Опять послал он Моисея и Аарона к царю египетскому. В этот раз братья держали в руках пепел. Бог велел им бросить этот пепел в воздух во дворце фараона. Моисей и Аарон выполнили наказ Бога. И что же? Пепел превратился в пыль, и эта пыль разнеслась по всему Египту и опустилась на египтян и их животных. И сразу же тела людей и животных покрылись страшными язвами. Язвы болели и чесались. Ни люди, ни животные не могли ни стоять спокойно, ни сидеть. Они все время чесались. Спать они тоже не могли. Так болели эти язвы. Но и это страшное бедствие не заставило фараона отпустить евреев. На следующее утро Моисей и Аарон опять пошли говорить с фараоном. «Если ты не отпустишь народ Израиля в пустыню, — сказали они, — чтобы он мог служить Господу и справлять свой праздник, то Бог пошлет еще много бедствий на Египет. Начнется страшная гроза, и с неба будет падать град величиной с камень. Прикажи всем людям сидеть дома и не выпускать животных из стойла. Все, кто будут на улице, будут убиты градом», — предупредили братья фараона. Многие египтяне послушались Моисея и Аарона. Они заперли животных в стойлах и сами попрятались по домам. Только животные фараона остались пастись в поле. Через некоторое время началась гроза. Пошел дождь и град, и все, кто остались под открытым небом, погибли. Все деревья и все посевы в Египте были побиты градом. И только в Гессеме, где жили евреи, не было ни дождя, ни града. Но и это не заставило фараона изменить свое решение. Тогда огромные стаи саранчи напали на Египет. Они съели все посевы в стране, всю листву с деревьев, и у египтян не осталось еды. Люди были в ужасе, в стране наступил голод. Но фараон все еще не хотел послушаться Моисея и Аарона. Только после молитвы Моисея вся саранча погибла. Бог утопил ее в море. Через некоторое время тьма опустилась на Египет. Не было видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Люди ничего не видели. Они не могли даже добраться до своих домов и должны были остаться там, где их застигла тьма. А в Гессеме у израильтян светило яркое солнце. И это было великое чудо. 3 дня тьма стояла над Египтом, а затем снова появилось солнце. И опять Моисей пришел к фараону, на этот раз один. Царь сказал ему: «Я согласен отпустить израильтян в пустыню, чтобы они справили там свой праздник. Только пусть всех своих коров, овец и других животных они оставят в Египте». Моисей не согласился на такое условие. Он хотел, чтобы все животные, принадлежавшие евреям, ушли вместе с ними. Очень рассердился фараон. «Уходи и никогда больше не приходи ко мне», — сказал царь. Моисей ответил: «Я уйду и больше никогда не приду к тебе. Но сначала я хочу рассказать тебе о 10-м, самом страшном наказании, которое Бог пошлет на Египет. Ночью Бог убьет первенца в каждой египетской семье. И твой старший сын умрет тоже. И у всех животных египтян тоже погибнут первенцы». Очень испугался фараон, услышав слова Моисея. Но поздно. Наказание предотвратить уже больше нельзя. В гневе ушел Моисей от фараона и пошел в Гессем, чтобы рассказать израильтянам, что им надо делать. И на Египет опустилась ночь.
0: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Послушание Ноя. Это было так давно, что даже представить себе трудно. Иногда, когда хотят сказать, что какая-то вещь очень старая, говорят «допотопная вещь». Несколько тысяч лет назад жил на земле человек по имени Ной. Он был женат. У них было трое сыновей, которые тоже уже были женаты. На земле в то время царили насилие и разврат. От правителей до простых людей, от стариков до детей, сердца всех были полны зла. Один только Ной жил святой и праведной жизнью. Если бы не он, то людей на земле сейчас бы, наверное, не было. Почему? Потому что Бог решил допустить страшное наводнение, в котором должны были погибнуть все, жизнь которых была наполнена злодеяниями и развратом. А такой была жизнь всех, кроме Ноя и его семьи. В его семье не было ни вражды, ни насилия, ни греха. Ной верил Богу. Однажды Бог сказал Ною, чтобы он построил большой-большой корабль. В нем Господь намерен был спасти от этого наводнения семью Ноя. Ной послушался Бога и начал строить. Опыта у него, конечно, не было, но Бог сообщил ему все необходимое – ширину, длину и высоту корабля, количество палуб, какой материал использовать и как сделать корабль водонепроницаемым. В общем, все, что нужно было знать, чтобы построить корабль. Ной строил довольно долго, может быть, даже 120 лет. В то время люди жили очень-очень долго. Можешь себе представить, сколько раз над ним насмехались соседи, прохожие, приезжие. «Эй, старик, ты что, по пескам на этом корабле плавать будешь?» Может быть, говорили они. Или другие своим гостям. «Вы уже ходили на нашу местную достопримечательность смотреть? У нас есть один странный человек, который далеко за городом корабль строит. Давайте сходим. Он уже его 100 лет строит. Говорят, уже заканчивает. Посмотрим, что он дальше делать будет». А Ной строил и строил. Какое доверие к Богу нужно было ему иметь, чтобы, несмотря на то, что все над ним смеялись, считая за чудака, изо дня в день продолжать свое дело. А каково было его сыновьям и с Ноем? «Смотрите, смотрите, вон Сим, Хам и Афет со своими женами опять что-то к своему кораблю везут. Я уже целую неделю за ними наблюдаю». «А вы знаете, сколько сена они заготовили? Что они со всеми этими припасами делать собираются?» «Они, наверное, запрутся в своем корабле и до самой смерти ждать будут, когда тут вода появится». «Ха-ха-ха!» Мальчишки и девчонки на улице не отставали от родителей в издевательствах над Ноем и его семьей. Но пришло время, и Бог сказал Ною, что ему пора собрать свою семью в ковчег, так в Библии этот корабль называется, и разместить в нем от каждого вида животных по паре. Ной и это сделал. Когда все собрались в ковчеге, Бог сам закрыл за ними единственную дверь. И все стали ждать. День прошел – ничего. Второй день прошел – ничего. Третий день прошел – все еще тишина. На 7-й день на крышу ковчега упали первые крупные капли дождя. И вдруг началось такое… В общем, началось наводнение, о котором предупреждал Бог единственного послушного ему человека на земле. В Библии это наводнение называется потопом. Эту историю ты можешь прочесть в первой книге Библии «Бытие» с 6 по 8 главы. Бог и сейчас предупреждает всех людей, что наступит время, когда весь этот мир погибнет. Но не погибнут те, кто верит в Иисуса Христа, кто верит Богу и Его Слову Библии. Над такими людьми и сегодня еще неверующие, как и во времена Ноя, насмехаются, глумятся. Но верующие знают, что Бог своих слов на ветер не бросает. Наступит время, когда исполнится сказанное Богом, и все верующие будут с Иисусом Христом на небе, где мы лично сможем познакомиться с Ноем, который своим послушанием спас от истребления весь род человеческий и служит нам примером.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник». Дорогие ребята, приглашаем всех к радиоприемникам.
2: Книга Библия – жизнь дающая. Книга Библия – миру свет. Книга Библия – высь зовущая. Книге Библии равной нет. В этой книге что-то особое. Кто достигнет ее высот? Книги мира дают нам многое. Книга Библия все дает.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки! Нашу сегодняшнюю передачу мы хотим начать молитвенными словами царя Давида из 118-го псалма. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи». Оля и Миша пришли в гости к дедушке. Он, как всегда, рассказывал им очень много стихов из Библии, которые знал наизусть.
4: «Как вы можете все помнить?»
3: – спросил Миша.
4: «Оля и я тоже учим стихи в церкви, но мы их не запоминаем».
3: Дедушка улыбнулся.
5: «А свой номер телефона ты знаешь? А номер дома и номер квартиры не забываешь? Эти номера не тяжело помнить?»
4: «Ах, их легко запомнить. Потому что это нас интересует.
6: И потому, что мы часто их используем».
3: В этот момент дедушка начал вдыхать воздух.
5: «Мне кажется, что пахнет свежим хлебом».
3: И тут Оля вспомнила.
6: «Да, мама передала вам свежий хлеб».
5: «Как это мило с ее стороны».
3: Обрадовался дедушка и взял хлеб. Он положил его на стол, на то место, куда падал солнечный луч.
5: «Какая прекрасная картина! Хлеб на фоне солнечного света, не правда ли?»
3: Дети возразили.
4: «Но, дедушка, мы принесли хлеб не для того, чтобы ты любовался.
6: Ведь ты останешься голодным, если только будешь смотреть на него».
5: «Что же мне с ним делать?»
6: «Кушать».
5: «Хорошо. Давайте теперь применим твои слова к нам и выучим следующий урок. Как мы нуждаемся каждый день в хлебе для наших тел, так же нам необходимо и Слово Божье для наших душ. Мы не насытимся хлебом, если он будет лежать на столе. Так и Слово Божье не будет приносить никакой пользы, если оно будет лежать на полке. Мы должны вкусить его, то есть читать, размышлять и учить. Мы должны хранить его в наших сердцах, чтобы оно принесло пользу в нашей жизни».
3: Затем, взяв хлеб, дедушка сказал.
5: «Поблагодарите маму за хлеб и не забудьте выучить стих из Библии, который записан в 4 главе Евангелия от Матфея, 4 стих. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
3: «Ребята, а как у вас обстоит дело с духовным хлебом? Может быть, уже долгое время он лежит на полке, и вы забыли о нем?» Вашей душе необходима духовная пища, точно так же, как и вашему телу необходима простая пища. Попробуйте-ка воздержаться от еды несколько дней. Ваш организм станет слабым, вялым, вы даже с трудом будете двигаться. Если ребенок не будет питаться едой, обогащенной витаминами и другими питательными веществами, он будет расти слабым, больным, он не получит необходимого физического развития. Человек, не питающий свою душу духовным хлебом, который очень насыщен полезными духовными витаминами, вырастет духовным карликом. При чтении Божьего Слова мы получаем новую силу для жизни, для борьбы со грехом. Мы растем духовно, в вере, в познании Бога и Его славы. Слово Господне – это источник полноценной жизни. Старайтесь каждый день прочитать несколько стихов или целую главу из книги Божьей. Пусть Бог питает вас через эту книгу. Ребята, наше желание, чтобы вы от всего сердца полюбили Слово Божье и вместе с царем Давидом могли сказать: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Да поможет вам в этом Бог.

0: Много разных книг видели вы, дети, но одна среди них всех ценней на свете. Эта книга книг, Библия святая, возрождает тех, кто ее читает.
1: Духовный хлеб, святое слово, светильник в царстве темноты, душа моя опять готова служить Христу, как хочешь ты. Падение с болью вспоминаю, молитвой жаркой слышу звук, и книгу Божью открываю, как полный золота сундук.
0: Люблю в собрание ходить, где Библию читают, где учит Бог, как надо жить, где Иисуса знают. Там Господу хвалу поют и молятся совместно. Там для смиренных есть уют, а злым неинтересно.

0: нет в мире лучшей книги, как Божья книга книг. Она греха великие снимает в один миг. Божественная сила в словах заключена, погибших воскресила, бесчисленна она. Она, как меч разящий, живой воды струя, сияет в тьме царящий, шлет свет во все края. Бессильные занавесы, бамбук то или сталь, Господь Христос воскресе, живой из гроба встал. Как радостно и дивно божественная речь, Господь от бурь противных нас обещал сберечь.
1: Ребята, наша передача подошла к концу. Мы надеемся, что вы еще не забыли тот стих из Библии, который дедушка из нашего сегодняшнего рассказа попросил своих внучат выучить наизусть. Записан он в 4 главе Евангелия от Матфея в 4 стихе. Мы повторим его для вас.
2: Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
1: Напоминаем наш адрес для тех, кто желает написать нам. Передача «Живой родник». Почтовый ящик 846. Город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 956-05. Соединенные Штаты Америки. В сегодняшней передаче принимали участие Ира и Сережа Тяниковы, Роман и Игорь Чернецкие, Оксана Мельник и Михаил Локтев. Песни исполняли Андрей Дикань и Оксана Полищук. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
3: До новых встреч, ребята! Да хранит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Галатам 3:24. Слово «оправдание» означает «освобождение души от вины». Оправдание означает гораздо больше, чем просто прощение. Грех должен быть устранен, как будто его никогда и не было. Человек должен быть восстановлен так, чтобы на нем не осталось ни пятна, ни порока. Другими словами, человек должен быть снова возвращен к положению, в котором он находился до того, как отпал от благодати. Закон не мог и не может это сделать. Он может только показать путь к тому, как это сделать. Но Господь на кресте через Иисуса Христа, нашего Спасителя и Сына Божьего, сделал для нас возможным оправдание. Приняли ли вы, друзья, это оправдание лично для себя? Если нет, сделайте это сегодня.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире библейского радио ББН передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели! Продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и во царствию не будет конца». Мы начали рассматривать выражение «И снова грядущего судить живых и мертвых». Вначале мы отметили о втором воскресении. Затем мы обратили внимание на Великий Белый Престол. Во-первых, мы отметили разницу этого суда от других судов. Во-вторых, мы указали, где будет находиться этот престол. В-третьих, кто будет судим пред этим престолом? В-четвертых, кто будет судьей на этом престоле? В-пятых, цель этого суда. Пойдем дальше и посмотрим. В-шестых, основание этого суда. Апостол Иоанн в книге Откровения 20 главе с 11 по 15 стих говорит: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда одало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад одали мертвых, которые были в них, и судим был каждым по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это прочитанное место указывает на два предмета относительно основания этого суда. Первый. Суд будет производиться на основании записи, написанной в книгах, и книги раскрыты были, и судимы были мертвые по написанному в книгах. Здесь нам необходимо указать, что прочитанный текст отмечает разницу. Сказано: «И книги раскрыты были». Значит, на этом суде будут употреблены разные книги. Во-первых, имеется книга жизни Агнца. Говоря о втором, о Новом Иерусалиме, апостол Иоанн говорит: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». 21-27. Книга жизни Агнца определенно является Христовым учетом всех его спасенных. В тот момент, когда человек покаялся и принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, в момент его рождения свыше Духом Святым, имя его записано в книгу жизни Агнца. В Евангелии Луки, 10 главе, 20 стихе, Иисус Христос сказал своим ученикам: «Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуетесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Во-вторых, имеется книга учета. «И судимы были по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Эта книга содержит записи всех дел и мыслей неспасенных, и пред Великим Белым Престолом они будут судимы согласно записям этой книги. Мы можем забыть и не помнить некоторые совершенные нами грехи, но Бог ведет точный учет и в то время суда представить эту запись в своей книге. В-третьих, имеется книга жизни. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Откровение 20:12. Вероятно, имена всех людей, рожденных в этом мире, записываются в эту книгу жизни. В книге Откровения, 3 главе, 5 стихе, Иисус Христос обещал, что Он не изгладит из книги жизни имя верующего. Это говорит о том, что некоторые имена будут изглажены из книги жизни. Но так как, по Его обещанию, Он не изгладит имен верующих, это значит, что имена неверующих будут изглажены из этой книги. Если же все имена неверующих будут изглажены, то этой книге жизни останутся только имена спасенных. Это сделает эту книгу тождественной книге жизни Агнца. Судья, сидящий на великом белом престоле, будет искать имя не спасенного в книге жизни. Но так как его имени там не будет, оно будет изглажено, это будет дополнительным подтверждением правдивого приговора Божия. Важно, что некоторые люди, представившие пред великим белым престолом, будут представлять доводы в свое оправдание. Они скажут: «Господи, мы сделали одно или другое. Мы пожертвовали свои средства. Мы совершили много добрых дел» и так далее. Тогда судья возьмет книгу жизни и покажет, что они не записаны в книге жизни. Некоторые люди также скажут ему: «Моя мать была верной верующей, и мой отец был мужем Божьим». Но судья ответит им: «Но ваше имя не записано в книге жизни». Возможно, много доброго записано в книге учета, но если имя человека не записано в книге жизни, он погибнет вовеки. Многие люди в жизни старались творить добро. Они проявляют доброту, внимание и заботу к другим. Это временно успокаивает их совесть, и они хорошо себя чувствуют. Но они не имеют надежды, если их имя не записано в книге жизни. Теперь посмотрим на второй предмет основания этого суда. Суд будет производиться на основании совершенных дел. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Интересно указать на контраст. Верующие на судилище Христовом получают награду соответственно дел, а неверующие у великого белого престола будут судимы сообразно с делами своими. Суд по написанному в книгах соответственно совершенных дел говорит о том, что Бог ведет запись всего, что мы делаем и говорим. Не так давно это казалось невозможным и невероятным. Многие спрашивали: как может Бог все записать? Но благодаря современным изобретаниям эта истина стала для нас понятной и возможной. При помощи магнитофона и телевидения мы в состоянии записать на магнитную ленту звуки и изображения. Если человек это может сделать, то есть записать звуки и изображения действий, и эту запись сохранить, а позже проиграть, то тем паче это может сделать всемогущий Бог, давший человеку разум для изобретения. Бог записывает жизнь каждого человека, и жизнь грешника будет представлена пред великим белым престолом. Когда сыщики желают поймать преступника, они иногда, когда удается, прячут магнитофон и записывают планы преступления. Позже, когда они поймают преступника, они проигрывают эту запись, и он не в состоянии опровергнуть своего преступления. В день великого белого престола записи жизни грешного человека будут представлены, и он не сможет отвергнуть своего греха. Важно также подчеркнуть, что на этом суде дела покажут не веру, а неверие человека. Апостол Яков говорит: «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» — Иакова 1.17. И здесь дела продемонстрируют отсутствие жизни, что и является основанием осуждения. В-седьмых, результат суда. Результат этого суда очень ясно представлен в книге Откровения, 20 главе, в 15 стихе. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Однажды одна женщина сказала: «Я не верю, что подобное этому когда-либо произойдет». Кому мы должны верить? Нашему воображению и предположению или простому и ясному поучению Священного Писания? В Библии место наказания разно названо. Мы читаем об озере огненном, второй смерти, внешней тьме и месте плача и скрежета зубов. Если нет такого места наказания, то почему так много говорит об этом Библия? Нам сказано: «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение 20.10. Погибший, неспасенный грешник, попадает в это место и будет там мучиться день и ночь во веки веков. Сегодня мы говорили о дне страшного суда, который будет для грешников. Их участь будет в озере, горящим огнем и серою. В заключении желательно ответить на один важный вопрос. Как мы можем избежать явления пред Великим Белым Престолом? Просто придя к Господу Иисусу Христу сегодня. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6.2. Если придем к Нему, Он спасет и сохранит, и когда Он придет на воздухе, Он возьмет себе навеки. А если ожесточимся и не придем к Нему, Он воскресит нас, и мы станем пред Великим Белым Престолом, и пронзенная рука ради нас на кресте преподнесет вечный приговор. Эта рука направит в место наказания, озеро огненное, где с дьяволом и его слугами будет мучение вовеки. Те, кто служил сатане здесь на земле, будет пребывать с ним в вечности. Как мы раньше указали, символ веры является утверждением веры Церкви. Во-первых, он утверждает, что мы веруем в единого Бога Отца. Во-вторых, в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. И в-третьих, Духа Святого. Здесь мы должны остановиться на краткое время и посмотреть на вероучение, в котором Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой соединены вместе в доктрину Троицы. Вероучение или доктрина Троицы говорит, что единый по существу Бог троичен в лицах. Доктрина Троицы находится в двух опасностях. С одной стороны, имеется опасность триизма, когда Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой считаются отдельными и независимыми существами и отдельно представляют три Бога. С другой стороны, имеется опасность унитаризма, который считает, что только Отец является Богом, а Сын является не больше, чем до высшей степени великим человеком, и Дух Святой не больше, чем безличная сила и влияние. Хорошо также заметить, что доктрина Троицы есть самой трудной из всех христианских доктрин. Довольно легко утверждать и нетрудно сказать, что единый по существу Бог троичен в лицах. Нетрудно также говорить о трех лицах Бога и об одном существе Божества, но трудно объяснить и истолковать значение этого вероучения. Важно помнить, что Слово Божие в Новом Завете не имеет слова «Троицы». Можно сказать, что доктрина Троицы является результатом выводов, заключений и толкований, выражений и мыслей Нового Завета. Стоит помнить один очень важный факт. Вероучение о Троице в Церкви не произошло в результате серии логических размышлений. доктрина Троицы была сначала и всегда должна быть толкованием действительного христианского переживания. Доктрина Троицы возникает от фактов, которых христианский опыт не может опровергнуть. Во-первых, человек всегда сознавал и знал, что есть Бог, и не сомневался в божестве Бога. Бог, можно так выразиться, есть Бог. Тогда в мир, в жизнь пришел Иисус Христос. По крайней мере, для христиан совершенно ясно, Христа невозможно объяснить и истолковать человеческими терминами. Его тоже нужно принять как Бога. Но в христианское переживание входит также и Дух Святой, руководящий, направляющий, просвещающий и контролирующий жизни. Верующие также уверены, что Духа Святого невозможно объяснить и истолковать чисто человеческими терминами. И также их переживание указывало, что Духа нельзя объяснить как безличную силу. Поэтому христианин в результате своего опыта должен принять учение Священного Писания о единстве Бога в трех личностях. Итак, вероучение о Троице подтверждается личным опытом христианина, что Бог является единым божественным существом в трех лицах. Восьмой член символа веры утверждает «верую в Духа Святого». Библия представляет основное откровение, что Дух Святой – личность. В том же смысле, как Бог Отец – личность, и Господь Иисус Христос – личность. Дух Святой представлен в Писании, как имеющий ту же основную божественность, как Отец и Сын. Ему также принадлежит, как Богу, поклонение и прославление, любовь и послушание. Считать Духа Святого иным образом является богохульством и неверием. Личность Духа Святого была предметом отвержений и отрицаний в течение веков христианской церкви и, к сожалению, редко понятая верующими 20-го столетия. Еретик Арий, восставший против библейского учения относительно личности Христа и личности Святого Духа, отвергал вечность Христа и личность Святого Духа. Для него Святой Дух был только проявлением энергии Бога, обнаруженной в сотворении Вселенной. Этот взгляд был опровержен Никейским собором в 325 году, но послужил началом отклонения от библейского учения в дальнейшем. Социн и его последователи в 16 столетии считали, что Дух Святой был только вечно исходящей энергией Бога. Это понятие стало основанием современного унитаризма. Истина личности Духа Святого является очень важной. Опровергнуть ее означает опровергнуть его действительное существование, учение о Троице и учение Библии об этом предмете. Теперь обратим наше внимание на библейские доказательства личности Святого Духа. Во-первых, Дух Святой имеет качества или атрибуты личности. Изучение атрибутов Святого Духа в Библии подтверждает без всякого сомнения истину его личности. Личность обыкновенно определяется как обладание основными элементами интеллекта, чувств и воли. Все эти элементы можно найти в Святом Духе, что и доказывает, что он является личностью. Его интеллект проявляется в его великих делах. Об этом апостол Павел говорит. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». 1 Коринфянам 2 глава 10-11 стих. «А также Дух премудрости и откровения к познанию» Ефесянам 1:17, «Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия» Исаия 11 глава 2 стих. Факт, что Священное Писание показывает, что Святой Дух имеет чувства, является дальнейшим доказательством Его личности. Например, сказано, что Святого Духа можно оскорбить грешными действиями верующего. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Ефесянам 4:30. Этот факт не имел бы значения, если бы он не являлся личностью, ибо силу или влияние нельзя оскорбить. В другом месте апостол Павел умолял любовью Духа, Римлянам 15:30. Его воля представлена в действии разделения духовных даров соответственно его воле, как ему угодно, 1 Коринфянам 12 глава 11 стих. Если Святой Дух обладает этими атрибутами, то не является ли это доказательством, что Он – Личность? Во-вторых, Святой Дух совершает труд Личности. Самым явным и основательным доказательством Личности Святого Духа является Его труд. Действие и труд, приписываемые Святому Духу, можно отнести только к Личности, но не к силе и к влиянию. Для примера приведем некоторые. Дух Святой учит. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. Дух Святой свидетельствует. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Иоанна 15:26. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Римлянам 8:16. Дух руководит. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Римлянам 8:14. Дух обличает. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он придет, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Иоанна 16 глава 7 по 8 стих. Дух повелевает и направляет людей. Дух сказал Филиппу: «Пойди и предстань к сей колеснице». Деяния 8 глава 29 стих. А также Дух Святой совершает чудеса. Деяния 8 глава 39 стих. Призывает к специальному служению. Деяния 13:2. Ходатайствует. Римлянам 8:26. Все эти действия и труд совершаются не кем-то безличным, а личностью. В-третьих, Святой Дух описан как личность. В Священном Писании описаны некоторые действия в отношении Духа Святого, которые покажутся несообразными, если Он не является действительно личностью. Библия говорит, что можно согрешить против Святого Духа. Исаия 63:10. Оскорбить Его. Ефесянам 4:30. Повиноваться Ему. Деяниям 10 глава с 19 по 21 стих. Солгать Ему. Деяния 5:3. Противиться Ему. Деяния 7:51. И хулить Его. Матвея 12:31. В-четвертых, личность Святого Духа подтверждается личными местоимениями. В нормальном разговоре употребляется местоимение «я», «ты», «он», «они», когда говорится о личности. В Священном Писании употребляются личные местоимения, которые определяют личность. В Новом Завете слово «пневма» означает «дух». В греческом языке это слово среднего рода. Но когда говорится о Святом Духе, это слово, однако, передается местоимением мужского рода. Упомянем эти некоторые места. Иоанна 16 глава с 13 по 14 стих, 15 глава 26 стих, Ефесянам 1 глава 14 стих. Это отклонение от нормальных правил грамматики является важным доказательством личности Святого Духа. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Я знаю, ты Христа не распинал, и я его, поверь, не распинал. В толпе распни его ты не кричал, и я участия в том не принимал. И все равно виновен ты и я, что грех творя, мы снова распинаем Христа в поступках и делах, друзья. Кровь примирения снова проливаем. Да хранит Господь нас от того, чтобы мы своими делами или своей жизнью распинали нашего Господа. Придите к Нему, Он дает спасение вечное. Сегодня день примирения с Ним.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

кругом упадок и мерзость запустения. Любимая страна лежит в руинах, окруженная жестоким, коварным врагом. Преступность и насилие выплеснулись на улицу. Кажется, что жестокосердие и разврат преследуют человека на каждом шагу. Такие веские в прошлом слова, как «справедливость» и «правосудие», стали, по сути, пустым звуком. Путь нечестивых благоуспешен, вероломные благоденствуют. Наблюдая все это, древнееврейский пророк Аввакум более не мог молчать. С его уст сорвалась страстная молитва: «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Будем откровенны, вопрошение Аввакума ко Всевышнему не было выдержано в вежливом, приглушенном тоне, столь свойственном нашей повседневной молитве. Пророк не просто спрашивал Господа, он почти упрекал его. В Священном Писании сказано, что Аввакум вопиял, то есть кричал Богу: «Доколе, до каких пор, Господи?» Не нам судить пророка за его, казалось бы, излишнюю эмоциональность. Праведному Аввакуму довелось жить и служить Господу в то тяжкое время, когда последний оплот государственности народа Божия, так называемое «Южное царство», оказалось на грани банкротства. Банкротства политического, экономического и, что самое страшное, банкротства духовно-нравственного. Ранее Господь отдал в руки врагов ассирийцев северную часть когда-то единого еврейского царства. Однако южная половина, Иудея, со столицей в Святом Граде Иерусалиме, сохранила независимость. Неужели теперь падет и южное царство? Неужели народ Божий окажется в руках жестокого врага? Храм Божий все еще возносился над непокоренным Иерусалимом. Там, как и прежде, шли богослужения, совершались церемониальные жертвоприношения за грехи народа Божия. Внешне жители Южного Царства, как и раньше, чтили закон Божий. Но на поверку все было не так благочинно, как могло показаться стороннему наблюдателю. Известный современник Аввакума, пророк Иеремия, свидетельствовал, что в то смутное время Бог был близок на устах людей, но страшно далек от сердец их. Иными словами, в последние дни Южного Царства его жители преуспевали в религиозных беседах о Господе. Однако искренняя, богоугодная вера стала редкостью. Появилось немало красноречивых богословов и проповедников, которые на самом деле не знали Бога. Нечестивые укоренились на святой земле, выросли и стали приносить свой омерзительный плод. Южное царство преисполнилось злодеяний, междоусобной вражды и нечестия. Сменявшие друг друга иудейские цари делали неугодное в очах Господних во всем, а простой народ, не задумываясь, следовал пагубному примеру своих вождей. Пророк Аввакум видел все это своими собственными глазами, и ему было нестерпимо больно. Душевная мука праведника была столь велика, что он буквально кричал свою молитву Господу: «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет». Пророк не мог уразуметь, почему всеведущий, всемогущий Бог пребывает в бездействии при виде человеческого греха и нечестия. Но Господь не бездействовал. Он ведал о том, что творилось в Южном Царстве. Вскоре тяжкая расплата должна была пасть на головы нечестивых. Господь поднимал халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. По замыслу Божьему, халдеям предстояло захватить Южное Царство, разорить Святой Град, разрушить Иерусалимский храм. Услышав о суровых планах Всевышнего, Аввакум впал в еще большую печаль.
почему для наказания народа своего Бог избрал халдеев? Да, нравы в Иудее действительно царили дикие, но ведь халдеи были еще хуже. Как мог святой Бог использовать халдейских язычников для наказания своего избранного народа? И вот, обращаясь к Господу, Аввакум вопрошает: «Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Какой трудный, какой мучительный вопрос. Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался подобным вопрошением. Почему Бог безмолвствует, когда нечестивец буквально пожирает более праведного? Как он может смотреть своими чистыми очами на людские злодеяния и бездействовать? Почему Бог молчит, когда от рук безбожников страдают вполне порядочные люди? Да, Бог молчит, и в лихую годину это молчание для нас особенно мучительно. Когда мы сталкиваемся с вопиющей несправедливостью, эта тишина вдруг становится нестерпимо звонкой.

по всей видимости, именно это молчание Бога сделало Аввакума столь необычным пророком. Как известно, библейские книги ветхозаветных пророков содержат обычно пророчества, адресованные Израилю. Эти мужи Божии обращались к народу от имени Господа. Они несли людям слово Всевышнего, будучи нелицеприятными глашатаями его святой воли. Но Аввакум – пророк особый, не похожий на других. Его богодухновенная книга уникальна в том смысле, что в ней записан откровенный диалог между глубоко верующим человеком и Богом. Оглушенный пронзительным молчанием Божиим, Аввакум обращается непосредственно к Господу, обращается и от своего имени, от имени своего народа. Он жаждет услышать ответ свыше на жгучий вопрос: «Где ты, Бог?» Разумение Божие превыше разумения человеческого. И многое в этой жизни нам, с нашей ограниченной человеческой логикой, просто не дано понять в совершенстве. В Откровении владычествующий Господь приоткрыл пред пророком Аввакумом свою святую волю. Да, он действительно восхотел использовать халдеев, чтобы наказать народ свой. Близился 605 год до Рождества Христова, роковой год нападения войск Навуходоносора на Южное Царство. Близилась тяжкая година испытаний для всего народа Божия. Но пророчество на этом не закончилось. Пророк взбирается на башню Иерусалимской стены и здесь слышит глас Божий: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Вот-вот Господь откроет Аввакуму что-то крайне важное, поэтому он и говорит пророку: «Пиши разборчиво, чтобы потом каждый смог прочитать и уразуметь сию великую истину». Наконец Господь возвещает Аввакуму: «Душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». В конце концов, надменные халдеи, преклонявшиеся пред идолом своей военной мощи, будут жестоко наказаны. Настанет время, и народ этот навсегда исчезнет с лица земли. А люди праведные, всем сердцем уповающие на Господа, верующие в Него, они выживут. Да, пути Господни неисповедимы. У Бога всему свое время. Мы же в состоянии объяснить и понять далеко не все. Но что бы ни случилось, народ Божий должен пребывать в терпении и уповании. В любой жизненной ситуации мы можем и должны всем сердцем полагаться на всемогущего Господа, на Его милосердие, превосходящее человеческое разумение. Минуло 6 веков после служения пророка Аввакума. Как это случалось и прежде, несправедливость и нечестие расцвели пышным цветом на святой земле. Храм Божий вновь оказался под угрозой разрушения. Только на этот раз храмом было тело Христово, тело Бога во плоти. Люди насмехались над Господом, распятым на Голгофском кресте, и вновь спрашивали: «Где же Бог?» Бог, конечно же, видел творимое людьми зло, но молчал. И когда безгрешный Христос был казнен, казалось, зло в очередной раз одержало победу, свою величайшую победу. Но нет. На третий день Отец Небесный воскресил Своего Сына, всецело уповавшего на Отца. Через воскресение Христово Бог соделал чудо спасения нашего. Бог явил всему миру, что Он воистину есть любовь, что Он всегда рядом, что конечная победа принадлежит добру, а не злу. Ветхозаветный пророк Аввакум умер примерно за 6 столетий до Христа. Ему не довелось узреть тот день, когда Божья любовь и милость были явлены человечеству. Нам повезло больше. Мы знаем, что мы спасены во Господе. И сегодня мы можем вторить словам Аввакума: «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его».
хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но я и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Библейское вещание круглосуточно в вашем доме. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 1 Коринфянам 4:2. Верный, заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный, соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Верный. Верность Господу ведет нас туда, где действует Господь. Верен ли я? Верны ли вы, дорогие слушатели? Да поможет нам быть сам Господь верными Ему до конца.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».

0: прошлые дни британского судоходства владельцы судов в погоне за деньгами часто перегружали корабли, тем самым угрожая опасностью морякам. Многие годы угроза жизни морякам игнорировалась, но однажды один корабль потонул. Но владелец того корабля не очень сильно расстроился по этому поводу, а расстроился другой человек по имени Самуэль Плимсоль, родившийся в 1724 году. Плимсоль осознавал, что жадные люди, перегружавшие свои корабли, подвергали опасности жизни всех тех, кто находился на борту такого корабля. Он взялся за дело, засучив рукава. Сначала он поговорил с владельцами судов, но они только посмеялись над ним. Он говорил с моряками, но одни избили его. Но начатое им дело начало набирать ход. В результате британский парламент вынес постановление о том, что на каждом судне должна быть обозначена линия. Когда судно загружено так, что эта линия совпадает с уровнем воды, то нельзя дальше загружать судно. Линия стала известна как линия Плимсоля. А Плимсоль вошел в историю как друг моряков. Иногда вы чувствуете, что загружены по самую макушку. Иногда кажется, что никого не заботит, сколько свалилось на ваши плечи. Послушайте, есть хорошая новость для вас. Господь нарисовал линию Плимсоля на каждом мужчине и каждой женщине, кто доверился Ему. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Это говорит нам о том, что существует какая-то переломная точка, но Господь не допустит, чтобы вы до нее дошли.
1: Это действительно так. Чем больше становится ноша, тем он милостивее. Замечали ли вы разницу, которую дает молитва, когда ноша становится нестерпимой? Молитва не может изменить какие-то вещи. Она может изменить человека. А уже люди изменяют эти вещи.
0: Никогда не будет такого суда или такого искушения, которого вы бы не могли выдержать. Господь знает вашу предельную точку. Он преданный друг и не допустит, чтобы ваша ноша была тяжелее той, которую вы можете нести.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

В эфире BBN. Евангелие от Иоанна 17:19. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Оправдание без освящения не было бы спасением. Это означало бы назвать прокаженного чистым и оставить его умирать от своей болезни, простить возмущение, а возмутительно предоставить оставаться врагом короля. Это значило бы уничтожать следствие, а на причину не обращать внимания. Такое спасение возложило бы на нас бесконечную и безнадежную работу. Оно заградило бы на время поток, но оставило бы открытым источник нечистот, который рано или поздно с удвоенной силой пробил бы себе дорогу. Но Иисус Христос пришел, чтобы трояким образом уничтожить грех. Он пришел освободить нас от наказания за грех, от власти греха, от обитания в нас греха. До второго освобождения ты можешь дойти сейчас же. Власть греха может быть сломлена сразу же на месте. И этим самым ты вступишь на путь к достижению третьего освобождения. Освобождение от обитания греха. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши. 1 Иоанна 3:5.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы завершим изучение курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, последний урок курса «Доктрина о спасении».
1: Приглашаем вас на последнее, 5-е занятие курса «Доктрина спасения» доктора Леймана Штрауса, который переведен на русский язык для библейского института BBN. Мы с вами начали с первой главы послания Ефесянам «Избраны во Христе». От доктрины избрания перешли к доктринам предопределения и усыновления, которые привели нас к тексту Колоссянам 2:5 «Имеем полноту во Христе». Все, что мы имеем, сосредоточено в личности и труде Иисуса Христа. Все во Христе. Это предложно-падежное сочетание не встречается в Ветхом Завете. Ветхозаветные святые не пребывали во Христе, подобно нам. Этой истины нет также в Евангелиях. В Евангелиях описана жизнь нашего Господа до креста. Положение во Христе стало возможным и определенным только после смерти Господа на кресте, Его воскресение и затем сошествие Святого Духа в Пятидесятницу. Большая часть того, о чем мы с вами читаем в Евангелиях, все еще находится под законом. Под законом Иисус умер на кресте. Но когда в день Пятидесятницы сошел Святой Дух, верующие были перемещены из Адама во Христа. То есть духовно мертвые были оживлены. Мы избраны прежде создания мира. Мы имеем полноту во Христе. Мы предопределены преображаться в образ Христа. И все оправданные уже прославлены. В плане и замысле Бога мы также хороши и имеем такую же уверенность в жизни на небесах, как если бы мы прожили там уже 1 000 000 лет. Такое положение вещей неизменно. Бог принял решение, сделал выбор, и никто не может отменить его. Затем мы начали рассматривать события, связанные со спасением, которые происходят между избранием и полнотой во Христе, завершением нашего спасения. Мы говорили о возрождении, а сегодня поговорим о доктрине оправдания. Прежде чем мы обратимся к тексту, позвольте дать определение оправдания. Я прежде говорил, что пишу и запоминаю определение великих доктрин. Возрождение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он дает верующему грешнику новую жизнь. Это жизнь Божья, поэтому верующий грешник становится соучастником природы Бога. Оправдание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он провозглашает праведным и невинным всех, кто приходит к Нему по вере в Иисуса Христа. Оправдание – это не длительное действие, оно происходит мгновенно, и его невозможно повернуть вспять. Само по себе оправдание не делает нас праведными. Этот термин скорее юридический. Судья провозглашает, называет нас правыми, праведными, невинными. Это не дает покоя многим умам, как Бог может назвать невинным виновного грешника? Как Бог может назвать правыми людей, которые поступают неправильно? Но, повторяю, оправдание – это юридический термин, а Бог наш судья. Он сказал: «Я объявляю вас невинными, при этом зная, что вы виновны». Да, Бог это знает. В 9 главе книги Иова задается очень важный вопрос: как оправдается человек пред Богом? Слово «оправдаться» синонимично слову «быть правым». Оправдание синонимично праведности. Назвать правым или праведным значит оправдать. Но Бог собирается назвать неправых людей правыми. Как при этом он может оставаться Богом? Ведь Бог все делает правильно. Как оправдается человек пред Богом? Хороший вопрос. Ничто не может дать такую же уверенность и мир сердцу верующего, как осознание того факта, что мы правы пред Богом. Это дает мне спокойствие ума. Я могу спокойно лечь спать вечером, потому что я оправдан пред Богом. Не потому, что я заслуживаю этого, не потому, что я заработал оправдание, но мы увидим, как Бог может назвать неправедного человека праведным, как Бог юридически, легально, согласно Писаниям, может посмотреть на грешника и сказать: «Я объявляю тебя невинным». Это доктрина об оправдании. И в Ветхом, и в Новом Заветах оба слова «оправдание» и «праведность» происходят от одного корня. «Оправдать» значит назвать, объявить праведным. Оправдание не имеет ничего общего с образом жизни. Это попросту юридический термин, использующийся в суде. Судья делает заявление, глядя на грешника, он говорит: «Я объявляю тебя невиновным. Ты был неправ, но теперь я объявляю тебя невиновным». Какое достояние быть оправданным пред Богом? Ведь именно оправдание пред Богом имеет истинную значимость. Если я не прав пред вами, это плохо, но если я не прав пред Богом, это трагедия. Итак, давайте приступим к изучению доктрины об оправдании. Есть важная разница между прощением и оправданием. Откройте 13 главу книги Деяний. В 13 главе мы рассмотрим стих 38. Я хочу, чтобы вы увидели важную разницу между прощением и оправданием. Деяния апостолов, 13 глава, 38 стих. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Видите, что есть разница между прощением и оправданием. Уличенного преступника можно простить. Он пойман с поличным, признан виновным. Сам сознает, что виновен, его приговаривают к заключению. Однако глава штата или президент США может сказать в какой-то момент, что заключенный отбыл достаточно по обвинению, и теперь мы простим его. Многие преступники были прощены. Это не значит, что они оправданы, ведь они сделали зло. Из протоколов невозможно стереть доказательства вины преступника. Он был прощен, но его невозможно оправдать. В документах его дела всегда будет написано, что он совершил преступление. Он может получить прощение, но не оправдание. Только Бог может назвать неправедного человека праведным. Если это вас озадачивает и запутывает, мы попытаемся распутать тайну. Прежде чем появляется нужда в оправдании, необходимо какое-то обвинение в неправоте. Если нет нужды в оправдании, то человека не нужно и оправдывать. Чтобы оправдать его, он должен быть объявлен неправым, потому что правого никому не нужно оправдывать. Итак, давайте посмотрим, есть ли хоть один правый человек согласно Писаниям. Откройте 3 главу послания Римлянам. Слово «оправдание» и «оправданный» часто встречается в послании Римлянам. Во-первых, есть ли человек, который не нуждается в оправдании, который не назван виновным, неправым, или который считает, что не нуждается в оправдании? Что говорит Библия? Римлянам 3:10 мы читаем, как написано: «Нет праведного ни одного». Помните, что слова «оправданный», «оправдание» синонимичны словам «правый», «праведный», «праведность». Нет праведного, нет оправданного, нет ни одного. Таков Божий стандарт. По человеческим меркам дело может обстоять иначе. Но согласно Божьему стандарту, абсолютному, а не относительному, нет ни одного праведного. Мы придумываем свою меру. Сегодня все относительно. То, что считалось неправильным 25 лет назад, сейчас считается правильным. У человека все относительно, тогда как Божьи стандарты не приложены. И Библия говорит: нет праведного, нет ни одного. Интересно отметить, какими люди видят себя. Откройте Евангелие от Луки, и в 18 главе этого Евангелия есть интересная история. Она может пролить немного света на наше изучение. Только помните слова «оправданное», «оправдание», «оправдывать», то есть «праведный», «правый», «праведность». 18 глава Евангелия от Луки, начиная с 9 стиха. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и презирали других, следующую притчу. Они полагались на себя, на свою праведность. И, конечно, самые праведные люди часто смотрят на других свысока. Поэтому Писания говорят, что они презирали других. Человек, занятый исключительно собой, мало что из себя представляет. В то же время самоправедному человеку легко замечать недостатки в других». Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытар. Помните, что один из них самоправедный человек. В стихе 9 говорится, что он был уверен в себе. Уверенность в себе, в своей правоте делает меня самоправедным человеком. Таким образом, фарисей молился в себе, и в молитве, о, что это за молитва? Она не пошла выше его неба. Он молился в себе. Обратите внимание, что он страдает от страшной болезни. Кто-то назвал ее перпендикулярным, ярко выраженным «я хитом». Посмотрите на его эгоцентричность в этом тексте. «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Самоправедный человек». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Видите самоправедного человека, занятого исключительно собой? Это его стандарт праведности. В связи с этим откройте 64 главу Исаии и посмотрите, как Бог описывает такого человека. «Если вы относитесь к этой же гильдии, если вы поглощены собой, вот ваше описание». Исаия, 64 глава, 6 стих. Наша с вами фотография. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Вся наша самоправедность. Нужна ли нам праведность, превосходящая нашу собственную? Несомненно. Вся наша праведность, как запачканная одежда в глазах Бога. Далее, откройте, пожалуйста, Римлянам 10 главу. Мы будем читать с 1 стиха. 9, 10, 11 глава послания Римлянам представляют собой диспенсацию в письме Павла Римлянам. Эти три главы повествуют об израильском народе. В первых 8 главах Павел говорит о доктрине. В 9 по 11 главы он говорит о диспенсациях. В 9 главе об избрании Израиля в прошлом, в 10 нынешнее отвержение Израиля и 11 глава будущее спасение Израиля. В 10 главе говорится, почему израильский народ был временно отстранен. Бог не работает сейчас с израильским народом, он работает с миром. В 10 главе Павел объясняет, почему. «Братья, желание моего сердца, молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и стремясь установить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Они хотят оправдаться самостоятельно, потому что не знают о Божьем оправдании. Таково положение язычников и евреев. Нуждаемся ли мы в Божьей праведности? Есть ли у нас нужда в оправдании? Мы знаем, что неправы, и наша самоправедность воняет. Пророк говорит, что она как запачканная одежда пред Богом. Итак, у нас есть нужда в оправдании. Мы пытаемся оправдаться сами. О, у нас в запасе всегда есть оправдание. Вы когда-нибудь пытались проделать этот трюк с женой? Она обвиняет вас в чем-то, а вы говорите: «Дорогая, ну позволь, я тебе сейчас объясню». И пытаетесь оправдаться. Если ваша милая делает то, что вам не нравится, она идет в магазин и тратит на платье больше денег, чем, по вашему мнению, должна была, как в той истории, когда жена прочитала воскресную газету и отправилась в понедельник по магазинам. Весь день она провела в магазинах, а вечером муж вернулся с работы и спросил: «Здравствуй, дорогая, чем ты сегодня занималась?» «Ходила по магазинам», — ответила жена. «А что ты купила?» «Платье». «Красивое?» «Очень красивое». «А сколько оно стоило?» $100. «Что? Одно платье? Отнеси его обратно». «Почему?» «Мы не можем тратить $100 на платье. Я покупаю костюмы за $30 и не собираюсь платить $100 за одно платье». «Но, дорогой, я была в магазине, увидела платье на манекене. Продавец спросил, не хочу ли я его примерить. Я ответила, что оно немного дороговато для меня. А он сказал, что за примерку денег не берут. Так что она примерила платье, и продавец уговорил ее купить его». Рассказывая мужу эту историю, она говорит: «Вот если бы ты только увидел, как оно на мне хорошо сидит. Давай я его примерю». Муж отвечает: «Да я даже смотреть на него не хочу. Мы не можем позволить себе такого платья. Дорогая, ну почему же ты в тот момент не могла сказать: «Отойди от меня, сатана!» А жена отвечает: «Я сказала». На что он ответил, что сзади оно тоже очень хорошо смотрится. Мы пытаемся оправдываться. Понимаем, что неправы, но пытаемся доказать окружающим свою правоту. Оправдание, отговорки, отговорки, самоправедность. Но здесь она не срабатывает. Мы должны быть честными и признать, что не имеем праведности, удовлетворяющей стандартам Бога. А это единственно важные стандарты. Я знаю, что культура меняется. Я знаю, что то, чего мы не делали 25 лет назад, общепринято среди христиан сегодня. Я знаю все это. Но, дорогие друзья, Божьи стандарты не изменились. Библия не изменилась. Когда изменится Библия, изменюсь и я. Но до тех пор у Бога есть стандарт праведности, до которого мы не дотягиваем. Нет ни одного праведного, ни одного, включая вас. Итак, мы увидели нужду в праведности. Теперь давайте рассмотрим средства вменения праведности. Мы неправедны, но Бог называет нас праведными. Каким образом? Он свят и праведен во всем, что делает. Бог никогда не принимает неправильного решения. И когда Он решает оправдать определенных людей, Он имеет на это право. Давайте снова откроем 3 главу послания к Римлянам, где говорится, что нет праведного ни одного. Павел говорит, что мы можем оправдаться. Римлянам 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Это хорошо соответствует 10 стиху. «Нет праведного ни одного». Ни одного праведного, все согрешили. Далее 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Как получаем? Даром по благодати Бога. Я хочу проиллюстрировать благодать Бога на простом примере. Вы никогда его не забудете. Вы можете заменить слово «благодать» словом «подарок» или «дар». Когда вы думаете о благодати, представьте себе подарок. Все, что мы получаем по благодати Бога, дается даром. Это невозможно купить. Это Его подарок. И мы не можем его заработать. Здесь говорится, что мы оправдываемся даром. Что значит даром? Оставьте закладку на 3 главе послания к Римлянам и откройте 15 главу Евангелия от Иоанна, 25 стих. Это пророчество об Иисусе. «Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». Слово «напрасно» или еще можно сказать «незаслуженно», «беспричинно» в данном стихе переведено с того же греческого слова, что и слово «даром». Римлянам 3:24. Вернемся к этому стиху. «Получая оправдание незаслуженно». Ни вы, ни я не сможем найти в себе таких заслуг, за которые Бог должен нас оправдать. Христос незаслуженно пострадал от рук человеческих. Они не могли найти причины, вины, за которые его можно было бы наказать. А мы в себе не можем найти таких заслуг или таких причин, за которые Бог должен был бы нас оправдать и объявить праведными. Оправдание дается даром, незаслуженно, по благодати. Отметьте это как основание. Мы оправдываемся благодатью незаслуженно. Это дар Божий. Как это возможно Богу? Мы же виновны. Мы ничем не заслужили оправдания, но для подобных действий Бога должна быть какая-то причина. У нас не будет в этом курсе времени для изучения доктрины умилостивления, но это слово трижды используется в Новом Завете апостолом Павлом и Иоанном. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих написано: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вы найдете это слово также во 2 главе 1 послания. Слово «умилостивление» связано с удовлетворением гнева Бога. Таково его значение. Есть ли причина у Бога быть милостивым к виновным грешникам? Тем не менее, Бог должен быть удовлетворен, потому что Он уже объявил нечто при происхождении человеческой расы. Во 2 главе Бытия: «В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь». Грех и смерть неразрывно связаны друг с другом. Друзья, их невозможно разделить. Иезекииль, 18 глава, 4 стих, пишет: «Душа согрешающая, та умрет». Грех и смерть невозможно разделить. Римлянам 6:23 мы читаем: «Ибо возмездие за грех – смерть. Кто-то должен умереть за грех, и эта жертва должна удовлетворить Бога. Работа Бога по умилостивлению – это работа Христа на кресте, которая удовлетворила Бога. Бог не может назвать неправого человека правым, пока за его грех не будет внесена плата к удовлетворению Бога. Умилостивление. У нас нет времени на изучение этой доктрины. Это прекрасная доктрина. Как Бог может оправдать грешника? Он ненавидит грех. Его святость требует наказания за грех. Он уже сказал в Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть». Грех и смерть невозможно разделить. Но Бог свят и праведен и должен быть удовлетворен платой за грех, умилостивительной жертвой Христа. Христос пошел на крест и сполна заплатил за все наши грехи. И Бог был удовлетворен его работой. Теперь у Бога есть дар, но мне надо принять этот дар. Бог не избирает произвольно, прежде создания земли, тех, кто попадет на небо, и тех, кто попадет в ад. У Бога есть выбор, но Он есть и у нас. Бог дает нам возможность выбирать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. В 18 стихе этой же главы мы читаем: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Как перейти из смерти в жизнь? Мы должны принять смерть и воскресение Иисуса Христа. Я слышу Евангелие и понимаю, что не прав пред Богом, но я хочу быть правым пред Ним. Таким был вопрос Иова. Как человеку оправдаться перед Богом? Вы хотите закончить свою жизнь в неправоте пред Богом? Я не хочу. Но я не могу получить праведность своими силами. Самоправедность, согласно пророку Исаии, дурно пахнет. Праведность у Бога – это праведность Его Сына. Он хочет вменить ее нам. Он хочет вменить наши грехи своему Сыну, а нам передать Его праведность. Бог может это сделать, потому что цена за грех уплачена. Итак, мы оправданы благодатью Бога. Вернемся к 3 главе послания Римлянам и перейдем к стихам 25 и 26, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Не просто в смерти Христа, но в пролитии Его крови. Спасены благодатью, спасены кровью Христа. Что значит провозгласить праведными? Оправдать. Что такое оправдание? Это суверенное действие Бога, посредством которого мы провозглашаемся праведными. Оно не имеет никакого отношения к святой жизни. Это юридический термин, судебный термин. Судья говорит мне: невиновен. Каким образом? Его Сын уже взял на Себя нашу вину и удовлетворил Бога. Оправданы благодатью Бога, оправданы кровью Иисуса Христа. В 4 главе послания Римлянам объясняется доктрина вменения. Мы упоминали о ней прежде. Глава 4, мы читаем: «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, в оправдание. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». То есть, если ради чего-то нужно работать, то это уже не благодать. Если вы можете заработать оправдание, то Бог будет вашим должником. Он должен будет оправдать вас и меня. Но мы не можем заработать оправдание. Оно дается по благодати, это дар. Каким образом Бог оправдывает? Через кровь Иисуса. Плата за грех внесена, и Бог удовлетворен. А не делающему, но верующему в Того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Мы оправдываемся благодатью посредством крови Иисуса Христа. Есть ветхозаветный текст, который я хочу использовать и постараюсь вас не запутать. Я хочу, чтобы вы открыли текст, знакомый многим христианам, но неправильно толкуемый. Откройте 53 главу пророка Исаии. Знакомая прекрасная глава. Я уверен, что среди вас есть люди, которые знают, о чем я собираюсь говорить. Но есть и те, кто не знают. Вы все знаете, что 53 глава Исаии – это пророчество о страданиях и смерти Господа Иисуса Христа, начиная с 4 стиха. «Но Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни». Стих 5. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». При изучении Ветхого Завета, как и в любом другом тексте, необходимо искать правильное толкование. Никакой библейский текст не может иметь нескольких толкований, у него может быть несколько применений. Это пророчество было написано не для нас. Исаия 53 глава – это пророчество, которое еще не исполнилось. Это слова скажет верный остаток евреев, когда Христос вернется во второй раз. Когда Он придет на землю, те евреи, которые доверились Ему, большинство во время периода Великой Скорби скажут: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше». Это правильное толкование. Мы можем применять этот текст к себе, говоря, что Он был изъязвлен и мучим за наше беззаконие, но это пророчество еще не исполнилось. Да, Христос страдал и умер, но это пророчество написано Израилю, а Израиль еще не признал Его, но Его день наступит. Посмотрите на стих 4 и 6. Это пророчество было написано Израилю согласно правильному толкованию. Оно исполнится в будущем, но мы можем использовать его по применению. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Стих 6 начинается со слова «все» и заканчивается словами «всех нас». Хотите быть оправданными Богом? Отождествите себя с первым и последним словом «все» в этом стихе. Мы все блуждали, как овцы, нет праведного, ни одного. Но Господь возложил на Него грехи всех нас. Вы можете оправдаться, но для этого нужно сделать то, что сделает остаток Израиля, когда вернется Христос. Нам нужно сказать: «Он изъязвлен был за мои грехи и мучим за мои беззакония. Он умер за меня». Недостаточно просто верить этому. Рассказывая Евангелие в 15 главе 1 послания Коринфянам, Павел говорит, что этому можно верить и тем не менее оказаться в аду. Вы можете верить этому умом, академически, верить тому, что 2000 лет назад Христос умер на кресте за наши грехи. Вы можете верить этому и тем не менее оставаться неспасенным человеком. Нужно применить эту истину к себе по вере. Павел красиво выразил ее в послании к Галатам во 2 главе 20 стихом. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Да, нужно применить эту истину к себе. Недостаточно говорить: «Христос умер за нас, Он умер за весь мир». Да, Он умер. Но именно через оправдание по вере праведность вменяется конкретному человеку. «Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня». Я прихожу к Богу и говорю: «Господи, я грешник. Я грешник, нуждающийся в спасении. Я верую, что Твой Сын умер за меня. Здесь и сейчас я принимаю Его своим Спасителем». И незамедлительно Бог оправдывает меня и провозглашает праведным. Он говорит: «Невиновен». Почему? Потому что вся вина была возложена на Его Сына. Вся вина. И когда вы принимаете Его Сына, Бог вменяет ваш грех Ему, а Его праведность вам. И провозглашает вас оправданным, праведным. А ты, дорогой друг, оправдан ли? Ничто не может дать больше мира, уверенности и утешения, чем осознание того, что я оправдан пред Богом. «Как человеку оправдаться перед Богом?» – спросил Иов. Иисус ответил на вопрос Иова. Ответ на него очевиден в Новом Завете. У нас есть время еще для одной мысли. Наконец, мы оправданы верой. И это наша часть. Римлянам 5 глава 1 стих Павел пишет верующим спасенным: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Верой мы применяем оправдание к себе. Только Бог может оправдать. Как я говорил раньше, судья не мог оправдать Пита Роуза. Он мог только простить его, потому что этот человек был виновен. Он был прощен и отпущен из тюрьмы, но в деле этого человека есть запись о его преступлении и вине. Только Бог может оправдать грешника, виновного, потому что Божий Сын заплатил за него. Мы оправдываемся верой и только верой. Откройте снова 3 главу послания к Римлянам, 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Далее 27 стих. «Где же то, чем бы хвалиться?» «Уничтожено». Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Мы ничего не можем добавить к благодати и вере. Бог предлагает дар. Вы принимаете его по вере, и Бог провозглашает вас праведными. Мне бы хотелось пообщаться с вами на предмет мнимого противоречия между Павлом и Иаковом. Иаков говорит во второй главе своего послания, что мы оправдываемся делами, а Павел говорит, что верой. Поэтому критики утверждают, что Библия противоречит себе. Нет, Библия не противоречит себе. В Библии нет противоречий. Иаков говорит о плодах оправдания пред Богом. Как мне оправдаться пред людьми? По плодам моего оправдания. Павел же говорит об оправдании пред Богом. А оно дается по вере. Бог знает, истинно ли я уверовал и принял его сына. Позвольте задать вам вопрос. Как неверующие люди, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, узнают, что вы и я оправданы пред Богом? Не по нашей вере, нет, но по нашим делам. Иаков говорит, что мы оправдываемся пред людьми плодами нашего оправдания, то есть делами, но пред Богом мы оправдываемся верой. Вы говорите, что оправданы пред Богом, а каким нас видят друзья, коллеги, семья? Видят ли они нас праведными пред Богом? Несет ли моя жизнь плоды оправдания? Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за дни, которые мы провели в Твоем Слове. Господи, я молюсь, чтобы каждый из нас становился лучше после изучения этих драгоценных доктрин. И помоги нам приносить плод оправдания. Мы молимся об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал последний урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении». Преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы начнем изучение следующего курса Библейского института BBN. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

В эфире радио ББН, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Псалмопевец Давид говорит в 89-м псалме 12 стихом: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мудрость этого мира говорит: «Зачем тебе идти к Господу? Проживешь и так, ты достаточно разумен». Мудрость же свыше говорит нам: «Только Господь – источник мудрости». Не упустите вечной жизни, не обманитесь, рассчитывая, что впереди у вас еще много времени на подготовку к вечности. Теперь день спасения, ныне день благодати. Придите к Христу и с сегодняшнего дня начните жить вечно для Господа.

В эфире библейское вещание BBN. Апостол Иоанн говорит: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Вот наша опора. Вот Тот, на Кого можно положиться. Наш Господь, наш Творец и, конечно же, наш Спаситель. Знаешь ли ты это, дорогой друг? Задумайся над этим.

0: эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио BBN. Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы уверены, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди таких проповедников, как Довголева Ивана Ефимовича, Рудык Андрея Федоровича и других служителей. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио BBN.

0: Приветствую вас, дорогие друзья, мир вам! Какая удивительная Божья любовь и забота о тех, когда Его дети находятся в трудностях и опасностях. Бог хочет сказать им, что они не одиноки, потому что Его забота и опека сопровождает их. Поэтому Бог хочет ободрить Иакова и посылает ему свои удивительные обетования во сне. Посмотрим, как Иаков их принимает. 5 обещаний дает Бог Иакову. Записаны они в книге Бытие, 28, с 13 стиха по 15. Первое обетование. «Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Второе. «Вот я с тобою». Третье. «И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Четвертое. «И возвращу тебя в землю твою». И пятое. «Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков проснулся и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Иаков не знал, что Бог присутствует везде, потому что Он есть вездесущий. И Он присутствует со своими детьми, когда они находятся в трудностях. Нам приходится удивляться, что такие удивительно хорошие обетования даются Богом Иакову во сне. Но Иаков не доверяет тому, что он видел и слышал. Однако Иаков остается самим собою, хитрым, одиноким, замкнутым в самом себе. Таким, каким он был всегда. Неужели у Иакова нет благодарности Богу за то, что он объявил ему во сне? Нет. Иаков ставит Богу свои контрпредложения. Первое. «Если Бог будет со мною». Ведь Бог в этом ночном видении говорит Иакову, что он с ним. Но Иаков этому не верит. Второе. «И сохранит меня в пути сём», то есть в пути к Лавану. Но Бог обещал Иакову гораздо больше, сказал: «Сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». А ведь это гораздо больше, нежели только путь к Лавану. Третье. «И даст мне хлеб есть и одеться в одежду». В Слове Божьем написано, цитирую: «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего?» Римлянам 8:32. Четвертое. «И я в мире возвращусь в дом отца моего». Но ведь Бог сказал Иакову в видении: «Возвращу тебя в землю сию». Бытие 28:20-22 стих. Пятое. Иаков молится Богу и говорит: «Если ты, Боже, сделаешь все то, о чем я тебя прошу, то этот камень, что я поставил, будет домом Божиим. А из всего, что ты даруешь мне, Боже, я дам тебе десятину», то есть десятую часть. Дал Иаков обещанную Богом десятину или не дал, мы не знаем. Но если он не дал, то он отдал ее своему брату Исаву за все годы. 580 штук скота. В стране хананской был голод. И чтобы пережить такое лихолетие, Иаков посылает своих 10 сыновей в Египет, чтобы они купили там хлеба. Сыновья возвратились, но уже не 10, а только 9. Симеона не было с ними. Они рассказали своему отцу про все то, что с ними случилось. Начальник той страны, говорили они, отнесся к нам весьма подозрительно и строго, думая, что мы есть шпионы, соглядатаи. Мы рассказали ему, что нас было 12 братьев у нашего отца. Одного растерзали звери, а младший остался дома с отцом. Перед нашими очами он приказал связать Симеона, а нам приказал вести купленный хлеб и привезти в Египет младшего брата, тогда только Он поверит нам, что мы не соглядатаи. Услышавший от сыновей эту историю и не видя среди них Симеона, он в отчаянии закричал: «Вы лишили меня детей! Иосифа нет, Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Все это на меня!» Проверим истинность этого заявления и сколько есть в нем правды. Яков говорит: «Иосифа нет». Но он ошибался, Иосиф был. Правда, Яков не знал об этом. Перед его воображением предстала страшная картина, которая навсегда запечатлелась в его памяти. Это окровавленная одежда его любимого сына, которую принесли сыновья Иакова, говоря: «Эту одежду мы нашли в пустыне. Не есть ли это одежда твоего сына?» Как видим, здесь выполняется закон пожинания. Яков обманул своего лишившегося зрения отца, а сыновья обманули своего отца Иакова. Дальше Яков говорит: «Симеона нет». Но Симеон был. Когда перепуганные братья выскользнули с перед очей грозного начальника Иосифа, а это был он приказал развязать Симеона и по-братски позаботился о нем. Дальше Яков говорит: «И Вениамина взять хотите?» И здесь Яков ошибся. Иосиф не хотел ни Симеона, ни Вениамина взять, а он хотел объединить всю семью. Божье провидение приготовило такой план, чтобы провести Иакова и его семью через тяжкие испытания или тени жизни, чтобы сделать жизнь Якова и его семьи лучшей, согласно намеченного Божьего плана. Жизненные испытания святого апостола Павла совершенно по-иному смотрит на жизненные тени святый апостол Павел. Его страдания не были следствием его воображения, но были настоящими, страшными и весьма жестокими. Наше сердце содрогается и холодеет лишь при мысли о таких страданиях, через которые проходил святый апостол Павел. Но он знает, что любящим Бога все содействует ко благу. Часто мы не в состоянии понять настоящего значения страданий и для чего они посылаются нам. Но мы потом поймем их настоящее значение, как об этом сказал Иисус Христос апостолу Петру. Цитирую: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна 13:7. После, мой брат и сестра, ты поймешь настоящее значение твоих страданий. В Слове Божьем хранятся замечательные истины, за которые стоит страдать. Святый апостол Павел пишет к верующим в Риме, включая и самого себя, цитирую: «Если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Римлянам 8:17. «Но если страдаете за правду, то вы блаженны». 1 Петра 3:14. «Вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Евреям 10:3. «Ибо думаю, что нынешние страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Страдания есть великим подвигом, и те, кто страдает за истину и не поколеблются в своих убеждениях и упованиях веры, таких святых апостол Петр называет блаженными. Можем ли мы понять страдающего Бога, который послал своего единородного Сына на муки и позорную смерть на кресте Голгофском? Бог не послал вместо своего Сына заместительную жертву, как Он это сделал с Авраамом, пожалев его и вместо его сына Исаака принял заместительную жертву овна. Но его безграничная любовь была так велика погибающим грешникам, что он не пожалел самого себя, но отдал своего сына на смерть и поругание, чтобы спасти всякого грешника, верующего в искупительную жертву Божьего Сына Иисуса Христа. Иоанна 3:16. Святой апостол Павел своими духовными очами видел и знал, за что стоит бороться, страдать и даже отдать свою жизнь, если это будет надо, согласно воле Божьей. Поэтому он и пишет к верующим в Коринфе, цитирую: «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4:17-18.
1: Пусть Господь благословит вас!

Короткое, двусложное «прости» бывает тяжелей подъемов горных. Как тяжело его произнести, как часто застревает оно в горле. Но с ним связал прощение свое Отец Небесный и Творец прощения. Прощает прегрешение твое, когда другим прощаешь прегрешения. Еще в раю, где согрешил Адам, приняв жены пустые заверения, Отец любви «прости» за них сказал, принесши жертву умилостивления. А на кресте кровавое «прости» сказал собой Отцу за нас Спаситель. Весь грешный мир в Иисусе Бог простил, а вы принять прощение не хотите? Не давит грех, еще не надоел? Или на себя надежду возложили, на шаткую опору добрых дел, на временное, что сгниет в могиле? Но если тяжело тебе в пути, и со грехом бороться нету силы, приди к Христу, скажи Ему «прости». Его любовь тебя уже простила. Скажи «прости», перебори себя. Всем обижающим скажи «прощаю». Спаситель ждет, Он умер за тебя. Скажи ж Ему «прости». Я умоляю.

В городе Листре, в Малой Азии, апостолам Павлу и Варнаве было необходимо убедить местных жителей, чтобы те, изумленные чудом исцеления никогда не владевшего ногами человека, перестали считать апостола воплощением богов, а веровали в единого Бога, Создателя и Промыслителя Вселенной. Апостолы не могли цитировать этим людям определенные стихи из закона или пророков, которых люди не знали. А для своих доказательств апостолы воспользовались всемирным сознанием существования высшей силы и высшего разума, которого принято называть именем Бог. Апостолы Павел и Варнава в Листре проповедовали о Боге, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Две главные истины доступны уму всякого человека. Читает ли он Священное Писание, или же никогда о нем и не слыхал. Но эти истины от сознательного детского возраста и до самой могилы находятся вблизи каждого человека, а именно: существующий мир, небеса и земля сотворен разумным Богом. И этот Бог посылает все потребное для жизни людей и животных. Разумный Бог во все века находил возможным и нужным входить в общение с человеком, которых он выделил из числа всех животных замечательной особенностью или способностью интересоваться прошлым, настоящим и будущим и искать причину всех причин. Познание Бога давалось людям в разных местах и в разное время. Но наши сведения об этом очень ограничены. Библия определенно учит, что первые люди имели близкое общение с Богом, но лишились его за свое непослушание и неверие. С течением времени люди уходили дальше и дальше от Бога, который, однако, в своей любви к человечеству избирал из общей массы особенных лиц, приближал их к себе, открывал им свою волю и посылал их к людям с предупреждением и наставлением. В Библии имеется такая заметка о допотопном праведнике. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей». Еврейский текст содержит немного больше, чем говорит нам русский перевод. Енох не только ходил перед Богом, перед которым ходят все люди, сознают ли они это или не сознают, но Енох ходил с Богом, пребывал с ним в общении. О необходимости такой поправки еще можно догадаться. Но значение имени первого сына Енохова является в своей сущности пророчеством. Мафусал, по-еврейски Метушелах, это не одно слово, а целое предложение. Мету – его смерть, Шелах – посылать, то есть – его смерть пошлет или исполнится при его смерти. Интересующиеся вычислениями могут сами убедиться, что Мафусал или Метушелах жил 969 лет, а год его смерти был годом всемирного потопа. В Новом Завете, в послании Иуды в 14-15 стихах имеем одно из пророчеств Еноха, которое в первую очередь относилась к суду Божию во время потопа, и который относится и ко второму пришествию Христа. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Правнук Еноха по имени Ной был строителем ковчега, проповедником правды, человеком праведным, которого со всей его семьей Бог сохранил и спас от вод потопа. Хотя об Аврааме написано, что он знал и соблюдал Божьи повеления, уставы и законы, но только через Моисея с горы Синайской Бог дал израильскому народу свои заповеди,
которые были начертаны на каменных скрижалях и хранились в ковчеге Завета, и свои законы, которые были написаны в книге закона, которая хранилась при ковчеге Завета. И Иисусу, сыну Навину, преемнику Моисея и будущим иудейским царям было предписано, чтобы они имели у себя под рукою книгу закона и получались из нее постоянно. От священников тоже требовалось, чтобы они знали закон Божий и получали народ. Пророки были толкователями и утверждателями закона Божия. Как и древле, Бог избирал их из людей разных сословий. Из царского дома, из среды священников, из земледельцев и даже из пастухов. Они пылали любовью к Богу и страдали душою за нечестие своего народа. Их писания являются второй частью еврейской Библии и великим даром Божьим для всего человечества. Писания пророков помогают людям познать Иисуса из Назарета как Христа и Сына Божия. Псалмы от начала до конца прославляют святость и верность Божью и возвеличивают Его неизменное Слово. Одинокие, скорбящие, унывающие находили и находят утешение для своей души во вдохновенных гимнах израильских псалмопевцев. Но и в псалмах имеется очень много пророчеств, какие исполнились в жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Во все века Бог посылал и посылает людям свои дары и милости, потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь.

Мир Божий всем вам! Сегодня мы прочитаем из книги пророка Иеремии, 6 главы, стих 16. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». В прошлый раз мы уже говорили, что здесь сам Господь говорит к человеку, как к своему творению, и особенно как к своему народу Израилю, и к нам, живущим в 20 веке, эти слова тоже сегодня звучат от Бога. Бог повелевает нам остановиться на наших путях, которые мы себе избрали, оставив истинный путь Божий, и которые приведут нас в погибель. Ведь спасение только на пути Божьем. Пути Его истины, пути, открытым нам в Святом Писании. Поэтому стоит послушаться голоса Божия и остановиться на наших собственных путях, чтобы вернуться на путь Божий, путь Христов. Ведь на Христа были возложены все преступления, которые мы совершили и совершаем, идя своими путями. Дальше он говорит здесь: рассмотрите. Рассмотрите или подумайте, рассудите. Здесь Бог говорит к сознанию человека. Как же мы можем увидеть истину или где она открыта для нас? Конечно, только в Слове Божьем. Не в каких-нибудь традициях, не в каких-нибудь преданиях и не в какой-нибудь философии. Слово Божие – это зеркало, которое может правильно показать нам нас самих, если мы хотим знать, в каком мы состоянии не в глазах людей, а в глазах святого Бога. Псалмопевец говорит в Псалме 118, стихе 105 так: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Только оно может показать нам, как далеко мы от Голгофы, как далеко от узкого истинного пути, ведущего в небо. Оно может показать нам, как далеко мы от святости Божьей, от смирения, от чистоты и от плодовидности для Господа. «Рассмотрите», — говорит Господь, и потом говорит: «расспросите». Как мы уже заметили, что истина находится только в Слове Божьем, а не в человеческой философии, несмотря на то, как хороша может быть эта философия. Бог никогда не изменяется и планов своих не меняет. Что Он определил, то Он открыл в Своем Слове, и все это сбудется точно так, как мы читаем в Слове Божьем. И если мы желаем знать Его волю, то есть волю Божию, то мы должны обратиться за советом к Его Слову, потому что в Слове Божьем, в Библии, выражена воля Божия для нас. И мы должны туда обращаться, а не к человеку. Иногда бывают случаи, когда мы должны послушать хорошего совета от нашего ближнего, от нашего брата. Но это не в смысле нашего спасения. А есть вещи, которых мы не можем замечать сами в себе, а со стороны их лучше видно. Это относится больше к нашему поведению среди людей, к нашему характеру. Расспросите, поищите узкого пути. Если уклонились от него или если никогда на нем не были, то сегодня подумайте, чтобы найти этот путь и идти по этому пути в счастливую вечность. И тогда дальше он говорит: найдете покой душам вашим. Покой душе, покой сердечный – это есть признак пути, на котором вы идете. Если в вашем сердце есть настоящий мир, покой, то вы на хорошем пути. Уклонение от пути истины всегда сопровождается неспокойствием души, сердца человека. Вот почему многие, даже так называемые христиане, не имеют мира в своих сердцах. Не знают, что с ними будет после смерти, поэтому всю жизнь пробуют спасти себя самих и погибают неспасенными.
Весь мир сегодня неспокоен. Весь мир сегодня волнуется, беснуется и готовится к страшной катастрофе, потому что в сердцах людей нет мира. Сегодня, как никогда раньше, говорят много о мире, устраивают много конференций, но ни одна из этих конференций не приведет к настоящему миру, потому что люди отвергли князя мира. А этим князем является Иисус Христос. И как Слово Божие нам говорит, что никакая философия человеческая не заменит того, что написано в Писании от самого Бога. Религиозные люди тоже хотят найти мир. Им сказали, что добрыми делами они заслужат себе счастливую вечность. Принадлежанием какой-то церкви, к одной или другой, они попадут на небо. Но это все человеческие философии. И никто еще сам себя спасти не мог. Если бы возможно было человеку спасти самому себя, то Христос не приходил бы, чтобы умереть на кресте страданий. Приняв истину Христову, человек находит покой в душе своей. И поэтому сказано здесь, найдете покой душам вашим. Истинный покой, истинная радость – это плоды Духа Святого. И пока Дух Святой не живет в человеке, напрасно он думает иметь покой и уверенность в спасении. И неважно, кто этот человек – атеист, марксист, религиозный и добрый человек, плохой человек, как мы говорим, пока в нем Дух Святой не будет жить в его сердце, никогда он мира не будет иметь. Дух же Святой входит в человека во время покаяния. И когда это покаяние совершается на основании Священного Писания. Есть покаяние, которое ничего человеку не дают. Когда была война, на фронтах, я думаю, все люди каялись. Все люди взывали к Богу о помиловании. Когда бомбы падали на голову, многие кричали: «Помилуй, спаси Господи, прости Господи». Но надо каяться от сердца, каяться перед Богом и каяться так, чтобы оставить всякий грех, а не так, чтобы завтра повторять его опять. Христос призывает к себе всех труждающихся, изнемогших, обремененных от усилий спасти себя, прийти к Нему. Он хочет, чтобы они пришли, и Он даст им покой. Читаем Матфея 11, 28-30. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Вот здесь несколько вещей. Во-первых, говорит, придите ко Мне, то есть к Иисусу Христу. Там все, что нам нужно, и тот покой, который мы желаем. Потом Он приглашает здесь всех. Он обещает успокоить всех. Но для этого нужно взять иго Его на себя. То есть, то, что Он повелевает, надо согласиться с тем, взять и учиться от Него. «Научитесь от Меня». Он говорит, «Я кроток и смирен сердцем». И когда сердце наше смирится перед Ним, тогда мы найдем покой душам нашим. О, как бы хотелось, чтобы вы, дорогие слушатели, сделали это сегодня и, покорившись этому призыву Божию, этому повелению, нашли покой душам вашим. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. А этот мир Божий превосходит человеческое разумение. Этот покой душевный – это наибольшее богатство, которое человек может иметь в этой жизни. Но евреи, которым Иеремия писал или говорил это, сказали: «Не пойдем». Народ израильский упорно заявил, что не желает слушаться повеления Господня. И дальше в этой главе мы читаем, что Господь должен был наказывать их.
Их наказание было не вечным, в одном смысле, а временным, потому что те, которые умерли во грехах, конечно, погибли. Но здесь говорится о наказании в том, что они были удалены из своего наследия. Они лишились своих владений в земле обетованной. Но для нас это имеет вечное значение. А поэтому примем Слово Божие в свои сердца, в свою жизнь, чтобы не погибнуть душами нашими навеки навсегда. Господь по любви Своей к нам говорит сегодня через Слово Свое, чтобы предотвратить пламенный гнев Его, который вскоре возгорится над непокорными. Да поможет же вам Господь, дорогие слушатели, принять Его Слово, покаяться в ваших грехах, то есть оставить свои пути и стать на путь Божий, наследовать жизнь вечную через Иисуса Христа, который своими страданиями, смертью и воскресением сделал все это возможным для всякого человека, который желает обратиться к Нему. Да благословит всех вас Господь. Аминь.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам, в 10 главе, в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире библейское вещание BBN. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна 1:3. Слово Божье говорит нам, что мы только со всеми святыми можем постигнуть, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3, 18-19. Поэтому обращаться с мудрыми и святыми в Господе – это лучшая школа нашему сердцу.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31 притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея.
2: Глава 10. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякую немощь. Имена 12 апостолов следующие. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который был предателем его». Этих 12 послал Иисус и дал им такие повеления: «На путь к язычникам не идите и в город Самарянский не входите. Идите лучше к овцам, погибшим дома Израилева. И когда пойдете, проповедуйте и говорите: близко Царство Небесное. Болящих исцеляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите себе ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои, ни суммы на дорогу, ни двух рубашек, ни обуви, ни посоха. Ибо работник достоин пропитания своего. И в какой бы город или селение вы ни вошли, узнайте, кто в нем достоин, и там прибудьте, пока не выйдете. Входя же в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» И если дом будет достоин, да придет мир ваш на него. Если же не будет достоин, мир ваш к вам да возвратится. А кто не примет вас и не послушает слов ваших, стряхните пыль от ног ваших, выходя вон из дома или из города того. Истинно говорю вам, легче будет земле Содомской и Гоморской в день суда, чем городу тому. Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Итак, будьте разумны, как змеи, и бесхитростны, как голуби. Берегитесь же людей, ибо они предадут вас в судилище, и в синагогах своих подвергнут вас бичеванию. И к правителям и царям поведут вас за меня во свидетельство им и язычникам. И когда предадут вас, не заботьтесь, как или что вам сказать, ибо дано будет вам в тот час, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить о вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец дитя свое, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Потерпевший же до конца, тот и будет спасен. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете вы обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и раб не выше господина своего. Достаточно для ученика, чтобы он стал как учитель его, и раб как господин его. Если хозяина дома прозвали Веэльзевулом, тем более домашних его, поэтому не бойтесь их, ибо нет ничего скрытого, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Что говорю вам в темноте, скажите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь лучше могущего душу и тело погубить в гиенне. Не два ли воробья продаются за ассарий, мелкую монету? И ни один из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сосчитаны. Не бойтесь же, вы лучше многих воробьев. Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, исповедую и я его перед Отцом моим, который на небесах. И кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я от него перед Отцом моим, который на небесах. Не подумайте, что я пришел принести мир на землю. Я пришел принести не мир, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его и невестку со свекровью ее. И враги человека домашние его. Любящий отца или мать более меня не достоин меня. И любящий сына или дочь более меня не достоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, не достоин меня». Нашедший душу свою потеряет ее, и потерявший душу свою за меня найдет ее. «Принимающий вас меня принимает, и меня принимающий принимает пославшего меня. Принимающий пророка во имя пророка получит награду пророка, и принимающий праведного во имя праведного получит награду праведного. И кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды только во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Глава 11. И было, когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел он оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в тюрьме о делах Христовых, послал через учеников своих сказать ему: «Ты ли грядущий, или ожидать нам иного?» И ответил им Иисус: «Пойдите, возвестите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые восстают, и нищим благовествуется, и блажен тот, кто не соблазнится из-за меня». Когда же они уходили, начал Иисус говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Не тростник же ветром колеблемый? Но зачем же вы ходили, чтобы увидеть человека, облеченного в мягкие одежды? Но носящие мягкие одежды в домах царей? Так зачем же вы ходили? Увидеть пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка, это тот, о ком написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, не восставало среди рожденных женами большего, чем Иоанн Креститель, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия овладевают им. Ибо все пророки и закон пророчествовали до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илия, имеющий прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Кому же уподоблю род этот? Он подобен детям, сидящим на площадях, которые, обращаясь к другим, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не били себя в грудь. Ибо пришел Иоанн, и не ест, и не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, любящий есть и пить вино, друг мытарей и грешников. И оправданием премудрости были дела ее». Тогда начал он укорять города, в которых совершилась большая часть чудес его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне совершились чудеса, совершившиеся в вас, то давно бы они в рубище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону легче будет в день суда, чем вам. И ты, Капернаум, до неба ли ты будешь вознесен? До ада ты будешь низвергнут, потому что если бы в Содоме были совершены чудеса, совершившиеся в тебе, он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской легче будет в день суда, чем тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Да, Отче, ибо так было благоугодно тебе. Все мне предано Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому хочет Сын открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Может быть, вы обращали внимание на то, что маленького ребенка не нужно учить делать что-то плохое. Наоборот, чтобы научить хорошему, нужно потратить много сил и времени. А плохое, казалось бы, уже присуще ребенку от самого рождения. Вот это и есть тот самый грех, живущий в человеке. Иногда с ним еще можно справиться, сконцентрировав усилия воли и чувств, но чаще он уже сам полностью контролирует человека, и вырваться из его объятий очень и очень трудно. Но зачем прилагать тщетные усилия, если можно довериться Иисусу Христу, который очистит вас от греха мгновенно? Обратитесь к Нему в молитве сейчас. –

0: эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Его сопровождали 7 сопровождающих. Деяния апостолов, 20 глава, 4 стих. После того, как между Варнавой и Павлом произошли разногласия, и они отправились каждый своим путем, Павел в последующие годы своего служения никогда не забывал эту ситуацию. Без всякого сомнения, это был нелегкий жизненный урок, и впоследствии Павел, по своей видимости, осознал мудрость Варнавы в том, чтобы дать Марку еще один шанс проявить себя в служении, так как в конце своей жизни Павел написал Тимофею о том, чтобы привести Марка с собой, потому что Павел нуждался в нем в тот момент. В этом же письме Павел поделился принципом, которому он научился у Варнавы: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Павел настолько близко принял и усвоил принцип наставничества, что многих других мужей, присоединившихся к нему в служении, он воспитывал так же, как и Тимофея. Когда читаешь Писание, то создается такое впечатление, что Павел имел целую школу подготовки служителей, путешествующую вместе с ним. Вот что говорится об этом в Деяниях апостолов в 20 главе 3-4 стихами. «Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и осийцы Тихок и Трофим». Подобное было свойственно только Павлу. Он хорошо понял смысл принципа наставничества, и если этот принцип был разумен и действенен в отношении одного человека, то есть Марка, то почему бы не сделать то же самое в отношении 5 и более в одно и то же время? Не будем забывать, что наш Господь Иисус Христос также следовал этому принципу во время своего земного служения, когда Он избрал 12 апостолов для дальнейшего наставничества. Несмотря на то, что Он знал, что один из 12 впоследствии предаст Его и закончит жизнь самоубийством. Подобное, пожалуй, испытывал и Павел. У него был напарник по имени Димас, который впоследствии также оставил его. С большой вероятностью можно сказать, что никто не сможет сделать своих последователей верными до конца. Но мы, тем не менее, должны следовать принципу наставничества в своей жизни и в своем служении потому, что он имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа. Уверен, что вы также получили хороший урок на примере Варнавы. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что принцип наставничества имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы на волне библейского радио BBN. Вечер. Как прекрасно с Богом соединиться, как в душе приятно, как она стремится рассказать про радость, поделиться с горем, чтоб вкусить в нем сладость, чтоб сравниться с морем. Ветер, как приятен ты в своем ласканье, цвет так ароматен ты в благоуханье. Щебет птиц не слышно вечером порою, погрустить привычно в тишине не скрою. Но мне в сердце радость сам Христос вселяет, и общенье сладость душу наполняет. Грусть моя большая, что не всякий знает, что Христос, спасая, милость предлагает. Дорогие друзья, вы-то знаете о Христовом спасении? Почему же еще вы не пришли к Нему? Склонитесь пред Ним, и Он хочет войти в ваше сердце сегодня.

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит», которая являлась очень важным руководством для богослужений в израильском народе. Народ, избранный Богом для того, чтобы являть Его святость на земле, получил подробные предписания, каким образом будут выглядеть внешние проявления их взаимоотношений. Если до Моисея Бог общался только с отдельными личностями, патриархами, то теперь Он обитает среди Своего народа в скинии, устроенной по Его слову. Приходящий сюда должен сознавать, что он приходит в присутствие Бога, и это требует от каждого человека святости и чистоты. Прежде чем предстать пред Богом, необходимо очиститься от грехов. Вот почему были так важны жертвоприношения, которые совершались в храме ежедневно. Сегодня мы еще немного поговорим о порядке жертвоприношений и перейдем к разговору о самих действующих лицах, о священниках и первосвященнике. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 7 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 7 главы книги «Левит». На очереди стихи с 15 по 17. «Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно, а оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех». Мирную жертву надо было съедать сразу, без промедления. Таким образом, мы должны всегда держаться поближе ко Христу, чтобы иметь мир в нашей душе и силу противостоять соблазнам. Христос дает мир только Своим, только тем, кто вошел в это чудесное, неповторимое общение с Ним. Мы должны взирать на Него и находить в Нем свое вдохновение. Когда вы поймете, как чуден Христос, могущий дать вам все необходимое, тогда мир Божий, который не подвластен пониманию, войдет в ваше сердце. Какой неповторимый образ Христа предстает перед нами во всех этих жертвах. Теперь рассмотрим некоторые стихи из оставшейся части 7 главы и прочтем 17 и 19 стихи. «Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Человек, который был нечист и ел от мирной жертвы, не мог находиться среди народа Божьего. И сегодня, если верующий хочет войти в общение с Богом, он должен исповедать свои грехи». Прочтем теперь стихи 22, 23, 26 и 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте, и никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота». А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. Мы с вами уже обсуждали запрет есть кровь. Он еще раз напоминает, что человек искуплен кровью И это является основанием для того, чтобы Бог принял нас. Тук же запрещалось есть потому, что он принадлежал Господу. Прочтем стихи с 28 по 34. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю, ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Аарон, его сыновья и остальные священники получали свою долю, грудь и плечо. Грудь символизирует любовь Христа к нам. Вот как говорит об этом 8 стих 5 главы послания к римлянам. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». 20 стих 2 главы послания к Галатовым говорит о Христе, возлюбившем нас и предавшем себя за нас. 1 стих 13 главы Евангелия от Иоанна говорит, что Христос, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Плечо символизирует силу и власть Христа, который спасает нас полным спасением. В стихах с 27 по 30, 10 главы Евангелия от Иоанна, об этом говорится так. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Христос любит своих вечной любовью, и Он спасает их полным спасением. Вот какова наша доля во Христе. Жертвы Ветхого Завета не гарантировали спасение сами по себе. Ветхозаветные святые спасались верою, так же, как и мы спасаемся верою. 6 стих 4 псалма гласит «Приносите жертвы правды», и уповайте на Господа. Богу нравится, когда жертвы приносятся в вере и с благодарением. Бог гневается, когда в жертву приносится нечистое и поврежденное, о чем мы читаем в стихах с 7 по 14 первой главы книги пророка Малахии. Всем жертвам Ветхого Завета недоставало окончательности, совершенства. И они обрели эту окончательность и совершенство в жертве Иисуса Христа. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит, «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Прочтем теперь стихи с 35 по 38. «Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении». о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синае, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношения их». В этих последних стихах Бог подводит итог указаниям, которые Он дал Аарону и всем священникам, установив закон о жертвах. А сейчас мы с вами начинаем изучение 8 главы книги Левит. Глава эта рассматривает посвящение Аарона и его сыновей на священство и перекликается с 28 стихом 7 главы послания к евреям, где сказано: «Ибо закон постановляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Посвящение на священство имеет большое значение, поскольку оно проливает свет на то, что мы сегодня называем посвящением в наших церквях. Позвольте вам заметить, что многое из того, что мы сегодня называем посвящением, является жалким подобием настоящего посвящения. Сейчас все наше внимание будет направлено не на жертву, а на священников. Мы оставим медный жертвенник и повернемся к медному умывальнику. На медном жертвеннике Бог покончил с грехом раз и навсегда. Это, однако, не значит, что спасенный грешник был безупречен. К сожалению, он продолжал грешить. Поэтому Бог должен был привести его к медному умывальнику. Там Бог умывал грешника, чтобы грешник оставался чистым. Бог по-прежнему умывает нас в медном умывальнике. Иисус по-прежнему припоясан полотенцем служения. Он умывает нас в медном умывальнике своей крови, и это постоянно очищает нас от всех грехов. У Израиля были свои священники, и эта книга была написана специально для них, для левитов. Первоначально Бог задумал сделать из всего народа Израилева царство священников. Об этом прямо говорится в 6 стихе 19 главы книги «Исход». «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Но так не произошло. Грех израильтян, который они совершили, сотворив себе золотого тельца, не дал им стать царством священников. Священниками стали лишь представители одного колена – колена Левия. И только один человек из этого колена был избран в первосвященники. И этим первосвященником стал Аарон. Сегодня священство – это церковь, а великий первосвященник – Христос. Посмотрим, что говорит на этот счет Писание. В 1 стихе 8 главы послания к евреям сказано: «Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». В 9 стихе 2 главы 1 послания Петра говорится: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 10 стих 5 главы книги Откровения гласит: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». 6 стих 1 главы книги Откровения: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». 10 стих 13 главы послания к евреям: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. И этот жертвенник сегодня на небесах у престола благодати». Я полагаю, что в будущем, во время тысячелетнего царства, когда церковь будет восхищена, священниками на земле станет народ Израиля. Определение священника было дано в Библии. Человеку здесь не пришлось ничего изобретать. Ибо всякий священник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, сказано в первом стихе 5 главы послания к евреям. Священство в Писании не имеет никакого сходства ни с каким священническим служением никакой религии в наши дни. Священник представляет человека перед Богом. Он предстает перед Богом от имени человека. Он прямая противоположность пророку. Пророк приходит от Бога и говорит за Бога с человеком. Священник приходит от человека к Богу и говорит с ним от имени человека. Вы видите, что Господь Иисус – это и пророк, и священник. Он пришел от Бога и говорил с людьми от имени Бога. Он явил людям Бога. А теперь он обращается от имени человека к Богу. Он стал нашим великим первосвященником. Он представляет нас на небесах перед Богом. И не просто представляет нас Богу, ведь все христиане находятся в Иисусе. Друзья мои, если вы не в Нем, то значит вы сейчас не на небесах. Самим нам туда никак не попасть. Чтобы понять значение книги Левит и в особенности значение священства, необходимо знать и понимать символику скинии. Образная палитра скинии и священства настолько богаты значением и деталями, что существует опасность переоценить что-то одно за счет недооценки чего-то другого и прийти в результате к неправильным выводам. Прежде всего, я считаю, мы должны хорошо осознать и понять, что внешний двор скинии символизирует наш мир на земле. Именно здесь истекал кровью и умер Христос. А святилище – это то невидимое место, куда ушел наш великий первосвященник. Собственно, именно это произошло, когда Господь Иисус умер на кресте и затем вознесся на небеса. Как мы уже однажды упоминали, до Него скиния находилась в горизонтальной плоскости, а Он перевел ее в вертикальное измерение, обратив к небу. Другими словами, жертвенник сейчас находится здесь, там, где Он умер, на кресте, а святилище – на небе. И Христос сейчас пребывает во святом святых. Давайте послушаем, как это объясняют некоторые места из послания к евреям. 14 стих 4 главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». 11 стих 9 главы. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришел с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворенную, то есть не такового устроения». 1 и 2 стих 8 главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища в скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». И, наконец, 23 и 24 стихи 9 главы. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И сегодня он там, на небесах. Нам необходимо твердо усвоить этот факт, признать его неотъемлемым для нашей веры. Мы приходим в церковь, выполняем некие обряды и часто забываем о реальности нашей веры. А реальность в том, что Христос сегодня на небесах, друзья мои. Через Него вы можете и должны обращаться к Богу. И вам повелевается делать это с дерзновением. Христос рядом с Богом, и там Он ожидает нас. Друзья мои, вы не одиноки. Бог вам вполне доступен, доступен через Христа. 12 раз в 8 главе говорится о том, что Господь давал повеление Моисею. И последний раз был самый важный. В 36 стихе мы читаем: «И исполнил Аарон и сыновья его все, что повелел Господь через Моисея». Исполнить все, что повелел Господь, можно только путем посвящения. Некоторые считают, что книгу Левит можно считать написанной позже остальных книг Библии, потому что в ней якобы было изобретено священство. И тем не менее в ней сказано, что все было сделано именно так, как повелел Господь. Если вы верите в богодухновенность Слова Божия, тогда вы не сможете согласиться с предположением о более позднем написании книги Левит. Ведь вера в богодухновенность Библии предполагает, что она была написана так, как повелел Бог. Рассмотрим структуру 8 главы, в которой говорится о посвящении на священство. Стихи с 1 по 5 – призыв ко всему народу прийти посмотреть на обряд посвящения. 6 стих – омовение Аарона и его сыновей. Стихи с 7 по 9 – облачение первосвященника в соответствующие одежды. Стихи с 10 по 12 – посвящение первосвященника. 13 стих – облачение священников в соответствующие одежды. Стихи с 14 по 30 – очищение Аарона и священников кровью жертв. Стихи с 31 по 36 – заповеди Аарону и его сыновьям. Итак, давайте прочитаем о том, как Моисей собрал все общество посмотреть обряд посвящения. Начнем со стихов 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисею велено привести Аарона и его сыновей, а также принести все предметы, необходимые для посвящения священников, ко входу скинии. Перечень этих предметов несколько напоминает ассортимент небольшого универсама, но каждый из них имеет большое значение. Затем Моисей должен собрать все общество, чтобы наблюдать обряд посвящения. Обряд этот будет очень величествен. Все увидят, как Бог отбирает обыкновенных людей для своего служения. Тут хочется воскликнуть «Аллилуйя!», потому что Он сделает то же самое и с вами, и со мной. 28 стих 7 главы послания к евреям гласит: «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Действительно, Христос – истинный и высший священник. В каком-то смысле можно сказать, никто более не был по-настоящему посвящен священнике. Но здесь, в книге Левит, мы узнаем о том, что Бог ставит на священническое служение людей с немощами. Если бы Господь требовал совершенства, то мы все остались бы в стороне. Но слава Богу, Он принимает людей такими, какие они есть, с их немощами, слабостями. Прочтем теперь 4 и 5 стихи. Моисей сделал так, как повелел ему Господь. И собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «То, что повелел Господь, сделать». Моисей поступает так, как ему велено. Люди также повинуются и собираются посмотреть на церемонию посвящения. Моисей объясняет им, что выполняет указания Бога во всем, что делает. А далее мы читаем об одном очень важном моменте этой церемонии. Вот 6 стих. «И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою». Многие сегодня утверждают, что они готовы и могут служить Господу только потому, что спасены жертвой Христа. Действительно, главное – это спасение. Но ведь для служения необходимо также очищение. Чтобы предоставить себя для служения Богу, вы должны очиститься. Об этом важном мы еще поговорим в следующий раз.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Хитрости животных. По сей день ведутся дебаты о том, действительно ли шимпанзе способны общаться посредством языка. Но в одном у спорящих сомнений нет. Эти обезьяны способны понимать простые предложения. Однако это вовсе не доказывает родства между человеком и обезьянами. Исследования показали, что дельфины и морские львы тоже понимают человеческую речь. Ученые одними и теми же методами учат людей и голубей запоминать цепочки чисел. Выяснилось, что люди в среднем запоминают последовательности из не более чем 9 чисел, а голуби из 5. Оказалось также, что голуби, подобно людям, запоминают целые списки, группируя их элементы по принципу сходства. Ученые всегда полагали, что хитрость с перебитым крылом птички-ржанки объясняется ее инстинктом – увести хищников подальше от гнезда с птенцами. Однако новые исследования показали, что эти птицы ведут себя по-разному в зависимости от того, знаком ли им хищник и насколько он опасен. Выяснилось также, что дельфины прячутся от рыболовных судов. Завидев судно, они не выпрыгивают из воды. Если же это не удается, они держатся справа от судна, потому что краны и сети обычно расположены слева. Как выразился один ученый, животные умны настолько, насколько им это необходимо, не больше и не меньше. Создавая животных, Бог щедро наделил их умом.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: «Слово благодати» представляет серию проповедей «Жемчужины книги Псалтирь». Часть 10. Молитва Моисея. Проповедует пастор Алексей Коломец.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение Псалма 89, псалом, написанный Моисеем, в той ситуации, когда Моисей наблюдает исчезновение одного поколения, как одно поколение заменяется другим, и все это происходит на глазах у этого великого вождя, пророка, и, как мы видим сейчас, и поэта, который описывает этот процесс в своей молитве. Он обращается к Богу, и в этой молитве, как мы уже отмечали, очень большой пример для всех нас. Это хорошая возможность для нас научиться молиться, чтобы наше христианство было не поверхностным, не христианством построено на каких-то activities, на какой-то деятельности, чтобы это было христианство живое, христианство преданности Богу, христианство полной отдачи Богу. Знаете, когда мы говорим о нашей жизни сегодня, когда мы перенесемся от времени Моисея в наше сегодняшнее время, вы знаете, тот же самый принцип сохраняется. Бог не обещает нам, что Он избавит нас от проблем и трудностей. Но Бог очень ясно говорит: научитесь жить так, чтобы Он был вам прибежищем. Чтобы вы знали, что Господь вам прибежище. Чтобы вы искали у Него успокоение и у Него утешение. И здесь вот в этом псалме Он открывает и говорит, каким образом это происходит. Начиная с 3 стиха, начинается с того, что Моисей прежде всего фокусирует свой взгляд на Боге. Знаете, если вы начинаете ваш религиозный опыт с себя или с людей, которые вокруг вас, ошибетесь, разочаруетесь, соблазнитесь, собьетесь с пути, что угодно. Дело в том, что наша жизнь христианская, наш вот этот религиозный опыт или наш опыт познания Бога, он начинается с того, что мы видим Бога. Мы пытаемся Его видеть. Мы поднимаем свой взор, и мы оцениваем, кто Он. Почему так важно? Потому что только в Его свете мы увидим себя. Если мы начинаем с того, что мы смотрим на себя, на наши нужды, на наши проблемы, на наши достоинства, и еще хуже, а потом мы видим Бога человекообразного, мы видим Бога в свете своем. Все молитвы в Священном Писании, посмотрите, все молитвы начинаются с созерцания Бога. В этом наше благословение, друзья. Если вы хотите научиться молиться, научитесь созерцать Бога. Научитесь Его превозносить в сознании своем. Научитесь видеть Его величие. Практикуйтесь. Учитесь молиться. Учитесь говорить, исповедовать величие Божие. Признавать Его. Признавать Его вслух в вашей молитве. Уделите этому время. Посвятите то, чтобы вы могли думать, отмечать могущество и величие Бога, вспоминать Его и вслух произносить, и говорить об этом. Посмотрите, как начинает Моисей, когда он говорит о Боге и Его могуществе сначала. Первая часть, здесь три части. Он сначала говорит о Боге и могуществе Его, потом он говорит о человеке и о слабости человека, и дальше он говорит о правильном отношении человека к Богу, то есть каким образом вот при таком положении Бога и таком положении человека, каким образом человек правильно должен относиться к Богу. Итак, давайте посмотрим стих за стихом. Сначала в 3 стихе Моисей останавливается на неизменности Божией. Перед его глазами прошло очень много. Жизнь в Египте, жизнь вот там, совершенно-совершенно в другой земле мадианитян. Потом жизнь в пустыне 40 лет. И даже за эти 40 лет они вот-вот, казалось бы, вошли в землю обетованную, потом опять пошли очень долго и долго ходить вокруг. Перед его глазами менялось многое. Советский Союз когда-то был, Союз нерушимый республик свободных, помните, да? Когда никто и не думал, что он когда-то может разрушиться. И потом все то, что было после него, потом переезд в другую страну, которая очень сильно отличается от того, что вы представляли себе когда-либо. То есть это абсолютно другая жизнь. И вот перед нами проходит множество изменений. Точно так, как и перед Моисеем тогда. Посмотрите, он отмечает. Он говорит: «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты Бог». Очень интересное качество Бога. Смотрите, он говорит о том, что Бог такой же, какой он был в самом-самом начале. и такой же, который он сейчас, и какой он будет в самом конце истории человечества. Даже больше того, когда он говорит вот эти слова, он говорит о том, что Бог был и есть Богом, независимо от того, что происходит на земле. Он выше нас. На самом деле, Бог не подвластен времени. Время подвластно Богу. Мы привыкли думать в позиции времени. Мы привыкли, потому что мы живем во времени. И мы пытаемся как можно больше впихнуть в то время, которое у нас есть. Это постоянное, так скажем, стремление многих и многих людей. И нам постоянно не хватает еще хотя бы пару часов в сутках. Когда мы говорим о Боге, Бог живет вне времени. Он его создал. В Откровении есть такое место, которое говорит, и времени больше не будет. То есть, оказывается, будет такое время, когда не будет времени. Оказывается, у Бога есть пределы времени. Так вот, Бог от века и до века, он абсолютно одинаков, он неизменен. И в этом качество Бога. Это один из аспектов богословия, это один из аспектов нашего познания Бога. То есть вот этот Бог, в которого мы верим, который создал небо и землю, этот Бог неизменен. От века и до века ты Бог. Кроме того, он не только говорит о Божьей неизменности, он переключается немножечко дальше. Он говорит о практической связи этого Бога с человеком. Четвертый стих, смотрите. «Ты возвращаешь человека в тление». И говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Посмотри контраст между великим Богом и маленьким нуждающимся в Боге человеком. Дело в том, что вся Библия полна этим. Только современное либеральное христианство не хочет этого признать. Оно хочет оторвать, откачать права человека. Оно хочет каким-то образом посостязаться с Богом. Оно хочет христианизироваться. Оно хочет обвешать себя традициями и поспорить с Богом в таком виде. Библия не знает человекоцентричного христианства. Библия знает великого Бога. И в контрасте с этим Богом человек выглядит очень слабым. Посмотрите, здесь Моисей пишет, он сразу сравнивает это. Он говорит, от века и до века ты Бог, и ты возвращаешь человека в тление. То есть он подчеркивает, что оказывается, мы люди находимся в полной власти в руке Божьей. Для Моисея это очень важно. Это очень важно для любого человека. Для любого человека, преклоняющегося перед Богом, очень важно начать осознавать то, что Бог действительно обладает полной властью над нами. Как я уже сказал, Псалом 89 был написан после того, когда умерло примерно 1 000 000 человек. За эти 40 лет примерно около 1 000 000 человек умерли на глазах Моисея. Каждый раз, когда стан израильский поднимался и передвигался, они оставляли за собой кладбище. Каждый раз. Дело в том, что огромное количество людей и огромное количество тления наблюдал Моисей. И когда он видел это умирающее поколение, он помнил эти слова. Когда Бог сказал им, когда они у этого Кадеш-Варни городка, когда они должны были перейти в землю обетованную, стояли. И когда Бог сказал им, он обратился к ним и сказал, что хорошо, если вы не поверили мне и не вошли в землю обетованную, вы умрете. И Моисей видит, как это случается. Моисей видел, как тогда, когда они сделали литого тельца золотого, и как Бог 3000 человек в один момент уничтожил. Моисей видел еще несколько ситуаций, когда Корей, Дафан и Аверон восстали против Бога и против Моисея, и как разверзлась земля и поглотила их. И глядя на все это, когда эти картинки проходят перед его глазами, Моисей говорит, ты возвращаешь человека в тление. Ты можешь это сделать. Дело в том, что действительно, нам кажется, что мы люди управляем всем. Но как только произойдет небольшой сбой в чем-то, сразу эти сильные, умные, способные люди становятся такими жалкими и беспомощными. Может быть, слышали, вчера произошла трагедия в России. Два самолета одновременно взорвались в воздухе. Два пассажирских самолета, летевшие в разные города. Люди падали на деревни, Один человек нашел у себя в сарае два кресла, в одном женщина, в другом ребенок. Когда описывают очевидцы, что они там видели, они говорят, это невозможно смотреть. Это просто куча мяса и все. Это люди. Это сильные. Между прочим, список дан всех погибших. Генеральный директор, заведующий институтом и так далее. То есть люди, которые контракты заключали, миллионы имели, владели очень многими вещами. Мир вращали, как им казалось. Ты возвращаешь человека в тление. Где-то немножечко Бог допустил. Все это рушится, все это падает. И вся эта сила, и все это могущество человеческое сразу превращается в ничто. И Моисей это видит. Моисей видит, и он хочет, чтобы мы с вами видели это, друзья. Он хочет, чтобы тогда, когда мы склоняемся перед Богом, чтобы мы знали, с каким Богом мы имеем дело. Помните, Иисус Христос сказал, он говорит, вот те люди, на которых упала башня Силаамская, вы же ничем не лучше их. Эти слова касаются нас с вами тоже. И нам так кажется, что Бог обязан нас охранять. Что Бог обязан обеспечивать нас всем тем, что Он нам дает сегодня. Так вот, нам нужно научиться, обращаясь в молитве к Богу, прежде всего ценить и понимать то, что все то, что мы имеем, это только по Его милости. Ты возвращаешь человека в тление. Следующие два стиха переходят к еще одной интересной теме, когда Моисей подчеркивает о еще одном качестве Бога, о том, что Бог властелин времени. Мы уже говорили, что Бог создал время, что Он не во времени, а время в нем. Послушайте, пожалуйста, 5 и 6 стихи. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, как наводнением ты уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Посмотрите, Моисей описывает картину, как будто река вышла из берегов, и вот она несется, сметая все то, что там по краям есть, сметая на своем пути. Посмотрите, он говорит, ты как наводнением уносишь их. Это наши дни, это наши годы. Они проходят в спешке, они проходят очень и очень часто суматошно, очень быстро. Мы спешим жить, мы спешим достичь всего и всего. Но посмотрите, когда это наблюдает Моисей со стороны, он говорит о том, что Бог этим процессом управляет. Он говорит о том, что смотрите, ты как наводнением уносишь их, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсыкается и засыхает. Знаете, друзья, что абсолютно все ваши достижения, вот то, ради чего вы сегодня так сильно работаете, вот то, ради чего вы сегодня отдаете себя, отдаете время, покупаете дома, машины, может быть, строите что-то, может быть, делаете что-то. Я не говорю, что это плохо, это, ну, дай Бог, чтобы все имели машины и дома. Помните только одно, что все это в один момент будет унесено вот так. Что все это не останется, что все это не имеет вечной ценности. И вот посмотрите, это наш только период времени. Вот мы сейчас живем. Сколько мы можем помнить, осознавать. Посмотри на историю. Сколько было цивилизаций, сколько было царей, сколько было людей, которые думали, что они контролируют все, что они правят. Они строили города, они строили что-то, что думали будет навечно. Когда приходила другая цивилизация, она сметала все это с лица земли. Итак, первая часть этого псалма посвящена тому, что псалмопевец наблюдает за Богом. Я еще раз хочу подчеркнуть, дорогие друзья, если вы хотите научиться молиться, а нам нужно учиться молиться, положа руку на сердце, честно нужно признаться, что большинство христиан сегодня плохо умеют молиться. Если вы хотите научиться молиться, научитесь созерцать Бога. Научитесь обращать свое внимание, осознавать Его величие, могущество Его, исповедовать это, говорить об этом. Вот почему мы поем об этом в песнях. Вот почему мы стараемся в нашей церкви больше выбирать таких песен, в которых мы поем о Боге. Мы воспеваем Его, мы видим Его, мы восхищаемся и мы поклоняемся Ему. Моисей отмечал Божью неизменность, он отмечал Божье владычество, он отмечал Божью власть над временем. После этого Моисей переходит к людям, и их ничтожество. Давайте теперь посмотрим вторую часть этого псалма, когда в 7 стихе Моисей переключается с его созерцания Бога, переключается на себя. Это всегда такой резкий контраст. Вы пытались когда-нибудь смотреть на солнце или быть в солнечный день, когда много снега вокруг? Когда все ярко, все очень-очень так сверкает вокруг. И после этого зайти в темную комнату, в которой есть маленькое окошко. Очень трудно видеть там. Очень трудно. Вашим глазам нужно время, чтобы сориентироваться от такого контраста, перенастроиться, чтобы быть способными видеть вот в этой ситуации. Что-то подобное происходит у Моисея. Смотрите, он смотрит на этого яркого, превознесенного, великого Бога, и потом переключается на то, что он смотрит на себя, он смотрит на людей, которые вокруг, и сразу меняется тон. Он сразу осознает, что мы люди, предстоящие перед Богом, в сравнении с Ним, очень слабые и ничтожные. Это всегда факт, друзья. Если вы в своей жизни имеете проблему с гордостью, единственная причина, почему у вас эта проблема есть, в том, что вы не подошли к Богу достаточно близко. Вы не знаете Его хорошо. Те люди, которые знают Бога, они не могут гордиться. Чем больше мы знаем Бога, тем больше мы смиряемся перед Ним. И мы видим яркий пример такого смирения здесь, в этом Псалме 89, когда Моисей смиряется. Смотрите, сначала он говорит слабости человеческой. Посмотрите, 7 стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении». Человек не может противостать против Божьего гнева. Это очень важный фактор, друзья. Очень важно понимать, что всякий человек, абсолютно каждый человек, который не примирен с Богом, человек, который не отдал себя на 100% Христу, человек, который не является настоящим христианином, каждый человек встречается с Божьим гневом. Самый большой враг у этого человека – это Бог. Некоторые люди неправильно думают. Они думают, находясь в грехе, думают, что Бог их друг. На самом деле не так. На самом деле, каждый человек, который во грехе, он встречается с Божьим гневом. Это очень хорошо продемонстрировано в Ветхом Завете. Очень хорошо. Для того, чтобы человек пришел в Божье присутствие, любой, в Ветхом Завете, ему нужно было сначала омыться, пройти омовение специально. Потом первым долгом, вот он только зашел во двор храма, первым долгом здесь стоит жертвенник умилостивления. Он сразу же должен принести жертву за себя и за свои грехи. Первым долгом. Прежде чем он может войти туда и там совершать дальше жертвоприношение и все остальное служение. Когда мы читаем то, что происходило с народом израильским, Бог показывал много раз, показывал, насколько Он серьезно относится к греху. Вы помните, когда Моисей был на горе, когда он получал закон, 10 заповедей? Помните, люди стояли вокруг. И помните, как они сказали Моисею: «Лучше ты сам иди, мы не хотим. Мы не хотим, чтобы Бог к нам говорил». Почему? Потому что уничтожит. Боялись Его присутствия. Потому что грешные. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о том, что происходит с нами, мы видим, мы обязательно видим, что мы прежде всего характеризуемся как люди слабые, не способные устоять перед Божьим гневом. Вот почему, друзья, нам нужно искать Его милость. Вот почему это важно. Вот почему нужно быть верующим. Апостол Павел, когда он пишет послание к римлянам, обращается к людям и описывает процесс, как Бог работает с людьми. Он говорит: «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправду». 1 глава, 18 стих. он показывает очень ясно. Некоторые люди думают, ну это только в Ветхом Завете Бог такой гневающийся, а в Новом это добрый, такой гуманист, который очарован человечеством. Да, Бог любит человека, 100%. Но всякий раз, когда человек согрешает, когда человек грешит, всякий раз Бог не может не гневаться на него. Божья святость и справедливость требуют этого. Вот почему, дорогие друзья, нам нужна искупительная, заместительная жертва Иисуса Христа. Вот почему только те могут чувствовать себя в безопасности, которые укрылись под этим щитом праведности Христовой, которая держит на себе Божий гнев, которая закрыла Божий гнев от нас, людей. Это доступно тем людям, которые пришли к Иисусу Христу и отдали себя Ему полностью, друзья дорогие. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего. Действительно, Он жил, и на Его глазах исчезало поколение. И когда Он смотрел на то, что тают ряды, ничего больше другого Он не мог сказать. Мы исчезаем от гнева Твоего. Потому что Ты гневаешься. Потому что Ты действительно сказал слово. И весь этот народ, который вышел, чтобы войти в землю обетованную, умирает здесь на земле. Нам нужно признать свою неспособность, свое ничтожество. Нам нужно признать то, что мы нуждаемся в Его защите. Нам нужно преклониться перед Ним. Нам нужно оставить, забыть свою гордыню, для того, чтобы мы действительно понимали реальность. Кроме своей слабости, смотрите, Моисей продолжает и говорит о незащищенности. Ты положил беззаконие наше пред тобой и тайное наше пред светом лица твоего. Очень интересно, посмотрите, он говорит, ты положил, просто взял, достал и положил. Тайное наше. Что это такое? Это то, что мы думали, что мы хорошо спрятали. То, что мы думали, никто комар носа не подточит. Никаким образом. А он просто так взял и положил. Может быть, вы слышали, в Америке было несколько таких известных процессов. И один сейчас идет большой процесс, когда один муж раньше, сейчас другой, убили жен своих. И все люди знают, что он убил. Но не могут доказательства найти, которые бы 100% его пришило к этому делу. Не сомневаются никто, что да, действительно это так. Но нанимают адвокатов, которые супер-супер специалисты, которые могут прокрутить все законы таким образом, что найдут какую-то лазейку. Этот человек, как О.Джей Симпсон 10 лет тому назад, на свободе, с миллионами долларов. Спрятал хорошо. Посмотри, что Бог говорит. Моисей смотрит на Бога и говорит, ты вытащил все тайное и положил пред собою. Теперь подумайте, что вы прячете. Подумайте, что в вашей жизни вы думаете, слава Богу, никто не видел. Или вы заботитесь о том, что как бы никто не узнал. Так вот, знаете, что все вот это тайное Бог просто так выложил и положил пред собою. Все это абсолютно явно. Даже для самого Моисея это было явно. Тогда, когда он не исполнил Божьего повеления в точности, и Бог сказал ему, не войдешь в землю, посмотришь только. Ну, Моисей мог бы оправдаться 100 раз, 1 000 000 раз мог бы оправдаться. Если посмотреть, как мы оправдываем гораздо меньшим давлением или меньшим напряжением в жизни, оправдываем много. То давление, которое обрушилось на Моисея, чрезвычайно тяжелое. Но Бог вытащил тайное и сказал, не войдешь. Вот почему, дорогие друзья, зная Бога, нам нужно знать, что мы не сможем скрыться от Него. Ваши мысли, ваши слова, ваши отношения, все лежит перед Богом, как на ладони. Моисей продолжает и говорит о кратковременности человека. Человек не только слаб, он не только не защищен, он еще и кратковременен. Посмотрите с 9 стиха. «Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук». И вот здесь текст, который очень часто цитируют, и многие знают наизусть. «Дни лет наших в 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего, ярость Твою по мере страха Твоего? Вы знаете, оглядываясь назад на 40 лет, которые они прошли, странствовали в пустыне, Моисей говорит, это так быстро. Действительно, что такое жизнь? Это тире между двумя датами на надгробной плите. Это всего лишь маленькое мгновение вечности. И когда Моисей думает об этом, когда он описывает, он говорит, мы теряем лета наши, как звук. Представьте себе эту картину. Звук прозвучал, и он угасает. Он падает. Он только что звучал, и ушел. Его нет. Вот точно так наши годы. И те, кто прожил здесь побольше, оглядываясь назад, точно так же могут сказать. Кажется, вчера. Кажется, это совсем свежо. Кажется, вот-вот-вот только что было. Мы теряем лета наши, как звук. Вы знаете, человек создан для того, чтобы жить. Поэтому смерть неестественна. Всегда, в каком бы возрасте она ни была, она всегда неестественна. Она всегда преждевременна. Нет своей временной смерти. Она всегда преждевременна. И когда Моисей об этом говорит, он описывает, что оказывается, даже вот эти годы, которые и так кратки, даже эти годы, лучшая их часть проведена в труде и в болезнях. То есть, или человек трудится, или он, если не трудится, то болеет. То есть, тогда не трудится, когда болеет, когда не может трудиться. Все остальное время трудится. И лучшая пора их проходит в труде и в болезни. Вы знаете, когда мы видим вот ту картину, которую Моисей рисует, нам может показаться, что действительно это очень печальное состояние. Бог такой великий, такой могущественный, такой сильный, гневающийся, а мы такие слабые, незащищенные, у нас такая короткая жизнь, Бог вечный, от века и до века, а мы здесь чуть-чуть, и как-то дух падает у людей. Но Моисей на этом не останавливается. Он продолжает дальше, и он поворачивает дальше свое внимание к тому, каким образом, имея эту реальность, каким образом мы можем правильно жить. Я хотел бы сейчас еще несколько минут уделить тому, чтобы мы могли посмотреть на решение этой дилеммы, на то, каким образом мы должны построить свою жизнь. Люди и Бог. С 12 стиха. Очень интересно, что в своей молитве Моисей выражает желание и просьбы, которые характерны для Божьего человека. То есть он сразу начинает, что я человек Божий. То есть я принадлежу Богу, я себя посвятил Богу, я не сам по себе живу. Я живу ради Него, для Него и им. Молитва Моисея человека Божьего. Вот здесь он характеризует вот эти свои желания. Посмотрите, он начинает первое желание, первую просьбу. Он просит о том, чтобы научиться. Научиться ответственно относиться к жизни. Давайте прочитаем 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Оказывается, целью наших дней, целью нашей жизни является то, чтобы мы с вами, живя в этих реальных обстоятельствах, при нашей слабости, при нашей зависимости от Бога, отсутствии наших способностей контролировать ситуацию вокруг нас, чтобы при всем этом мы учились у Бога мудрости. Не проблема, если мы ошибаемся. Не очень большая, вернее, проблема, если мы ошибаемся. Если вы сделали что-то неправильно, если вы споткнулись и упали, это еще не самая большая беда. Самая большая беда тогда, когда вы не делаете из этого выводов. То есть абсолютно все, что с вами происходит, успех или неудачи, радости или скорби, абсолютно все дано нам для того, чтобы мы с вами учились, друзья. Для того, чтобы мы делали выводы. Для того, чтобы мы могли действительно приобретать способность правильно жить. Я слышал когда-то об одном человеке, который был президент компании, или примерно так, одной большой компании, и он принял решение, купили они одно предприятие, которое, в общем-то, потянуло акции их компании вниз, цену их акций потянуло вниз. Когда собрался совет директоров, этот человек... при всем этом совете людей, которые могут его уволить, Он признал то, что было. Он говорит, да, действительно, я совершил ошибку. Да, действительно, вы понесли, и все держатели акций понесли урон от моего решения неправильно. Но я хочу вам сказать, что я стал умнее. Я научился из того, что произошло. Если вы мне позволите, я буду еще с большей способностью и с большей прилежностью бороться за ваши интересы. Он остался президентом или остался CEO. Речь идет о том, что мы действительно в нашей жизни самые различные действия делаем. Успешные, не очень успешные, более успешные, менее успешные. Наша задача, Бог дает нам эту задачу, ставит перед нами. Смотрите, научи нас так счислять дни наши, проживать, смотреть на них, анализировать их, оценивать их, чтобы сердце мудрое приобрести. Это очень важно, дорогие друзья. Вторая просьба, которая есть у Моисея. Насыщайтесь. Насыщайтесь радостью в милости Божьей. Значит, смотрите, вот эта жизнь, такой великий Бог, такой слабый человек. И этого слабого человека, у него есть задача. Он, Моисей видит эту задачу. Он просит, он говорит, Господи, вот в свете всего этого я прошу Тебя, научи меня. Научи меня правильно относиться к жизни, ответственно подходить к тому, что Ты мне дал. Правильно распоряжаться временем, правильно распоряжаться своими возможностями, деньгами, талантами, способностями и так далее. Кроме того, он говорит, обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами твоими, рано насыти нас милостью твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Это очень интересная просьба, друзья мои. Дело в том, что Моисей знает, где настоящий источник радости. Он знает, он был во дворце фараона. Он жил рядом с фараоном. Он пользовался всеми богатствами, всеми благами, которые есть в фараоновом дворце. Он был его наследником. И кроме того, он видал трудные времена. Он прошел через давление, он прошел через угрозу его жизни, он прошел через отвержение. И теперь он говорит, научи нас жить так, чтобы рано, то есть еще в самом начале нашей жизни, в самом начале дня, в самом начале года, научитесь жить так, чтобы вы насыщались милостью Господней. Что это такое? Когда мы говорим о милости Божьей, в псалтыре очень часто повторяющаяся тема «Ищите милости Господней». Помните, одна из проповедей была посвящена одному из псалмов, посвящена этому «Ищите милости Господней». Почему? Потому что это самое большое, что мы можем иметь. Проблема вот в чем. Дело в том, что мы люди, когда мы думаем о нормальной жизни, мы знаем, что мы сталкиваемся со святым и вечным Богом, перед которым мы достойны только одного, мы достойны Его гнева. Поэтому для того, чтобы нам жить спокойно, для того, чтобы нам радоваться, как он здесь говорит, и веселиться во все дни наши, мы только в одном состоянии можем, если Бог нас будет миловать. Вот почему он сначала говорит, рано насыти нас милостью. Он просит милости. Самое большое, к чему вы можете стремиться, друзья, не спешите утверждать себя. Не спешите утверждать свой вариант жизни, свои взгляды на ситуацию. Спешите с самого утра, с самого начала жизни, молодежь, искать Божьей милости, преклоняться перед Ним, понимать, что это единственное, что мы можем иметь в нашей жизни для того, чтобы мы могли иметь радость. Видеть источник своего удовлетворения в милости Божьей. Если вы будете искать милости Божьей в начале жизни, вы будете радоваться, как здесь написано, во все дни. И последнее. Моисей заканчивает тем, что он говорит о славе Божьей. Он говорит, научитесь ответственно проводить жизнь. Он говорит, насыщайтесь радостью Божьей милости. И он говорит, ищите Божьей славы, Его благословений. Посмотрите, 16 стих. Когда он подходит уже к концу своих просьб, он говорит, да явится на рабах твоих дело твое. И на сынах их слава Твоя. причина, почему Моисей так молится. Он знает, что когда слава Божия проявится, это самое лучшее, что может существовать. Мы, люди, можем построить что-то значительное, мы можем что-то сделать, но когда Бог действует, когда Божья слава проявляется, уста смолкают. Вот почему он, показывая нам пример, он обращается к Богу, и он просит о славе Божьей. Он просит о том, чтобы Бог использовал его, использовал его поколение, использовал поколение следующее, его детей, для того, чтобы Божья слава проявлялась. Это самое большое, что мы можем искать, друзья. Продолжает в 17 стихе. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй».
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: виноват.
1: Узкий путь совсем другой, посмотри, Иисус, иди за мной.

0: Иисус, иди за мной, говорит.
1: В эфире библейское вещание BBN. Мы, христиане, хорошо знаем, что дальновидная и совершенная любовь Божия стремится к тому, чтобы сделать прекрасным предмет своей любви. Любовь Господа верна, она не допускает в себе слабости. Любя нас, своих детей, Господь допускает в нашей жизни переживания, но только с той целью, чтобы мы смогли стать участниками Его святости. Ведь встречающиеся на нашем пути трудности являются для нас источником больших нравственных ценностей. Они приводят нас к большей вере, к большей любви и к большей духовной силе. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Будьте с нами!

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Откровения 21:4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. Откровение 21:4.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Мы услышали удивительную историю о том, как Бог может действовать через скромную девушку и верного Мардохея. А злой Аман пострадал от своих же замыслов. Бог заступился за свой народ. Он это всегда делает. Берегись говорить или делать что-то нехорошее евреям. Бог сам сказал, что накажет тех, кто им причиняет зло. Но есть в Библии еще и другие интересные герои и захватывающие истории. Ты знаешь, какая книга в Библии самая древняя? Какая из 66 книг Библии была написана первой? Это книга, которую мы знаем под коротким именем ее главного героя – Иова. Несчастье Иова. Библия, книга Иов, первая и вторая главы. Жил в древние времена человек по имени Иов. Был он богат, но богатство его было не в золоте и серебре, а в овцах и волах, ослах и верблюдах. Все почитали Иова. Он не был ни скуп, ни себелюбив. Иов любил Бога и помогал каждому в несчастье и нужде. Он непрестанно молился за свою большую семью, за сыновей и дочерей. Господь видел богобоязненность и доброту Иова и радовался. Но не только Господь следил за Иовом. Сатана, враг Господен и источник всякого зла, тоже пристально наблюдал за ним. «Разве даром благочестив Иов? Он любит тебя за то, что ты можешь дать ему», — сказал Сатана Господу. «Если на него обрушится несчастье, он тут же переменится». Господь же знал, что Иов и тогда останется верен ему. «Ты можешь подвергнуть Иова испытанию», — сказал он сатане. «Забери у него все, чем он владеет, но только не вреди ему самому». И вот вскоре после этого к Иову прибежал его слуга с ужасной вестью. Кочевники напали на его стада и увели всех волов и ослов. Не успел слуга закончить говорить, как примчался другой и рассказал, что молния убила всех его овец и пастухов, присматривавших за ними. Третий вестник пришел сказать, что враги угнали всех его верблюдов. Но самое печальное известие принес четвертый. Все его сыновья и дочери погибли, когда яростный ветер из пустыни налетел на дом, где они пировали, и разрушил его. Иов был в великой печали, но он не хулил Господа за свои страдания. «Наг я вышел из чрева матери моей, нагим и возвращусь», — сказал он. «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». «Мой слуга Иов остался тверд и прошел испытание», — сказал Господь сатане. Но сатана отвечал: «Это лишь потому, что ты не повредил ему самому. Если его поразит болезнь, он тут же переменится». «Ты можешь наслать болезнь на Иова, но сохрани ему жизнь», — сказал Господь. Вскоре все тело Иова покрылось ужасными язвами. Он ничем не мог облегчить боль и успокоить страшный зуд. «Это вина Бога», — жаловалась его жена. «Молчи», — отвечал Иов, — «ты говоришь, как безумная. Мы радуемся, когда Господь посылает нам счастливые дни, и мы должны терпеливо сносить несчастья, которые в нашей жизни допустил Бог». «А ты умеешь благодарить Бога за все, что с тобой происходит? Даже когда находишься в трудностях и болезнях?» Иову приходилось очень трудно, но он оставался верным Богу. Интересно, что будет дальше происходить с Иовом? Об этом мы узнаем в следующий раз, когда снова наступит время слушать Слово Божье. А пока до свидания.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 106. Псалом 30, стих 4. «Ибо ты – каменная гора моя и ограда моя». Каждый, кто видел высокие горы, уходящие своими вершинами в облака, наверняка скажет, что они величественны и кажутся надежными, словно крепости с каменными стенами. Царь Давид, написавший этот псалом, говорит о том, что Бог для него лучше любой крепости, и его защита надежнее твердости любой горы. В Библии есть рассказ о том, как войска сирийского царя потерпели поражение в войне с Израилем. Советники сирийского царя нашли причину их поражения. Они сказали царю: «Бог их есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же сразимся с ними на равнине, то верно одолеем». Третья книга Царств, 20 глава, 23 стих. Так ли это, мы узнаем чуть позже. А сейчас рассказ, который называется «Страна на горе». Мы побывали в этой стране, когда находились в Италии. Этот день был выходным на проходящей конференции, и мы с удовольствием отправились на экскурсию. Сначала автобус, на котором ехали мы и много наших друзей, вез нас по ровным дорогам Италии. Потом мы пересекли границу. Надпись на краю дороги говорила о названии страны – Сан-Марино. Теперь автобус все время ехал вверх по петляющей дороге. Мы забирались выше и выше в гору, а вдоль дороги и подальше от нее росли сады с апельсиновыми деревьями, на которых были видны оранжево-солнечные плоды. Все дома были аккуратными и красивыми, а некоторые из них словно выходили из горы. Может быть, так оно и было. Они были сделаны из каменного массива горы. На каменистых и крутых склонах горы, видневшихся из-за домов и садов, цепляясь корнями, росли деревья. Как они только могли держаться на голых каменистых уступах, было непонятно. Мы даже проехали стадион. Здесь тоже играли в футбол, как и во многих других странах. А автобус поднимался все выше и выше. Его скорость теперь уже была не такой большой, как на ровных дорогах Италии. Наконец мы приехали. Шофер с мастерством развернул автобус на узкой стоянке, и мы вступили на землю государства Сан-Марино. За небольшой каменной оградой начинался резкий обрыв. Над нами ярко светило солнце, а под нами плыли облака. Где-то далеко внизу была Италия. Облака полностью закрывали ее. На самой верх горы мы шли пешком мимо маленьких магазинчиков и скверов. Отовсюду нам предлагали что-нибудь купить на память о Сан-Марино. Мы с удивлением обнаружили, что продавцы магазинчиков неплохо говорят по-русски. Наверное, они неплохо говорят и на других языках, потому что здесь всегда бывает много туристов из разных стран. А потом на всю страну нашло большое облако, и стало мрачновато и сыро. Но и это не испортило нашего хорошего настроения от прогулки по стране на горе. Третья книга Царств, 20 глава, 28 стих. «Так говорит Господь: за то, что сирийцы говорят: Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». Советники сирийского царя совсем не знали могущества Бога, которого чтили в Израиле. Наверное, они посчитали, что Бог Израиля похож на их богов-идолов, которые не могли ни ходить, ни говорить и ничем не могли им помочь. Но Бог показал им, что не только в горах может являть свою силу, но и в любом месте, потому что Он – всемогущий Бог. Бог, в Которого мы веруем, всемогущий и вездесущий. Он знает наши мысли и наши дела. Он знает, чем мы огорчены или чему радуемся. Он знает, доверяем ли мы Ему, как всемогущему Богу, свою жизнь, или же сомневаемся в Его власти над всем миром. Если доверяем, то можем сказать так же, как и царь Давид: «Ты каменная гора моя и ограда моя». надеющийся на Господа, как гора Сион, неподвигнется, пребывает вовек. Горы вокруг Иерусалима, а Господь вокруг народа своего отныне и вовек. Псалом 124, 1-2.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Кабанчик, ой, а что это ты такое напеваешь?
1: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вон дрожит от страха.
0: Ну извини, кабанчик, я не хотела. И потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
1: Да, да, да. Я храбрый и сильный. Прав, прав, прав.
0: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
1: А песенка называется «Радуга» и поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
0: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей? Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег. И кроме своей семьи, Ной взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там мои пра-пра-пра-пра-пра так далее. Дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
0: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
1: Вот, значит, дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
0: Ой, кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
1: Точно! А бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый. Нет, Белочка, ну, это так нечестно. Ну, это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну, нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
0: А давай, кабанчик, позовем его. Бобрик, Бобрик.
1: Это мы, кабанчик с Белочкой. Мы пришли с тобой Библию почитать.
2: Не нужно так кричать, я все прекрасно слышу.
1: Ой, мама, я боюсь. Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают. Я наверное, скоро заикаться буду.
2: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
0: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
2: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке. Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
1: Ха, скажешь тоже, закладка. Осиновый листочек.
2: А чем тебе, кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
0: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
2: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей, 365 рассказов, пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
0: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей, мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
2: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так: «Зеленая закладка». Ну как?
1: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
2: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
0: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны, вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
1: Ну, а я? Ой, ну, когда же буду читать я?
2: Ну, давай, кабанчик, продолжай читать.
1: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими, и звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам и птицам и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
2: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
1: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
2: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
0: Сотворение человека. Бытие, 1 и 2 глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей», — сказал Бог. «Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
2: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить. А у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом. и отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники, дети. Белочка, читай.
0: Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы.
1: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать один из них. «Ешьте плоды из любых деревьев», — сказал Бог людям. «Только не трогайте тех, что растут на одном из деревьев посреди сада. Это дерево познания добра и зла. Как только попробуйте ее плодов, умрете!»
2: Бог привел к Адаму всех зверей и птиц, населявших землю, чтобы Адам дал им название. Как Адам назвал их, так звери и стали называться. Адам и Ева играли с ними, а животные подчинялись людям и слушались их. Так и жили. Адам и Ева в райском саду ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер и завершала очередной счастливый день, люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
0: Ой, как же прекрасен был этот райский сад!
1: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
2: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
1: Ой, подождите, подождите. А как же мой вопросик для радиослушателей? Ну я же жажду их писем и правильных ответов. Вот, вот послушайте внимательно. Кто дал название моему пра-пра-пра-пра-пра и так далее, дедушки, а?
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: С пометкой «Для кабанчика».
2: Запишите наш электронный адрес: radugasobakalio.ru.
1: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга»!
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, Бобрик, иди сюда скорее! Я сейчас тебя буду учить плавать!

В Евангелии от Матфея, в 12 главе, 30 стихом, мы читаем слова Христа. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Выходит, что можно целый год трудиться и думать, что собрано много всякого добра, а все ни к чему, коль собираемо было не с Господом. А что же такое значит собирать с Господом? Вы знаете, трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, воодушевляясь обетованиями Его. Одним словом, жить так, чтобы духом жизни был Дух Христов. В эфире BBN.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 31-й притче в 10 стихе. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.